0: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Азат Ислаев оценил работу югорских строителей в подшефной Макеевке. В Югре формируют мобильную огневую группу «Барс». В Ханты-Мансийске пройдет открытый чемпионат по рыболовному спорту. Югорские власти держат на контроле ход восстановления Макеевки. Актуальное положение дел в подшефном городе в рамках рабочей поездки оценил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. Так, во Дворце детского и юношеского творчества почти завершают работы в концертном зале. Уже установлены театральные кресла, стены обшиты звукопоглощающими панелями, обновлено освещение, заканчивается отделка входных групп и лестниц. А в детских садах номер 148 и 127 демонтаж уже позади. Теперь югорские строители занимаются инженерными сетями, кровлей и возведением перегородок. Открыть обновленное учреждение планируют к концу 2027 года. Особое внимание лицею номер 1, старейшему учебному заведению города. Его ввода с нетерпением ждут и педагоги, и ученики. По словам Азата Ислаева, важная задача – запустить лицей уже в следующем году. Еще одна локация – Югорский парк. На месте запущенного сквера появилось почти 5 гектаров современного пространства, и сегодня это главная точка притяжения жителей всех возрастов. Напомню, с 2022 года Югра восстановила в Макеевке уже 338 объектов инфраструктуры. От жилых домов и школ до дорог и коммунальных сетей. В Югре усиливают контроль за оформлением вывесок и информационных материалов на иностранных языках. В ходе 34 проверок было выявлено 59 нарушений. Предприниматели получили предостережение от Роспотребнадзора. А 4 бизнесмена, которые не устранили несоответствия после предупреждений, столкнулись с судебными исками. Напомню, новые правила действуют в России с 1 марта. Согласно закону о защите русского языка, названия магазинов, кафе, салонов, а также информация об услугах, акциях, режиме работы и другие сведения для клиентов должны быть на русском языке. При этом простая замена иностранных слов на кириллицу не считается выполнением нормы. К слову, инспекция охватывает не только традиционные вывески, но и онлайн-ресурсы. Например, в Радужном специалисты зафиксировали 8 нарушений при размещении информации о компаниях на цифровых сервисах. В Югре стартовали сборы кандидатов в мобильную огневую группу «Барс». Эти бойцы будут защищать критически важные объекты региона от атак беспилотников. Их задача – прикрывать заводы, энергообъекты и другую критическую инфраструктуру округа. При этом бойцы не отправляются в зону боевых действий, они несут службу на территории Югры. Но условия подготовки максимально приближены к военным. На полигоне новобранцы учатся за доли секунды определять направление, дальность, высоту и скорость цели, учитывать силу ветра и поражать быстро движущиеся объекты. А еще изучают антидроновые ружья, зенитно-ракетные комплексы и дроны-перехватчики, постоянно оттачивая навыки. На время сборов за участниками сохраняются рабочие места и средняя зарплата. Плюс они получают ежемесячные выплаты от Минобороны России и округа. Как рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Александр Исак, для вступления в отряд кандидаты должны пройти комиссию и профотбор. Возрастной ценз до 52 лет для прапорщиков, солдат и сержантов, до 57 лет для офицеров младшего звена. И последнее. Ханты-Мансийск готовит настоящий праздник для поклонников рыбной ловли. Открытый чемпионат по рыболовному спорту. Соревнования в дисциплине ловля донной удочкой пройдут 8 и 9 августа на протоке Ходовой в районе ОМК. Лучших определят в личнокомандном зачете. Судьи оценят, насколько точно спортсмены подобрали наживку, учли течение и глубину водоема. Ведь именно в таких тонкостях и рождается мастерство. Как сообщает окружной департамент физкультуры и спорта, для болельщиков вход на соревнования свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Азат Ислаев оценил работу югорских строителей в подшефной Макеевке. В Югре формируют мобильную огневую группу «Барс». В Ханты-Мансийске пройдет открытый чемпионат по рыболовному спорту. Югорские власти держат на контроле ход восстановления Макеевки. Актуальное положение дел в подшефном городе в рамках рабочей поездки оценил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. Так, во Дворце детского и юношеского творчества почти завершают работы в концертном зале. Уже установлены театральные кресла, стены обшиты звукопоглощающими панелями, обновлено освещение, заканчивается отделка входных групп и лестниц. А в детских садах номер 148 и 127 демонтаж уже позади. Теперь югорские строители занимаются инженерными сетями, кровлей и возведением перегородок. Открыть обновленное учреждение планируют к концу 2027 года. Особое внимание лицею номер один, старейшему учебному заведению города. Его ввода с нетерпением ждут и педагоги, и ученики. По словам Азата Ислаева, важная задача – запустить лицей уже в следующем году. Еще одна локация – Югорский парк. На месте запущенного сквера появилось почти 5 гектаров современного пространства, и сегодня это главная точка притяжения жителей всех возрастов. Напомню, с 2022 года Югра восстановила в Макеевке уже 338 объектов инфраструктуры. От жилых домов и школ до дорог и коммунальных сетей. В Югре усиливают контроль за оформлением вывесок и информационных материалов на иностранных языках. В ходе 34 проверок было выявлено 59 нарушений. Предприниматели получили предостережение от Роспотребнадзора. А 4 бизнесмена, которые не устранили несоответствия после предупреждений, столкнулись с судебными исками. Напомню, новые правила действуют в России с 1 марта. Согласно закону о защите русского языка, названия магазинов, кафе, салонов, а также информация об услугах, акциях, режиме работы и другие сведения для клиентов должны быть на русском языке. При этом простая замена иностранных слов на кириллицу не считается выполнением нормы. К слову, инспекция охватывает не только традиционные вывески, но и онлайн-ресурсы. Например, в Радужном специалисты зафиксировали 8 нарушений при размещении информации о компаниях на цифровых сервисах. В Югре стартовали сборы кандидатов в мобильную огневую группу «Барс». Эти бойцы будут защищать критически важные объекты региона от атак беспилотников. Их задача – прикрывать заводы, энергообъекты и другую критическую инфраструктуру округа. При этом бойцы не отправляются в зону боевых действий, они несут службу на территории Югры. Но условия подготовки максимально приближены к военным. На полигоне новобранцы учатся за доли секунды определять направление, дальность, высоту и скорость цели, учитывать силу ветра и поражать быстро движущиеся объекты. А еще изучают антидроновые ружья, зенитно-ракетные комплексы и дроны-перехватчики, постоянно оттачивая навыки. На время сборов за участниками сохраняются рабочие места и средняя зарплата. Плюс они получают ежемесячные выплаты от Минобороны России и округа. Как рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Александр Исак, для вступления в отряд кандидаты должны пройти комиссию и профотбор. Возрастной ценз до 52 лет для прапорщиков, солдат и сержантов, до 57 лет для офицеров младшего звена. И последнее. Ханты-Мансийск готовит настоящий праздник для поклонников рыбной ловли. Открытый чемпионат по рыболовному спорту. Соревнования в дисциплине ловля донной удочкой пройдут 8 и 9 августа на протоке Ходовой в районе ОМК. Лучших определят в личнокомандном зачете. Судьи оценят, насколько точно спортсмены подобрали наживку, учли течение и глубину водоема. Ведь именно в таких тонкостях и рождается мастерство. Как сообщает окружной департамент физкультуры и спорта, для болельщиков вход на соревнования свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
3: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Березовском районе появится судно на воздушной подушке. В Югре формируют мобильную огневую группу «Барс». В Ханты-Мансийске пройдет открытый чемпионат по рыболовному спорту. В Югре продолжают повышать транспортную доступность отдаленных территорий. Этот вопрос особенно актуален для жителей Березовского района, где многие населенные пункты остаются без круглогодичного сообщения. До конца августа здесь планируют запустить судно на воздушной подушке. Оно выйдет на маршруты Грим, Сосьва, Сартынья, Кимкесуй, Ламбовож, Саранпауль. Такой транспорт заметно сократит время в пути и сделает поездки более предсказуемыми. Для людей, которые живут в труднодоступных местах, это не просто удобство, а реальная возможность. Возможность быстрее и надежнее добираться до больниц, школ и других социальных объектов. Кроме того, по данным стройкомплекса Югры, ожидается модернизация инфраструктуры авторичвокзала. Здание и прилегающая территория – это, по сути, ключевые ворота в Арктику, поэтому их состояние требует особого внимания. Также предстоит повысить качество услуг на уже действующих водных маршрутах. Прокуратура Сургута выявила весомую недоимку у одной из коммерческих организаций. Ее директор обвиняет в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов. По версии следствия, с марта по май прошлого года руководитель, зная о задолженности компании, проводила перечисления, минуя соответствующие расчетные счета. Таким образом, ей удалось утаить более 16 миллионов рублей налогов. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд для рассмотрения по существу. За это преступление предусмотрено суровое наказание, штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 15 лет. В Югре стартовали сборы кандидатов в мобильную огневую группу «Барс». Эти бойцы будут защищать критически важные объекты региона от атак беспилотников. Их задача – прикрывать заводы, энергообъекты и другую критическую инфраструктуру округа. При этом бойцы не отправляются в зону боевых действий, они несут службу на территории Югры. Но условия подготовки максимально приближены к военным. На полигоне новобранцы учатся за доли секунды определять направление, дальность, высоту и скорость цели, учитывать силу ветра и поражать быстро движущиеся объекты. А еще изучают антидроновые ружья, зенитно-ракетные комплексы и дроны-перехватчики, постоянно оттачивая навыки. На время сборов за участниками сохраняются рабочие места и средняя зарплата. Плюс они получают ежемесячные выплаты от Минобороны России и округа. Как рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Александр Исак, для вступления в отряд кандидаты должны пройти комиссию и профотбор. Возрастной ценз до 52 лет для прапорщиков, солдат и сержантов, до 57 лет для офицеров младшего звена. И последнее. Ханты-Мансийск готовит настоящий праздник для поклонников рыбной ловли. Открытый чемпионат по рыболовному спорту. Соревнования в дисциплине ловля донной удочкой пройдут 8 и 9 августа на протоке Ходовой в районе ОМК. Лучших определят в личнокомандном зачете. Судьи оценят, насколько точно спортсмены подобрали наживку, учли течение и глубину водоема. Ведь именно в таких тонкостях и рождается мастерство. Как сообщает окружной департамент физкультуры и спорта, для болельщиков вход на соревнования свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе появится судно на воздушной подушке. В Югре формируют мобильную огневую группу «Барс». В Ханты-Мансийске пройдет открытый чемпионат по рыболовному спорту. В Югре продолжают повышать транспортную доступность отдаленных территорий. Этот вопрос особенно актуален для жителей Березовского района, где многие населенные пункты остаются без круглогодичного сообщения. До конца августа здесь планируют запустить судно на воздушной подушке. Оно выйдет на маршруты Грим, Сосьва, Сартынья, Кимкесуй, Ламбовож, Саранпауль. Такой транспорт заметно сократит время в пути и сделает поездки более предсказуемыми. Для людей, которые живут в труднодоступных местах, это не просто удобство, а реальная возможность быстрее и надежнее добираться до больниц, школ и других социальных объектов. Кроме того, по данным стройкомплекса Югры, ожидается модернизация инфраструктуры авторичвокзала. Здание и прилегающая территория – это, по сути, ключевые ворота в Арктику, поэтому их состояние требует особого внимания. Также предстоит повысить качество услуг на уже действующих водных маршрутах. Прокуратура Сургута выявила весомую недоимку у одной из коммерческих организаций. Ее директор обвиняет в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов. По версии следствия, с марта по май прошлого года руководитель, зная о задолженности компании, проводила перечисления, минуя соответствующие расчетные счета. Таким образом, ей удалось утаить более 16 миллионов рублей налогов. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд для рассмотрения по существу. За это преступление предусмотрено суровое наказание, штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 15 лет. В Югре стартовали сборы кандидатов в мобильную огневую группу «Барс». Эти бойцы будут защищать критически важные объекты региона от атак беспилотников. Их задача – прикрывать заводы, энергообъекты и другую критическую инфраструктуру округа. При этом бойцы не отправляются в зону боевых действий, они несут службу на территории Югры. Но условия подготовки максимально приближены к военным. На полигоне новобранцы учатся за доли секунды определять направление, дальность, высоту и скорость цели, учитывать силу ветра и поражать быстро движущиеся объекты. А еще изучают антидроновые ружья, зенитно-ракетные комплексы и дроны-перехватчики, постоянно оттачивая навыки. На время сборов за участниками сохраняются рабочие места и средняя зарплата. Плюс они получают ежемесячные выплаты от Минобороны России и округа. Как рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района Александр Исак, для вступления в отряд кандидаты должны пройти комиссию и профотбор. Возрастной ценз – до 52 лет для прапорщиков, солдат и сержантов, до 57 лет для офицеров младшего звена. И последнее. Ханты-Мансийск готовит настоящий праздник для поклонников рыбной ловли. Открытый чемпионат по рыболовному спорту. Соревнования в дисциплине ловля донной удочкой пройдут 8 и 9 августа на протоке Ходовой в районе ОМК. Лучших определят в личнокомандном зачете. Судьи оценят, насколько точно спортсмены подобрали наживку, учли течение и глубину водоема. Ведь именно в таких тонкостях и рождается мастерство. Как сообщает окружной департамент физкультуры и спорта, для болельщиков вход на соревнования свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе появится судно на воздушной подушке. Крупную недоимку выявили в одной из компаний Сургута. В Нефтеюганске этой осенью откроется особенный спортивный зал. В Югре продолжают повышать транспортную доступность отдаленных территорий. Этот вопрос особенно актуален для жителей Березовского района, где многие населенные пункты остаются без круглогодичного сообщения. До конца августа здесь планируют запустить судно на воздушной подушке. Оно выйдет на маршруты Грим, Сосьва, Сартынья, Кимкесуй, Ламбовож, Саранпауль. Такой транспорт заметно сократит время в пути и сделает поездки более предсказуемыми. Для людей, которые живут в труднодоступных местах, это не просто удобство, а реальная возможность быстрее и надежнее добираться до больниц, школ и других социальных объектов. Кроме того, по данным стройкомплекса Югры, ожидается модернизация инфраструктуры авторичвокзала. Здание и прилегающая территория – это, по сути, ключевые ворота в Арктику, поэтому их состояние требует особого внимания. Также предстоит повысить качество услуг на уже действующих водных маршрутах. Прокуратура Сургута выявила весомую недоимку у одной из коммерческих организаций. Ее директор обвиняет в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов. По версии следствия, с марта по май прошлого года руководитель, зная о задолженности компании, проводила перечисления, минуя соответствующие расчетные счета. Таким образом, ей удалось утаить более 16 миллионов рублей налогов. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд для рассмотрения по существу. За это преступление предусмотрено суровое наказание, штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 15 лет. Особенный спортивный зал откроется этой осенью в Нефтеюганске. Он будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. В помещении все продумано до мелочей. Здесь будет удобно и тем, кто передвигается на инвалидной коляске. Туалеты и душевые подготовлены специально для маломобильных посетителей, как и небольшой кухонный уголок. Имеется собственная котельная и бойлер для подачи горячей воды. Обустройством этого зала уже 3 года занимается региональное отделение Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Проект движется к финишу благодаря поддержке города. Общество получило субсидию в 500 000 рублей, и это уже третья помощь от городской администрации. Председатель организации Петр Носов рассказал, что первые деньги пошли на систему отопления, второе финансирование на отделку плиткой, а нынешнее позволит завершить все работы. При содействии властей уже удалось приобрести 7 тренажеров и постелить резиновое покрытие. На очереди шкаф-купе, телевизор, холодильник, кулер для воды и другое оснащение. И последнее. Союз, проверенный годами и испытаниями. Чета Алексея и Инны Акатьевых из Нягани одержала победу во всероссийском конкурсе «Семья года 2026» в номинации «Семья защитника Отечества». В этом году испытания привлекли почти 12 тысяч семей из всех регионов России. Что касается пары югорчан, супруги вместе 37 лет и оба являются ветеранами боевых действий. Алексей с 2023 года выполняет задачи в зоне спецоперации, а Инна – операционная медсестра. Почетный донор и волонтер. Она участвовала в гуманитарных миссиях, помогала раненым и обучала военнослужащих навыкам первой помощи. Отмечу, ранее семья неоднократно побеждала в муниципальных и региональных конкурсах, а теперь стала лучшей на федеральном уровне. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе появится судно на воздушной подушке. Крупную недоимку выявили в одной из компаний Сургута. В Нефтеюганске этой осенью откроется особенный спортивный зал. В Югре продолжают повышать транспортную доступность отдаленных территорий. Этот вопрос особенно актуален для жителей Березовского района, где многие населенные пункты остаются без круглогодичного сообщения. До конца августа здесь планируют запустить судно на воздушной подушке. Оно выйдет на маршруты Грим, Сосьва, Сартынья, Кимкесуй, Ламбовож, Саранпауль. Такой транспорт заметно сократит время в пути и сделает поездки более предсказуемыми. Для людей, которые живут в труднодоступных местах, это не просто удобство, а реальная возможность. Возможность быстрее и надежнее добираться до больниц, школ и других социальных объектов. Кроме того, по данным стройкомплекса Югры, ожидается модернизация инфраструктуры авторичвокзала. Здание и прилегающая территория – это, по сути, ключевые ворота в Арктику, поэтому их состояние требует особого внимания. Также предстоит повысить качество услуг на уже действующих водных маршрутах. Прокуратура Сургута выявила весомую недоимку у одной из коммерческих организаций. Ее директора обвиняет в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов. По версии следствия, с марта по май прошлого года руководитель, зная о задолженности компании, проводила перечисления, минуя соответствующие расчетные счета. Таким образом, ей удалось утаить более 16 миллионов рублей налогов. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд для рассмотрения по существу. За это преступление предусмотрено суровое наказание, штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 15 лет. Особенный спортивный зал откроется этой осенью в Нефтеюганске. Он будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. В помещении все продумано до мелочей. Здесь будет удобно и тем, кто передвигается на инвалидной коляске. Туалеты и душевые подготовлены специально для маломобильных посетителей, как и небольшой кухонный уголок. Имеется собственная котельная и бойлер для подачи горячей воды. Обустройством этого зала уже 3 года занимается региональное отделение Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Проект движется к финишу благодаря поддержке города. Общество получило субсидию в 500 000 рублей. И это уже третья помощь от городской администрации. Председатель организации Петр Носов рассказал, что первые деньги пошли на систему отопления. Второе финансирование на отделку плиткой. А нынешнее позволит завершить все работы. При содействии властей уже удалось приобрести 7 тренажеров и постелить резиновое покрытие. На очереди шкаф-купе, телевизор, холодильник, кулер для воды и другое оснащение. И последнее. Союз, проверенный годами и испытаниями. Чета Алексея и Инны Акатьевых из Нягани одержала победу во всероссийском конкурсе «Семья года-2026» в номинации «Семья защитника Отечества». В этом году испытания привлекли почти 12 тысяч семей из всех регионов России. Что касается пары югорчан, супруги вместе 37 лет и оба являются ветеранами боевых действий. Алексей с 2023 года выполняет задачи в зоне спецоперации, а Инна – операционная медсестра. Почетный донор и волонтер. Она участвовала в гуманитарных миссиях, помогала раненым и обучала военнослужащих навыкам первой помощи. Отмечу, ранее семья неоднократно побеждала в муниципальных и региональных конкурсах, а теперь стала лучшей на федеральном уровне. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут «Мамадети.ру». Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного ценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Главное окружное радио.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный, я смотрю на...

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Азат Ислаев оценил положение дел на важной стройплощадке в Авдеевке. Сургут улучшает коммунальную инфраструктуру. Ханты-Мансийск примет всероссийский чемпионат по лыжероллерам. Важная и по-настоящему человеческая история. В Донецкой Авдеевке совсем скоро 70 квартир, восстановленного югорскими строителями дома, примут жильцов. При этом большую часть здания им пришлось фактически возвести заново. Ракетные обстрелы разрушили подъезды, многоэтажки. Сейчас на объекте почти все готово, идут последние приготовления к монтажу фасада. Несмотря на постоянную угрозу воздушных атак, процессы на стройплощадке не останавливаются ни на день. В этом лично убедился заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время рабочей поездки на Донбасс.
2: Завершаем, можно сказать, внутреннюю отделку жилого дома в Авдеевке. Осталась работа по благоустройству и фасадным элементам. Планируем в этом году объект завершить.
1: К слову, для местных жителей югорские строители давно стали своими, теми, кто не оставил Авдеевку один на один с бедой. В знак дружбы заместителю губернатора Югры подарили картину, написанную жителям этого дома. Белоярский городской суд обязал дорожников выплатить ущерб, причиненный автомобилю местного жителя из-за неисправности проезжей части. ДТП произошло в апреле 2024 года. Водитель выехал на незакрепленную решетку ливневого стока. В результате у машины повредился аккумулятор и его защита, а стоимость ремонта превысила 1 миллион рублей. В ходе разбирательства было установлено, что ранее на данном участке выявляли дефект. Это подтвердили материалы ГИБДД и выданное предписание об устранении нарушений. В результате с дорожной организации взыскали сумму ущерба и судебные расходы. Коммунальную инфраструктуру масштабно обновляют в Сургуте. Сейчас в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты реконструируют канализационный коллектор. Новый трубопровод общей протяженностью 12,5 километров прокладывают на самом узком участке реки. Это заметно упростит эксплуатацию системы. Часть работ уже выполнена. Установлено 4,5 километров полиэтиленовых труб, не подверженных коррозии. Они прослужат не менее 50 лет. Как отмечают в мэрии, реконструкция была необходима, так как действующий стальной коллектор проложили еще в 1985 году и на участке с затрудненным доступом. Реализацию нынешнего проекта разбили на 4 этапа. Помимо основных работ предусмотрено возведение 2 канализационных камер в районе Черной речки и обновление 2 существующих колодцев. После этого подрядчик займется благоустройством территории. Завершить все планируют до конца ноября. Благодаря реализации задуманного сети водоотведения станут надежнее и бесперебойнее. Вырастет пропускная способность. А еще появится возможность подключить к централизованной системе жителей близлежащих поселков. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к главному спортивному августовскому событию – чемпионату России по лыжероллерам. Организационные вопросы на днях обсудили на профильном заседании под руководством заместителя губернатора Югры Елены Майер. В совещании участвовали директор департамента физкультуры и спорта округа Софья Конух, а также представители других ведомств и организаций. Сегодня на особом контроле вся логистика турнира. Программа гонок, проживание и питание участников, работа волонтеров, развертывание культурно массовых площадок, безопасности и медицинское сопровождение. Один из важнейших этапов – состояние трасс. В Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко завершаются необходимые работы. Параллельно благоустраивается дорожное полотно по улицам Мира, Энгельса и Дзержинского. Именно по этим маршрутам пройдут гонки. Отмечу, всероссийские соревнования пройдут в столице округа с 17 по 24 августа. Ожидается, что участниками станут около 300 атлетов из почти 50 регионов страны. Торжественная церемония открытия турнира намечена на первый соревновательный день, 18 августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Азат Ислаев оценил положение дел на важной стройплощадке в Авдеевке. Сургут улучшает коммунальную инфраструктуру. Ханты-Мансийск примет всероссийский чемпионат по лыжероллерам. Важная и по-настоящему человеческая история. В Донецкой Авдеевке совсем скоро 70 квартир, восстановленного югорскими строителями дома, примут жильцов. При этом большую часть здания им пришлось фактически возвести заново. Ракетные обстрелы разрушили подъезды, многоэтажки. Сейчас на объекте почти все готово, идут последние приготовления к монтажу фасада. Несмотря на постоянную угрозу воздушных атак, процессы на стройплощадке не останавливаются ни на день. В этом лично убедился заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время рабочей поездки на Донбасс.
2: Завершаем, можно сказать, внутреннюю отделку жилого дома в Авдеевке. Осталась работа по благоустройству и фасадным элементам. Планируем в этом году объект завершить.
1: К слову, для местных жителей югорские строители давно стали своими, теми, кто не оставил Авдеевку один на один с бедой. В знак дружбы заместителю губернатора Югры подарили картину, написанную жителям этого дома. Белоярский городской суд обязал дорожников выплатить ущерб, причиненный автомобилю местного жителя из-за неисправности проезжей части. ДТП произошло в апреле 2024 года. Водитель выехал на незакрепленную решетку ливневого стока. В результате у машины повредился аккумулятор и его защита, а стоимость ремонта превысила 1 миллион рублей. В ходе разбирательства было установлено, что ранее на данном участке выявляли дефект. Это подтвердили материалы ГИБДД и выданное предписание об устранении нарушений. В результате с дорожной организацией взыскали сумму ущерба и судебные расходы. Коммунальную инфраструктуру масштабно обновляют в Сургуте. Сейчас в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты реконструируют канализационный коллектор. Новый трубопровод общей протяженностью 12,5 километров прокладывают на самом узком участке реки. Это заметно упростит эксплуатацию системы. Часть работ уже выполнена. Установлено 4,5 километров полиэтиленовых труб, не подверженных коррозии. Они прослужат не менее 50 лет. Как отмечают в мэрии, реконструкция была необходима, так как действующий стальной коллектор проложили еще в 1985 году и на участке с затрудненным доступом. Реализацию нынешнего проекта разбили на 4 этапа. Помимо основных работ предусмотрено возведение 2 канализационных камер в районе Черной речки и обновление 2 существующих колодцев. После этого подрядчик займется благоустройством территории. Завершить все планируют до конца ноября. Благодаря реализации задуманного сети водоотведения станут надежнее и бесперебойнее. Вырастет пропускная способность, а еще появится возможность подключить к централизованной системе жителей близлежащих поселков. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к главному спортивному августовскому событию – чемпионату России по лыжероллерам. Организационные вопросы на днях обсудили на профильном заседании под руководством заместителя губернатора Югры Елены Майер. В совещании участвовали директор департамента физкультуры и спорта округа Софья Конух, а также представители других ведомств и организаций. Сегодня на особом контроле вся логистика турнира. Программа гонок, проживание и питание участников, работа волонтеров, развертывание культурного на массовых площадок, безопасности и медицинское сопровождение. Один из важнейших этапов – состояние трасс. В Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко завершаются необходимые работы. Параллельно благоустраивается дорожное полотно по улицам Мира, Энгельса и Дзержинского. Именно по этим маршрутам пройдут гонки. Отмечу, всероссийские соревнования пройдут в столице округа с 17 по 24 августа. Ожидается, что участниками станут около 300 атлетов из почти 50 регионов страны. Торжественная церемония открытия турнира намечена на первый соревновательный день, 18 августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Choking, right? Okay, so you got a car.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Азат Ислаев оценил положение дел на важной строительной площадке в Авдеевке. В Югре остается напряженная лесная обстановка. В Ханты-Мансийске подвели промежуточные итоги Всероссийской школы безопасности. Важная и по-настоящему человеческая история. В Донецкой Авдеевке совсем скоро 70 квартир, восстановленного югорскими строителями дома, примут жильцов. При этом большую часть зданий им пришлось фактически возвести заново. Ракетные обстрелы разрушили подъезды, многоэтажки. Сейчас на объекте почти все готово, идут последние приготовления к монтажу фасада. Несмотря на постоянную угрозу воздушных атак, процессы на стройплощадке не останавливаются ни на день. В этом лично убедился заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время рабочей поездки на Донбасс.
2: Завершаем, можно сказать, внутреннюю отделку жилого дома в Авдеевке. Осталась работа по благоустройству и фасадным элементам. Планируем в этом году объект завершить.
1: К слову, для местных жителей югорские строители давно стали своими, теми, кто не оставил Авдеевку один на один с бедой. В знак дружбы заместителю губернатора Югры подарили картину, написанную жителям этого дома. Югорское лето в этом году испытывает леса на прочность. Из-за аномальной жары даже маленькая искра способна разгореться и нанести природе серьезный ущерб. Так, этим утром в регионе зарегистрировано 35 действующих лесных пожаров. Стихия бушует на общей площади более 3500 гектаров. Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Сургутском и Белоярском районах. При этом 14 термоточек уже локализованы на площади более 2000 гектаров. В тушении участвуют 618 человек. К силам авиалесоохраны Югры, учреждения Центра спас Югория присоединились специалисты авиалесоохраны Тюменской области и лесопожарной службы Иркутской области. Для борьбы с огнем активно применяется авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на данный момент нет. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры призывает жителей в случае обнаружения задымлений или воспламенений в лесополосе сразу сообщать по телефонам 8 800 194 00 или 112. Белоярский городской суд обязал дорожников выплатить ущерб, причиненный автомобилю местного жителя из-за неисправности проезжей части. ДТП произошло в апреле 2024 года. Водитель выехал на незакрепленную решетку ливневого стока. В результате у машины повредился аккумулятор и его защита, а стоимость ремонта превысила 1 миллион рублей. В ходе разбирательства было установлено, что ранее на данном участке выявляли дефект. Это подтвердили материалы ГИБДД и выданное предписание об устранении нарушений. В результате с дорожной организации взыскали сумму ущерба и судебные расходы. И последнее. Яркие эмоции, скорость и настоящая командная работа. В Ханты-Мансийске подвели итоги второго дня юбилейных 20-х всероссийских соревнований школы безопасности. Участники прошли сразу три этапа. В результате в кросс-эстафете лучшее время в старшей возрастной группе показала Республика Мариэл, в младшей – Ростовская область. Эти же коллективы стали призерами и в комбинированном силовом упражнении, продемонстрировав силу и четкость техники. А самый зрелищный тур – комбинированная пожарная эстафета – был максимально приближен к реальной работе огнеборцев. Тут потребовались не просто скорость, а настоящие навыки обращения с пожарно-техническим вооружением. Победу в этой дисциплине одержали команды Челябинской области и Ставропольского края в категориях старшей и младшей групп соответственно. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре остается напряженная лесопожарная обстановка. В Нижневартовске провели масштабный дорожный рейд. В Ханты-Мансийске подвели промежуточные итоги Всероссийской школы безопасности. Югорское лето в этом году испытывает леса на прочность. Из-за аномальной жары даже маленькая искра способна разгореться и нанести природе серьезный ущерб. Так, этим утром в регионе зарегистрировано 35 действующих лесных пожаров. Стихия бушует на общей площади более 3500 гектаров. Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Сургутском и Белоярском районах. При этом 14 термоточек уже локализованы на площади более 2000 гектаров. В тушении участвуют 618 человек. К силам авиалесоохраны Югры учреждения Центра спас Югория присоединились специалисты авиалесоохраны Тюменской области и лесопожарной службы Иркутской области. Для борьбы с огнем активно применяется авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на данный момент нет. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры призывает жителей в случае обнаружения задымлений или воспламенений в лесополосе сразу сообщать по телефонам 8 800 194 00 или 112. Госавтоинспекция Нижневартовска провела масштабный профилактический рейд с привлечением сотрудников из Сургута, Лангепаса, Радужного и Нижневартовского района. Главная цель – массовая проверка водителей на состояние алкогольного опьянения. Для большего охвата перекрывали целые участки дорог, останавливали практически каждую машину. Внимание уделяли и другим грубым нарушениям дорожных правил, включая перевозку детей без автокресел. Аналогичные рейды уже прошли в Сургуте и Ханты-Мансийске. Как пояснили в городском ГИБДД, большую проверку организовали по инициативе Главного управления ведомства по округу. Согласно статистике, на конец июля зарегистрировано 179 ДТП, в которых пострадали 247 человек. Главная задача дорожной полиции – усилить безопасность проезжих частей, чтобы достичь нулевого показателя. Отличные возможности для учащихся высших учебных заведений Югры. Стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса по молодежной политике и воспитательной деятельности. Заявить о своих лучших практиках предлагается командам вузов в составе от 2 до 15 человек. Главная цель – поддержать эффективные подходы в работе со студентами и дать импульс развитию просветительских проектов. В этом году формат стал еще насыщеннее. Участникам нужно не просто представить свои наработки, но и провести просветительское мероприятие. Отмечу, в прошлом сезоне команда Сургутского госуниверситета одержала победу в номинации «Молодые семьи и социальная сфера». Теперь другие вузы округа могут последовать этому примеру и показать, как в их стенах поддерживают студенческие инициативы, помогают выстраивать баланс учебы и личной жизни, развивают социальную активность. Прием заявок на конкурс продлится до 30 сентября. Финальная защита пройдет в Москве, а имена отличившихся станут известны в декабре. И последнее. Яркие эмоции, скорость и настоящая командная работа. В Ханты-Мансийске подвели итоги второго дня юбилейных 20-х всероссийских соревнований школы безопасности. Участники прошли сразу три этапа. В результате в кросс-эстафете лучшее время в старшей возрастной группе показала Республика Мариэл, в младшей – Ростовская область. Эти же коллективы стали призерами и в комбинированном силовом упражнении, продемонстрировав силу и четкость техники. А самый зрелищный тур – комбинированная пожарная эстафета – был максимально приближен к реальной работе огнеборцев. Тут потребовались не просто скорость, а настоящие навыки обращения с пожарно-техническим вооружением. Победу в этой дисциплине одержали команды Челябинской области и Ставропольского края в категориях старшей и младшей групп соответственно. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомол86.ру
0: Радио Югра. Главное – окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Березово запустили современную качельную. В Нижневартовске провели масштабный дорожный рейд. Югорский дзюдоист отличился на второй спартакиаде народов России. Отличные перемены в Березово. Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью почти 8 мегаватт. Этот современный теплоисточник станет надежной опорой для сразу нескольких важных объектов. Обеспечит теплом новый жилой микрорайон, который возводят в рамках комплексного развития территории, а также строящуюся школу на 700 мест и детский сад-кораблик. Для арктического поселка мощная котельная по-настоящему значимое событие. Это важный шаг к созданию комфортной инфраструктуры в непростых климатических условиях. Глава Березовского района Руслан Александров поблагодарил правительство Югры и губернатора Руслана Кухарука за поддержку проекта. В своих соцсетях он подчеркнул, что без помощи окружных властей реализовать такой важный проект было бы невозможно. Госавтоинспекция Нижневартовска провела масштабный профилактический рейд с привлечением сотрудников из Сургута, Лангепаса, Радужного и Нижневартовского района. Главная цель – массовая проверка водителей на состояние алкогольного опьянения. Для большего охвата перекрывали целые участки дорог, останавливали практически каждую машину. Внимание уделяли и другим грубым нарушениям дорожных правил, включая перевозку детей без автокресел. Аналогичные рейды уже прошли в Сургуте и Ханты-Мансийске. Как пояснили в городском ГИБДД, большую проверку организовали по инициативе Главного управления ведомства по округу. Согласно статистике, на конец июля зарегистрировано 179 ДТП, в которых пострадали 247 человек. Главная задача дорожной полиции – усилить безопасность проезжих частей, чтобы достичь нулевого показателя. Отличные возможности для учащихся высших учебных заведений Югры. Стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса по молодежной политике и воспитательной деятельности. Заявить о своих лучших практиках предлагается командам вузов в составе от 2 до 15 человек. Главная цель – поддержать эффективные подходы в работе со студентами и дать импульс развитию просветительских проектов. В этом году формат стал еще насыщеннее. Участникам нужно не просто представить свои наработки, но и провести просветительское мероприятие. Отмечу, в прошлом сезоне команда Сургутского госуниверситета одержала победу в номинации «Молодые семьи и социальная сфера». Теперь другие вузы округа могут последовать этому примеру и показать, как в их стенах поддерживают студенческие инициативы, помогают выстраивать баланс учебы и личной жизни, развивают социальную активность. Прием заявок на конкурс продлится до 30 сентября. Финальная защита пройдет в Москве, а имена отличившихся станут известны в декабре. И последнее. Югорский дзюдоист Малик Манатов вошел в пятерку сильнейших на второй спартакиаде народов России. Этот национальный турнир охватил 7 регионов страны и объединил тысячи атлетов, которые борются за медали в 44-летних олимпийских дисциплинах. Состязания в Магнитогорске собрали более 300 спортсменов из почти 50 субъектов страны. Представитель нашего округа выступил в весовой категории до 66 килограммов и по итогам соревнований занял 5-е место, остановившись в шаге от призыва. Тройки. К слову, Малик Манатов является победителем первенства России и призером национальных турниров. И нынешнее выступление стало еще одним важным этапом в его спортивной карьере. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Привет. Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
3: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Березово запустили современную котельную. В Югре стартовал прием заявлений по программе «Мобильный избиратель». Югорский дзюдоист отличился на второй спартакиаде народов России. Отличные перемены в Березово. Введена в эксплуатацию облачно-модульная котельная мощностью почти 8 мегаватт. Этот современный теплоисточник станет надежной опорой для сразу нескольких важных объектов. Обеспечит теплом новый жилой микрорайон, который возводят в рамках комплексного развития территории, а также строящуюся школу на 700 мест и детский сад-кораблик. Для арктического поселка мощная котельная по-настоящему значимое событие. Это важный шаг к созданию комфортной инфраструктуры в непростых климатических условиях. Глава Березовского района Руслан Александров поблагодарил правительство Югры и губернатора Руслана Кухарука за поддержку проекта. В своих соцсетях он подчеркнул, что без помощи окружных властей реализовать такой важный проект было бы невозможно. Важная информация для югорчан, планирующих участвовать в больших выборах. Стартовал прием заявлений по программе «Мобильный избиратель». Она рассчитана на тех, кто в дни голосования 18, 19 и 20 сентября будет не по месту регистрации, например, в командировке, отпуске, на учебе или лечении. Для того, чтобы присоединиться к процессу и сделать свой выбор, нужно подать заявку на сервисе «Мобильный избиратель» до 14 сентября включительно. Стоит отметить, что проголосовать на выборах в Госдуму можно на любом участке по всей России. А вот для определения кандидатов в Думу Югры и Тюменской области только находясь в пределах этих регионов. Подобрать удобный избирательный участок поможет цифровой сервис ЦИК России. Это простой и быстрый способ найти точку для голосования рядом с местом нахождения в дни выборов. Старший оператор батальона беспилотных систем 27-й мотострелковой дивизии Александр Зарусский мог строить карьеру в сфере IT-технологий, но предпочел иной путь. В его семье каждый мужчина вставал на защиту Родины. В начале военной службы боец занимался ремонтом двигателей тяжелой техники в 43-й отдельной железнодорожной бригаде. Потом перевод. Дальше, благодаря своей технической базе, участник СВО прошел обучение по управлению дронами. Наставниками были опытные бойцы, которые делились мастерством и практическими советами, которые невозможно получить в учебных классах. Напомню, Югра традиционно входит в число регионов-лидеров по привлекательности контрактной службы. С учетом всех региональных и федеральных надбавок, единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны достигает 4 100 000 рублей, а годовой доход военнослужащего не менее 6 600 000. Получить консультацию и узнать подробности можно на официальном сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Югорский дзюдоист Малик Манатов вошел в пятерку сильнейших на второй спартакиаде народов России. Этот национальный турнир охватил 7 регионов страны и объединил тысячи атлетов, которые борются за медали в 44-летних олимпийских дисциплинах. Состязания в Магнитогорске собрали более 300 спортсменов из почти 50 субъектов страны. Представитель нашего округа выступил в весовой категории до 66 килограммов и по итогам соревнований занял 5-е место, остановившись в шаге от призовой тройки. К слову, Малик Манатов является победителем первенства России и призером национальных турниров. И нынешнее выступление стало еще одним важным этапом в его спортивной карьере. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама, лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Врачебные бригады Югорских плавполиклиник осмотрели около 4000 жителей труднодоступных поселений. В Югре стартовал прием заявлений по программе «Мобильный избиратель». Сразу два спортсмена округа стали призерами чемпионата России по вольной борьбе. Югорчане активно пользуются услугами плавполиклиник «Святитель Лука» и «Николай Пирогов». В текущем сезоне жители труднодоступных поселений посетили теплоходы более 11 тысяч раз. Врачебные бригады осмотрели 3919 пациентов, включая 1249 представителей коренных народов Севера. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он также отметил, что с начала навигации медицинские корабли побывали в 42 населенных пунктах Нижневартовского, Сургутского, Кандинского, Октябрьского, Белоярского и Березовского районов. Особенно важно, что ряд локаций мобильные бригады посетили впервые. Среди них деревни Кимкесуй и Чехламей, а еще села Ларьяк и Локсово. Глава региона подчеркнул, что принципиально важно расширять географию, чтобы профессиональная врачебная помощь была доступна каждому жителю. Обе плавучие поликлиники будут работать до 29 октября. Включительно. График движения доступен на сайте Югорского центра профессиональной патологии. Важная информация для югорчан, планирующих участвовать в больших выборах. Стартовал прием заявлений по программе «Мобильный избиратель». Она рассчитана на тех, кто в дни голосования 18, 19 и 20 сентября будет не по месту регистрации, например, в командировке, отпуске, на учебе или лечении. Для того, чтобы присоединиться к процессу и сделать свой выбор, нужно подать заявку на сервисе «Мобильный избиратель» до 14 сентября включительно. Стоит отметить, что проголосовать на выборах в Госдуму можно на любом участке по всей России. А вот для определения кандидатов в Думу Югры и Тюменской области, только находясь в пределах этих регионов. Подобрать удобный избирательный участок поможет цифровой сервис ЦИК России. Это простой и быстрый способ найти точку для голосования рядом с местом нахождения в дни выборов. Старший оператор батальона беспилотных систем 27-й мотострелковой дивизии Александр Заруцкий мог строить карьеру в сфере IT-технологий, но предпочел иной путь. В его семье каждый мужчина вставал на защиту Родины. В начале военной службы боец занимался ремонтом двигателей тяжелой техники в 43-й отдельной железнодорожной бригаде. Потом перевод. Дальше, благодаря своей технической базе, участник СВО прошел обучение по управлению дронами. Наставниками были опытные бойцы, которые делились мастерством и практическими советами, которые невозможно получить в учебных классах. Напомню, Югра традиционно входит в число регионов-лидеров по привлекательности контрактной службы. С учетом всех региональных и федеральных надбавок, единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны достигает 4 100 000 рублей, а годовой доход военнослужащего не менее 6 600 000. Получить консультацию и узнать подробности можно на официальном сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Югорские спортсмены завоевали 2 серебряные медали чемпионата России по вольной борьбе. Турнир прошел в Одинцово, Московской области, и собрал около 400 атлетов из 39 регионов страны, включая Югру. Так, в категории до 74 килограммов второе место занял представитель нашего округа, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Заурбек Седаков, уступив в финале достойному сопернику Иналбеку Шериеву из Кабардино-Балкарии. Такого же результата, но в весе до 86 килограммов добился еще один югорчанин, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов. Он в решающей схватке не смог обойти чемпиона Европы Ибрагима Кадиева из Дагестана. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Как вы? Че вы? Где вы?
4: А что ты такой?
3: Мемный.
4: Нет, почему мемный? А, это мем опять какой-то. Здравствуйте. Я думала, ты просто... радуешься чему-то, а ты, оказывается, мимо цитируешь. Как ваш вторник? Сегодня вторник? Не среда?
3: К сожалению, даже не пятница.
4: Но зато сегодня, несмотря на то, что не пятница, сегодня отмечается день рождения шампанского. Между прочим, этому напитку... Да, ты сейчас
3: хочешь сделать мем?
4: Сразу... Нет, ты должен...
3: Похоже?
4: Ты же умеешь показывать открывание бутылки шампанского звуками.
3: Да, могу.
4: Вот. Вот лучше это надо сегодня
3: показать?
4: Изображать. Ну, попробуй.
3: Это не шампанское, это, в принципе...
4: Любой бутылки, да?
3: Безалкогольные напитки. Я не вообще против вот этой всей вот этой темы, типа, вреди, ну, курение, употребление вредит вашему здоровью. Ну, сделал чуть потише, я сделал, смотрите.
4: Молодец.
3: Похоже.
4: Тебе надо мультики озвучивать. В кино вряд ли такие спецэффекты нужны, а в мультиках, да. Ну, в общем, я не знаю, есть ли у вас повод сегодня открыть шампанское посреди недели. Если хорошие какие-то поводы имеются, то, конечно, открывайте. Желательно пораньше, да, чтобы еще как-то к следующему дню выспаться и прийти на работу вовремя. Кстати, вот нам вчера писал наш слушатель Олег постоянный о том, что сегодня у его мамы день рождения. Вот как минимум у Олега есть сегодня праздничный повод. Олег, мы вот вчера нельзя было, а сегодня вашу маму, конечно, поздравляем. Здоровья, здоровья. Да. Еще раз здоровья желаем. Вот, и побольше радости в жизни. Это
3: и побольше поводов открывать шампанское.
4: Ну да. Как правило, это, кстати, напиток такой праздничный, правда? Потому что ни по каким другим поводам шампанское не открывают, только когда много радости в жизни.
3: Ни одного человека не видел, чтобы спился шампанским. Шампанским не спиваются. То есть алкоголики бывают пивные, например, водочные, еще какие-то самогоночные. Ну не алкоголик шампанского. Смотрите, до чего шампанское человека довело.
4: Да, это
3: в канаве он валяется.
4: Ассоциация с праздником и, в первую очередь, с Новым годом.
3: Хотя, вот это, ну, я не знаю, где-нибудь в регионе Бордо, например, или Шампань, возможно,
4: думаешь,
3: есть такие,
4: да?
3: Потому что, ну, вот я помню того интеллигентнейшего бездомного человека в городе Санкт-Петербург, в культурной столице нашей родины, который стоял на улице возле одного алкомаркета и подходил, и, ну, знаете, не так, что там... Дай 10 рублей на похмел. Нет, это, извините, мадам. Там,
4: лично к нам подходил,
3: лично,
4: да?
3: Лично подходил,
4: да.
3: Говорит, можете ли вы там оказать какую-то... что-то? Ну, вот это, знаете, вот этот петербургский манер говорения. Там так красиво льется, как музыка, его речь. Мы говорим, что, на водку? Он так, знаете, он оскорбился. Вот он в этот момент...
4: Обижаетесь,
3: он в этот момент, ну да, вот примерно так говорит... «Мюсье, зачем вы меня так оскорбляете?» «Ну, конечно же, коньячок». Такие, серьезно ты?
4: И тут мы поняли, что мы в Питере.
3: Коньячный алкаш.
4: А почему алкаш? Человек может вообще писатель, понимаешь? У него, может, муза приходит в таких состояниях. Но Питер на самом деле удивительный. Это правда, потому что вот помимо такого персонажа, мы в рамках той же поездки, вот, про которую сейчас Тимур говорил, встретили еще одного человека. Он тоже бездомный, это прям видно по его внешним данным. И он стоял, просил милостыню возле одного популярного...
3: Фастфуда.
4: Ну да. Сейчас, кстати, можно сказать, это не реклама, потому что его уже нет в нашей стране, KFC. Его, правда, нет в нашей стране, ни одного не осталось KFC. Он стоял, в общем, возле KFC и просил деньги. Мы спросили, слушай, если голодный...
3: Накормить? Он говорит, да.
4: Мы тебе купим еды, давай. Да. Мы говорим, вот сейчас тебе бургеров, картошки вот здесь вот купим. Он говорит, а можно мороженое?
3: Да.
4: Мы говорим, реально мороженое? Он говорит, очень хочу мороженое, 100 лет не ел.
3: За 30, там, 29 рублей.
4: Да, рожок там рожок. Стоил. Ну, понятно, мы купили там ему и бургеры какие-то там, курочку, ну, чтобы сытное что-то человеку дать все-таки. И мороженку, вот ту самую заветную, которую он так просил. И когда мы все это ему вынесли, он в первую очередь набросился на мороженое. Он съел его с таким удовольствием. Он говорил, господи, как я давно хотел мороженое. Я в тот момент стояла и понимала, как мало человеку для счастья надо. 29 рублей стоило его счастье конкретно в тот момент. И слава богу, у нас эти 29 рублей были, а счастливый человек. Ладно, философия какая-то у нас сегодня пошла. Кстати, у нас, в принципе, даже новости сегодня отчасти философские.
3: Философические.
4: Да, я, кстати, хочу нашим слушателям из Свердловской области сейчас привет передать, потому что у них в Екатеринбурге снова зажглась надпись, легендарная, по крайней мере, я за этой надписью слежу с тех пор, как она появилась в 2017 году. У них там, получается, был биеннале современного искусства, приехали креативщики со всей страны и даже, по-моему, за границы. И вот в рамках этого биеннале появился арт-объект, надпись в центре Екатеринбурга, крупными буквами, она светилась несколько лет, потом ее в 22-м году выключили. А надпись гласит следующее: «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Ты же помнишь наверняка эту табличку? Она в свое время прямо стала культовой для Екатеринбурга. Uh-huh. Все туристы ее фотографировали, она по соцсетям разлеталась, как не знаю что. Но потом периодически в ней видели как бы не совсем уместность, в определенный период ее выключали. Вот, в 24-м году ее вообще закрыли брезентом.
5: Знаю, перед какими.
4: Ее просто закрыли, чтобы ее даже не было видно, не включенной, а именно вообще, чтобы буквы даже не было видно. Угу. И вот сейчас...
5: Ближе к осени, да?
4: Спустя уже несколько лет ее открыли снова, и она горит ярко. Ночной Екатеринбург прямо издалека видно, кто мы, откуда, куда мы идем. Честно говоря, классная фраза. Если задуматься, кто мы, откуда и куда мы по жизни идем, можно периодически менять вектор своей жизни, если понимаете, что куда-то не туда все таки идете. Вот, как будто бы даже пространство подсказывает, что пора задумываться об этом.
5: Может, вы ремонт всегда хотели сделать? Почему говорю про это? Потому что опрос показал, что 60% россиян вместо путешествий, вместо отпуска этим летом выбрали ремонт.
4: Я, если честно...
5: Посмотрели так вот по сторонам, подумали, а куда мы, во-первых, поедем? А безопасно ли туда ездить?
4: Ремонтов, у нас ремонты вечно портят жизнь россиянам, потому что, смотрите, люди в отпуске за них не идут, а еще не так давно я говорила вам официально.
5: Ли туда ездить?
4: Ремонтов, у нас ремонты вечно портят жизнь россиянам, потому что, смотрите, люди в отпуске за них не идут, а еще не так давно я говорила вам официальные данные статистики, если бы

0: Да. Ну, в общем. На самом деле, кто-то выбирает не ремонт, а отпуск. Вот у нас, например, часть слушателей сейчас в отпусках, и, несмотря на это, продолжают нас слушать, за что вам большое спасибо.
1: А начинается для каждого третьего, кто принимает решение, ну, мужчина, по крайней мере, да? Угу. Как хобби по вечерам и в выходные, и потом, когда ты уже содрал обои, плинтуса раскурочил, ты понимаешь, что, ну, как-то это уже не хобби. Уже надо как-то, не знаю, может, отпуск взять для того, чтобы закончить тут все.
0: А какая там есть фраза известна про ремонт, что он никогда не заканчивается?
1: Ремонт хуже пожара.
0: Нет, еще что-то, что ремонт не заканчивается, он может только что...
1: Начаться, наверное.
0: Короче, не забыла эту фразу.
1: Или отложится на потом.
0: Не помню, но сейчас посмотрю в интернете. Если интернет знает ту же фразу, которую я пытаюсь вспомнить, он мне подскажет. Ладно, на самом деле, как всегда, много новостей у нас сегодня. До 7 вечера будем вам их рассказывать. Кстати, я сейчас...
1: Знаешь, что еще аналитики выяснили в рамках этого вопроса? Что главный критерий удачного ремонта среди женщин — это комплименты от близких, друзей, знакомых, кто в квартиру придет, скажет, как красиво.
0: Да.
1: А главный критерий удачного ремонта для мужчин — это одобрение второй половинки.
0: А, ну, в общем...
1: То есть мы не для друзей делаем.
0: Мы все ждем одобрения.
1: Мы для вас делаем, чтобы вам было красиво.
0: Да, а девочки ждут одобрения от гостей. Получается, все ремонты затеваются ради чего-то одобрения. Да?
1: Ну, получается так.
0: Ну, это, кстати, подтверждается даже жизнью, потому что не так давно, в прошлом году, помнишь?
1: Даже люди, которые ни от кого одобрения не ждут и не ищут, я имею в виду очень маргинальных каких-нибудь, которым, знаешь, лишь бы там на бутылку найти, они рано или поздно могут оказаться в ситуации, когда органы опеки придут и скажут: почему у вас тут так грязно? Угу. Почему у вас обои отваливаются?
0: Да.
1: В каких условиях живут ваши дети? Давайте мы пока что о них позаботимся, а вы тут ремонтик сделайте.
0: Все правильно.
1: Мы придем через
0: пару
1: недель.
0: Даже в этом случае важна оценка посторонних людей.
1: И как бы грустно это ни было, но даже им в этот момент необходимо одобрение.
0: А я вспоминаю историю, как в прошлом году у меня тоже сестра с зятем меняли окна у себя в квартире на новые. И вот когда мы к ним приехали в гости в рамках отпуска, ну, естественно, зашли, привет-привет, обнялись. И в первую очередь меня сестра схватила, говорит: пойдем новые окна покажу. Это реально, видимо, статистика подтверждает, что важно какие-то вот такие обновки
1: окна
0: в доме, обои, неважно, коврик новый, все показывать.
1: Окна — это нынче показатель успеха. Товарищ месяц назад, врать не буду, месяц назад, он должен был в отпуск уйти.
0: Угу.
1: И я с ним созваниваюсь пару недель назад, говорю: что ты там, как отдыхаешь? Ты же хотел в отпуск, там, в Тюмень, еще куда-то за границу. Он говорит: да какой отпуск? Я решил окна поменять в квартире. Я говорю: ну и что тебе мешало? Он говорит: 150 тысяч. 3 окна.
0: Угу.
1: 150. Я говорю: что там за окна у тебя? Он говорит: ну, там типа трехкамерные, трехуровневые, какие-то там с какими-то заглушками, особая там функция закрывания, утепления. Короче,
0: да,
1: говорит,
0: да,
1: по
0: да.
1: 50 тысяч окно.
0: Да. Ну, сестра, конечно, не 3 ставила, а 2. Но, в принципе, да, справедливо.
1: Поэтому
0: я думаю, сейчас
1: это... Я работал на пластиковых окнах.
0: Когда-то.
1: Ну, 20 лет.
0: Где-то кем-то только не работал.
1: Нет, клянусь, я их делал своими руками.
0: Я знаю.
1: Вот этим, вот левой и правой.
0: Хорошо, что обоими.
1: И хорошо, что не долго.
0: А точнее, обеими.
1: Знаешь, самое смешное,
0: да,
1: что я ставил свою подпись внутри окна. Ну, и я как бы плюс-минус год проработал на изготовлении именно. То есть установкой. Другой человек...
0: Не поняла, внутри окна надо подпись ставить?
1: Это я так прикалывался.
0: Mm-hmm.
1: Ну, на память.
0: А ее видно вообще людям-то, которые
1: покупают?
0: Нет,
1: не видно. Это внутри, вот получается, стеклопакет.
0: То есть сейчас где-то у людей стеклопакеты,
1: да,
0: в которых внутри имя Тимур написано?
1: Да, сижу, и как-то раз меня пригласили в гости. Это клянусь, можете не верить, мне вообще по барабан. Сижу в гостях у одной девочки, и мы что-то разговариваем, и она как раз-таки, я говорю: я вот там работаю на окнах. Она говорит: блин, может, посмотришь, у меня окно, ну, поставили относительно недавно, там полгода еще не прошло, а оно уже закрывается плохо. Я говорю: конечно, посмотрю. Ты что, ну, конечно, посмотрю, я же умею, я же знаю. И подхожу, я узнаю свое окно. Я узнаю из тысячи по кривым спайным шлам.
0: Именно поэтому оно плохо закрывалось, потому что ты его делал.
1: Я не признался ей, что я его делал.
0: Ну ладно.
1: Но такое совпадение.
0: Зато теперь мы знаем, что окна ты делаешь не очень. Надеюсь, новости хотя бы сегодня будешь нам рассказывать.
1: Я даже Маркус запомнил. Плафен. Я сейчас не знаю, кстати, делают ли из этого профиля.
0: Это Тимур Полунин, мастер на все руки, как выяснилось.
1: Здравствуйте.
0: Хотя иногда ломастер. Я Марина Штейникова. Здравствуйте, дорогие наши. Мы с вами до 7 вечера традиционно сегодня здесь в эфире. Номер телефона напомнит обязательно Тимур, куда нам можно написать.
1: +7 950 510 66 66.
0: Угу. Макс и Телеграм работают. Ну, по крайней мере, в Телеграме вчера были сообщения. Редкие, но бывают. Но в целом, конечно, мы сейчас в основном в Максе, поэтому если у вас есть...

0: есть Макс в телефоне, то это самый быстрый способ связи с нами, потому что в Телеграме иногда доходит долго сообщение. Ну что, у нас дальше музыка, и перейдем к новостям. Сегодня их много, есть и серьезные, а есть и прикольные. Тимур даже сказал, что у него несколько смешных нашлось сегодня новостей.
1: Ну, у меня они вызвали. Они не прям чтобы веселые, у меня вызвали смех.
0: Любопытно будет их узнать, но попозже.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Здравствуйте.
2: Вы нас сегодня смешите, если честно.
1: И смущаете.
2: И смущаете, да. Вот Радик написал: «Добрый день, родные. Извините за опоздание. Работа гадина помешала».
1: Ёлки-палки.
2: Да что ты будешь делать с этой работой, да, Радик? Ну почему?
1: И деться от нее никуда, потому что на вахте человек.
2: Да.
1: И нельзя просто встать и сказать: я пошел.
2: Если честно, я тогда...
1: Не, можно, конечно, но...
2: Чревато. Если честно, я в шоке, что вы даже умудрились, хоть и с опозданием, в кавычках, естественно, это я шуточно говорю, но написать нам, потому что вы же на вахте, реально человек занятой. Как-то еще умудряетесь находить свободные секунды, чтобы нам буквально пару слов приятных написать. Но это действительно уважительная причина работы гадина, поэтому можете не извиняться, Радик. Мы рады вашим сообщениям в любое время, даже если вы к нам не с самого начала присоединились.
1: Пишет Алексей: «Доброго дня, Тимур, Марина. Ждал ваш эфир. Из машины даже неохота выходить. Хоть и бензин расходуется, зато интересно слушать. Спасибо».
2: Вы что?
1: Вы сейчас нас забалуете, мы фигню всякую вам рассказываем.
2: Алексей, бензин нынче вообще это товар номер один. Вы, пожалуйста, не расходуйте его из-за нас-то так сильно.
1: Главное не перехвалить.
2: Спасибо большое, Алексей. Очень приятно получать от вас такие сообщения. Но если что, если вы не, ну, как бы уже остановились и слушаете приемник, можно машину вообще выключить, понимаете, и слушать без расхода бензина. Вот так, как вариант, да?
1: Ничего себе советы.
2: Вообще супер совет, мне кажется. И бензин экономить, и как бы и радио слушать.
1: Так-то да.
2: Но возможно...
1: А если еще и выйти из нее и толкать просто...
2: Какая экономия существенная получится?
1: Получается, расхода вообще не будет никого.
2: Да. Но в целом, я надеюсь, что ни от чего важного мы вас, конечно, не отвлекаем. И все-таки, когда нужно, вы выйдете из машины и пойдете по делам. А так, спасибо, что проводите с нами ваш вторник.
1: Про автомобиль. Я же рассказывал, да, что автомеханик профессия в ближайшее время будет востребованной. Почему? Потому что у нас машины не молодеют. При всем уважении к автопрому, все-таки люди не так уж сильно стремятся покупать отечественные. Не, продажи идут, продажи растут, и все хорошо, но пока не такими темпами, как хотелось бы. И очень много завозится китайских автомобилей, которые качественные, которые классно выглядят, напичканы электроникой. Это, кстати, их минус, то, что, знаешь, там очень много электроники. Они же рано или поздно начнут выходить из строя, хочешь ты или не хочешь. Даже, я не знаю, там, Toyota, которая не ломается, она все равно рано или поздно сломается. В чем суть? В том, что в полтора раза чаще за последний год китайские автомобили начали заезжать на автосервисы наши. И впервые вошли в топ-5 стран по числу визитов на СТО. После, значит, на первом месте Япония.
2: Ну, в топ-5 стран производителей машин.
1: Япония, это те самые, которые не ломаются, но на первом месте оказались.
2: Но чаще всего их, да, ремонтируют у нас в стране, обалдеть.
1: Корея.
2: Так.
1: Германия. США внезапно.
2: Какие вообще у нас американские машины популярны? Вот ты знаешь, все три страны, которые ты до этого назвал, я могу, марки вспомнить. А, Форд же точно американский.
1: Если из всех вот взять, которые у нас присутствуют.
2: Форд распространенный. Помнишь, мы месяц назад буквально говорили, что у нас Форды сейчас на вторичном рынке в Югре, в тройке самых продаваемых машин, именно в Югре. Поэтому, да, логично.
1: Францию выкинули из этого списка, и зашли лидеры. Черри, Джили, Чанган, Лифан, Халал.
2: Ушли Рено и Пежо.
1: И Ситроен.
2: Вошли в чат китайские машинки. Все понятно.
1: Ёлка, лев.
2: Неудивительно, учитывая, сколько мы за последние пару-тройку лет купили китайских машин, там же какими-то вообще невероятными просто брали партиями эти машины.
1: Короче, если ваш ребенок еще не определился, кем он хочет стать, когда вырастет, и думает между айтишником и блогером, вы ему подскажете, что есть еще и профессия автомеханик,
2: которая всегда будет востребована.
1: Всегда будет востребована, и чем хуже автомобильному рынку в стране, тем больше она будет востребована.
2: Ну, машины никуда из нашей жизни не денутся, это правда, и любая машина рано или поздно нуждается в ремонте, это тоже понятно и очевидно. Поэтому, если, например, ребенок планирует после 9 класса идти, ну, мальчишки в основном, да, конечно, я про автомехаников. Девчонок же автомехаников у нас мало в стране, да, в основном мальчишки.
1: Есть, и появляются в последнее время все больше и больше.
2: Но все-таки это исключение, нежели чем правило.
1: Очень много блогеров, девчонок, которые в интернет, видяшки.
2: Про машины говорят?
1: Да, записывают видяшки.
2: Чисто привлекают внимание мужчин, мне кажется.
1: Ну,
2: как будто бы девушку, которая про машины рассуждает, интереснее и приятнее посмотреть, да? Ну,
1: скажем так, они не в робе, они не в комбинезоне.
2: Вот и все, они этим все сказано.
1: Как бы по-своему
2: красиво
1: выглядят.
2: Красиво наряжены.
1: Красиво.
2: Значит, привлекают мужскую аудиторию.
1: Все как и...
2: Как и надо каналу, который вещает на мужчин.
1: Сейчас мы будем обслуживать рулевую рейку.
2: Почему вы думаете на телеканал Матч ТВ?
1: И сидишь, и непонятно, что смотришь.
2: Почему?
1: Рулевую рейку?
2: Или все-таки...
1: Или процесс обслуживания рулевой рейки.
2: Или другие рейки.
1: Ну,
2: почему
1: фига.
2: На телеканале Матч ТВ много красивых женщин хотят спортивный канал, а девчонки зачастую как бы приходят и не особо разбираются, уже в процессе потом вникают, о чем они тут говорят. Почему на каких-нибудь каналах типа РБК, где основная аудитория — это мужчины, экономически активные мужчины, почему там ведущие женщины красивые?
1: Почему выпуски погоды? И, кстати, это, есть же такой мем. Выпуск погоды в разных странах называется, там, в Бразилии. Ну, вы сами понимаете, да, какие там это ведущие на выпуске погоды. Там, в Германии, в Америке, в России вот этот...
2: В Петербурге!
1: Да.
2: Дядечка этот очаровательный.
1: Дядечка в Петербурге.
2: Но он, кстати, собрал самую большую аудиторию, мне кажется, после вот этого видео прошлогоднего. Или это в этом году было, я уже не помню. Потрясающе.
1: Этой зимой, давай так скажем, не ошибешься.
2: Да, этой зимой.
1: Ладно, новость, которая улыбнула, но по-доброму. Россия оказалась в рейтинге богатейших стран мира наряду с США и странами Персидского залива.
2: Вау, а по каким показателям?
1: Вошли в категорию государств с высоким уровнем дохода. У нас сейчас правда...
2: Да. А да. Я сегодня просто РИА Новости, вот можно в пику скажу заголовок тебе, а потом порассуждаю.
1: У нас зарплата сейчас официально на данный момент 1500 долларов.
2: Средняя по стране.
1: Средняя по стране. Угу. 1500, это ничего себе.
2: А вот РИА Новости...
1: Это мы обгоняем, ну вот из 200 стран, наверное, 150 точно обгоняем. И это интересный парадокс. У нас кто у нас считает? Росстат?
2: Да, конечно.
1: Ну вот, они каждый месяц считают там среднюю, медианную, как-то она там называется, зарплата по всем категориям, uh-huh. по деятельности, по стране. И вот на данный момент это где-то 110 тысяч рублей. Ну или, если говорить в долларах, где-то примерно 1500.
2: Ну, то есть брали усредненные показатели, и по ним мы вроде как оказались в числе самых благополучных.
1: Так, а если считать, например, по ВВП на душу населения, мы вообще будем в лидерах практически. Если считать по... богатством страны, по всем богатствам, это и залежи, природные ресурсы, это и территории, это и промышленность, то мы будем вообще в пятерке, наверное, в мире по количеству богатств на душу населения. А Китай при этом, самое смешное, будет гораздо ниже нас, просто потому что у них 1,5 миллиарда человек, а природных ресурсов не сказать, чтобы сильно больше. Но если ты делишь 100 на троих, угу. это по 33 рубля. Если ты делишь 100 на 30 человек, это по 3 рубля. Вот тебе и вывод.
2: Ну, в общем...
1: Смотря как считать.
2: Теперь РИА Новости, вот то, что пишут, рассказываю. Как пишет у нас одно из главных информагентств, они изучили статистику в разных регионах страны и выяснили, что количество российских семей, которые могут себе позволить любые покупки, выросло в 32 регионах страны. Кстати, Югра здесь не значится, но значатся наши соседи. Это Ямал и Тюменская область. Больше всего, кстати, благосостояние выросло на Ямале. Там показатель вот этих семей увеличился аж на 15%. И сейчас, если верить этой статистике, почти 70% ямальских семей могут позволить себе все необходимое и желаемое без серьезных ограничений. Ну, то есть это люди, условно, которые не думают. Ну, сломался холодильник, пошли, купили новый. Надо там машину взять, кредит. Пошли и взяли, потому что есть чем выплачивать.
1: Наверное, иначе а зачем там жить? Угу. Ну, то есть там не прям чтобы курорт, да? На северах живут не для того, чтобы, типа, нравится природа. Ну, нет, есть такие наверняка, ну, да? Но это не в массе своей. Ты приезжаешь туда, там минус 50 градусов всю зиму, и ты понимаешь, ну, я, наверное, здесь живу и работаю не потому, что мне вот мороз прям по кайфу, угу. а потому что доход... есть здесь, который меня здесь держит.
2: Да. А между тем, Центробанк у нас зафиксировал изменение потребительского поведения россиян. Как говорят в Центробанке, у нас в России люди стали чаще искать скидки, выбирать более дешевые товары, покупают вещи по частям, так называемая вот эта сплит-система, очень популярна сейчас у нас в стране, и переходят на маркетплейсы, они идут в торговые центры. Это у нас Центробанк объявляет об этом. То есть они проанализировали и поняли, что россияне массово начали экономить. И несмотря на это, представляете, вот мы с вами вроде продолжаем экономить, а расходы у нас все равно продолжают расти. За первое полугодие в этом году потратили на 14% больше чем в прошлом году за то же полугодие. Представляете? Вроде на всем экономим, а все равно тратим больше. Какой-то вообще несправедливый замкнутый круг получается. Вот. И несмотря на экономию, у нас люди в стране по-прежнему не готовы сокращать расходы на продукты, лекарства, коммуналку, связь и образование. Я уж не знаю, вот прям спросили так у россиян, что они не готовы на это сокращать? Или просто тут негде, ну некуда сокращать? Коммуналку вот тебе прислали счета, ты их все равно должен оплатить,
1: да,
2: правильно? Хочешь,
1: да.
2: Не хочешь.
1: Заболел, ты все равно купишь таблетку.
2: Вот именно.
1: Особенно, если не ты заболел, а ребенок. Ты же не будешь, ну, реально экономить.
2: Конечно.
1: Купишь.
2: Продукты тоже, кушать всем хочется. Ну, без еды нельзя выжить, поэтому хочешь, не хочешь, пойдешь покупать.
1: Частенько вот, когда ты приходишь в аптеку, я прихожу в аптеку, в очереди стою, и впереди, например, там, женщина, мужчина, неважно, кто-то что-то покупает, по списку. Так, нам еще вот здесь прописали, там, вот этот препарат, вот этот, а вот этот сколько стоит? Он говорит, 1500. Сколько? Ну ладно, давайте, а куда деваться? Ну, не скажешь же, нет, ты болей сам как-нибудь. Давай, давай, иммунитет, пусть борется иммунитет.
2: Ну, на самом деле, иммунитет и борется зачастую. Просто при некоторых заболеваниях иммунитет один не справится, надо ему помогать.
1: Тоже финансовая тема, но смешная тоже, да?
2: Тоже? А все, что я говорил, да это вообще не смешно было, если что.
1: С именем Марина мы прикалываемся.
2: С каким именем?
1: Марина.
2: А что с Мариной опять не то?
1: Ну, у нас есть такой внутренний с Мариной мем, что все Марины, которых мы видим по телевизору или слышим где-то еще, они, ну, какие-то вот...
2: Неправда, не все. Мы только про мужское и женское говорили, программу.
1: Не только. Оно всплывает много где. Короче, в Екатеринбурге удивительная история. Мужик задолжал, ну, он очень маргинального такого склада. Он постоянно выпивает, не работает, уклоняется от уплаты алиментов.
2: Так.
1: Задолжал примерно миллион.
2: Бывает.
1: И ему пристав позвонила на телефон. И он почему-то перепутал ее и говорит, это Маринка, что ли? Так, говорит, да, Маринка. Приходи в гости, у меня пузырь есть. Она говорит, ладно. Он говорит, ну давай, Ленина 16, например.
2: То есть вышло на должника очень легко.
1: Сейчас такси вызову и приеду.
2: Ты что, больше не приедешь?
1: И приехала. Но, естественно, не Маринка приехала некая, а пристав судебный, который тут же его... Ну, она не одна в компании коллег.
2: И тебя, как всегда, позабавило, что этого персонажа, которого дожидался мужчина, звали Маринка.
1: Я процитирую. Пристав по розыску установил контакт с должником по телефону. А мужчина решил, что ему звонит не судебный пристав, а не некая Марина, обрадовавшись неожиданному знакомству, он охотно поддержал разговор, пригласил Марину в гости, подробно объяснил, где находится, как лучше к нему добраться, и даже попросил не краситься, отметив, что естественная красота.
2: Ой, какая прелесть!
1: И ему нравится больше.
2: Надо
1: это прям
2: же.
1: Про меня как
2: это
1: будто.
2: Это про тебя. Ты же тоже тут на днях выступал в эфире, что естественная красота лучше
1: Господи,
2: макияжа.
1: Хоть бы.
2: Хоть бы не повторить судьбу персонажа. Но опять же, Марина, да что такое?
1: И в назначенное место, вместо долгожданной Марины.
2: Эх.
1: Это РИА Новости пишет, причем, ну, серьезный источник.
2: Какой классный материал.
1: Мужчину посетили судебный пристав, в отношении него составили протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. 10 суток ему назначили административного ареста, и как-то его сейчас будут судить, чтобы он, соответственно, пошел работать
2: не
1: ради
2: Марины,
1: да, а ради детей, и выплачивать им алименты, положенные по закону.
2: Да, ну на самом деле 10 дней это еще по-божески, он должен понимать, у нас есть люди в стране, которые за решеткой не один и не два года сидят из-за того, что злостными алиментщиками являются, поэтому, точнее, не плательщиками алиментов. Алиментщиков-то у нас много, а вот неплательщиков меньше.
1: Можно, да? Пишет нам Михаил.
2: Так.
1: Пересчитал свою зарплату и пенсию, и плюс подработка. Ну, короче, все в кубышку сложил.
2: Так.
1: Умножил на курс доллара, вышло 1200. Странно, что так мало. Ну, чуть-чуть не дотягиваете до средней по стране.
2: Да.
1: Видимо, кто-то зарабатывает...
2: Михаил, вы в статистику не вошли.
1: Видимо, кто-то зарабатывает 1800.
2: Таким
1: образом, средняя 1500, как ни крути.
2: Не по вам судили, в общем, Михаил. Но, вы знаете, у вас получается аж 3 источника заработка, да, представляете? Вам, чтобы эти $1200 заработать, нужно на 3 работах крутиться, вертеться.
1: Не, честно, Михаил, мало кто дотягивает до среднего. Я, ну, прям, ну, вот из моих знакомых, друзей, знакомых. Вот сейчас опрос проведи, я уверен, что один там найдется, может быть. Я даже знаю его.
2: Да?
1: Инженером работает в одной хорошей компании. мы про него рассказываем. Это он может, да, зарабатывает полторы,
2: и
1: две.
2: И то ты этого не знаешь. А может, и не зарабатывает.
1: А может,
2: он
1: не зарабатывает.
2: Он же тебе не говорил об этом. Может, человек вообще меньше всех в нашем окружении получает.
1: Она такая, ой, а за декабрь у нас там чуть ли не $2000 по данным Росстата, потому что всем приходят выплаты, премии, кому-то там год подбивается и так далее.
2: Кстати, вот больше всего не везет алименщикам, да, которые, например,
1: не
2: трудоустроены нигде и платят по средней зарплате по стране. Вот в декабре, ну, если там у нас сейчас сколько средняя? 120 по стране?
1: Да, но к декабрю, например, 2025 года, если мне память не изменяет, чуть ли не 180 тысяч там насчитали.
2: Ну вот, это
1: в Росстате, это получается 50 тысяч, вынь, 45. Вынь да положь.
2: Да.
1: Может, человек столько даже и не заработал бы, в принципе, столько, не предлагаю в некоторых регионах зарплату, сколько с него...
2: Ну, все правильно.
1: Поэтому
2: лучше...
1: не работать невыгодно.
2: Ну, алименщикам так уж точно. Так, ладно, у нас еще есть финансовые новости, благо и времени впереди много, успеем их обсудить. А пока музыка.
0: Свои люди.

0: Реклама. Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52. Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Сидела, подпевала сейчас песни группы «Секрет». Обожаю, кстати, эту песню «Любовь на пятом этаже». А по поводу этажей вспомнила новость. Сегодня читала. Федеральные СМИ у нас пишут со ссылкой, собственно, на само это риэлторское агентство. Это целая сеть риэлторских агентств называется «Этажи». Они попали в поле зрения федеральных журналистов. Почему? Вообще они, кстати, когда-то были образованы в Тюмени, но сейчас уже работают по всей стране. Очень крупное агентство. И они, по сути, первые у нас в стране начали запрашивать выписки из реестра повесток военнообязанных. Ну, в общем, теперь у покупателей или продавцов, мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, запрашивают они выписку из реестра. Подтвердили это в интервью изданию «Коммерсант». Почему? Потому что если военнообязанный нарушает закон и не является по повестке, например, то к нему могут применять ограничения регистрационных действий с недвижимостью, и, соответственно, это является риском для покупателей, и в целом надо такие вещи как-то на этапе еще проверки нивелировать. Поэтому сейчас только вот с подобными документами можно. И говорят, что уже были случаи у них, когда Росреестр приостанавливал сделку из-за того, что продавец не явился по повестке. И поэтому сейчас они приняли вот такие правила. Мне кажется, подобные правила сейчас будут распространяться и у других риэлторских агентств. Ну, мне так кажется. Поэтому
2: капец,
1: вот
2: у меня расфокус. Я вообще тебя не слушал, представляешь?
1: Надеюсь, хотя бы слушатели меня слышали.
2: Что-то вообще... Вау!
1: Так, ладно. Дорогие мои слушатели, сегодня я, получается, исключительно для... Ну, вообще только всегда для вас вещаю. Но мой соведущий, хотя бы ради уважения, меня периодически слушал, а сегодня вот нет.
2: Радик пишет, давайте рублями считать, по-братски.
1: Давайте.
2: Давайте, у нас вот новости, только что открылась она. О, типа, я ее открыл. Средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в трех регионах России.
1: Так, давайте...
2: Я не понимаю, почему...
1: Чукотка, Магадан, Ямал?
2: Да.
1: Угадала, реально?
2: Uh-huh.
1: Yes. Как хорошо я знаю рынок труда в России.
2: 260 тысяч, Чукотка.
1: Uh-huh.
2: Магадан 215 почти.
1: Uh-huh.
2: Ну, Ямал 205 тысяч рублей.
1: Да.
2: Давай. Вот. И тут они отмечают, это пишет Вести со ссылкой на ТАСС, который ссылается на данные Росстата,
1: так,
2: на которые ссылался я.
1: О.
2: Что средний размер зарплаты в стране... Мне просто лень сейчас было искать, проверять. Я тут раз, и оно само пришло. Средний размер зарплаты по стране в мае достиг 110 тысяч рублей. 216, ну, это мы как бы уже учет не берем. 110 тысяч, если округлять в чуть меньшую сторону. Это вот официальная информация Росстата. 110 тысяч, представляешь?
1: Угу.
2: Получается, что не 1500, может, я обманул Михаила. Михаил, не переживайте, вот кто $1200 в пересчете на рубли получает.
1: Ты знаешь...
2: Может быть, как раз вы уже близко к средней зарплате.
1: Ну, и Михаил так от этого стало хорошо, думаешь?
2: Да, ну, на душе того, приятно.
1: Чтобы, он для того, чтобы эту среднюю, приближенную к среднему зарплату получать, на трех местах трудится. Ну, то есть три источника дохода имеет.
2: Ё-моё, кого-то уволят, наверное.
1: Не надо нам, пожалуйста, таких историй.
2: Ну, вот смотри, Радик пишет. Подошел ко мне начальник и говорит, что я нарушаю правила техники безопасности. На рабочем месте нельзя слушать музыку.
1: Так.
2: Ну, я и его и отправил в далекое путешествие.
1: Эротическое тут написано.
2: Ну, я это не стал говорить, дети же слушают. Нет,
1: но
2: нет.
1: Ты же не говоришь, куда конкретно. Но в целом, Радик, я надеюсь, что то, что вы отправили в путешествие начальника, и то, что вы слушаете радио на работе, все-таки не станет причиной для проблем у вас. Очень бы не хотелось. А смотрите, если музыку у вас по правилам техники безопасности нельзя слушать, а разговоры? Может быть, вы на музыку будете делать потише, а когда мы в эфире погромче.
2: А давайте.
1: Чтобы ничего не нарушать.
2: Удали ее на что-то.
1: Кого?
2: Просто болтать будем.
1: Чтобы не уволили никого. Нет, ну я очень надеюсь, Радик, что вы, во-первых, нас сейчас слышите, и что у вас все хорошо.
2: Надежда пишет, что от финансовой подушки у меня только наволочка.
1: Очаровательный, во-первых, юмор. Очаровательный волк на картинке, которую вы нам прислали, Надежда. Спасибо большое. Доброго дня еще, кстати, желает нам Надежда. Спасибо. Очень хорошая шутка про финансовую подушку. У меня только наволочка. Хорошо, хоть у кого-то наволочка есть. У кого-то и наволочки не бывает периодически. У нас, кстати, россияне, вот если мы продолжаем...
2: Про наличку.
1: Финансовую... Да, можно я скажу? Пожалуйста, я эту новость сегодня на всех просто сайтах увидела.
2: Я же тоже готовился. У меня тоже есть.
1: Молодец. Россияне продолжают выносить деньги из банков. По-другому не скажешь. Короче, как сообщает Центробанк, в июле, вот прошедший месяц, да, мы с вами, россияне, обналичили 600 миллиардов рублей. Можете себе вообразить? Это в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее, в июне. А в июне нам, кстати, тоже говорил Центробанк, что мы сняли какую-то там рекордную сумму, и у нас, получается, каждый месяц этот рекорд обновляется. И вообще, это, ну, как бы с начала года отмечается такая история, что отток наличных просто колоссальный. На данный момент уже приближается к цифре в 700 миллиардов. И... А, нет, подождите, 700 миллиардов...
2: Это мы за апрель сняли.
1: Вот самый большой как раз отток наличных был в апреле 700, около 700 миллиардов. И вот сейчас в июле 600. Ну и вот...
2: 643. Что ты округляешь вообще? Как... На душу ляжет, так как 643 миллиарда.
1: Как пишут мне
2: объем СМИ, наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем в июне. Вот так пишут.
1: Обалдеть.
2: То есть мы 650 рублей просто взяли и сняли со счетов.
1: Ну и получается, что совокупный объем всех снятых наличных с начала года уже превысил 2 триллиона рублей. И рост объема наличных все больше вызывает беспокойство у банков, потому что банкам-то есть совершенно так не надо, что мы у них забирали такие суммы.
2: Короче, рассказываю на пальцах. Вот мы сейчас пошли деньги забирать из банков. У банков меньше, по большому счету,
1: конечно,
2: денег, чтобы выдавать кредиты нам и ипотечные кредиты.
1: И не только
2: банкам,
1: вообще.
2: Ну, это не проблема, по сути, потому что можно занять где-нибудь, ну, у Центробанка можно подзанять денег, но там ставка другая. То есть банк-то у нас деньги берет по процентовке меньше гораздо, чем ставка Центробанка. Таким образом, они могут под меньший процент выдавать кредиты. А если они будут брать в Центробанке напрямую, там, под те же самые, сколько сейчас... Сколько сейчас процентов? Да, проверю, давно туда не заходил. 14%. Это им нужно будет кредит выдавать гораздо дороже. Возможно, этот кредит не возьмут. Если не возьмут кредит, банк заработает меньше денег. Есть еще другая проблема. Если мы сейчас все наличные деньги начнем у банка забирать, ему просто нечего будет выдавать нам.
1: Угу.
2: Вот, и он будет надеяться только на то, что плательщики текущие по кредитам будут приносить эту наличку в банк, ну, расплачиваться за ежемесячный платеж по ипотеке, автокредит, потребительский, за учебу, неважно какой. И из этих денег, из этого фонда будут выдаваться суды дальше. И таким образом расти капитализация этого банка. Но если в стране произойдет что-нибудь из ряда вон, например, цены вырастут, потому что стоимость бензина выросла, то некоторые люди окажутся в ситуации, когда они не смогут платить. То есть им надо будет выбрать либо накормить ребенка, к примеру, или себя, либо заплатить по кредиту. Он скажет, ну, нечем платить, извините, можете меня судить, можете там забирать у меня последний телевизор, но нечем платить. И все. И банк не сможет взыскать.
1: Банкротами объявляют себя россияне массово сейчас.
2: Вот. И если такая тенденция продолжится, угу, то есть, как они называются, эти кредиты? Невозвратные, типа? Безнадежные. Безнадежные кредиты. Они на руках у людей. Хочешь или не хочешь. И как бы и в банке заинтересованы, чтобы благосостояние людей росло, чтобы люди могли рассчитываться угу с тобой, как с кредитором.
1: Я вот буквально на днях читала статистику и говорила даже вам в эфире. Напомню просто, что у нас с тех пор, как ввели вот эту историю с банкротствами, у нас же не так давно, сколько, года 3 действует, да, это 4, может быть, когда люди, физические лица могут себя не только юридически, да, компании всякие объявлять себя банкротами, но и просто граждане. И вот с тех пор, как ввели эту историю, у нас уже 3 миллиона россиян, даже чуть больше перевалила уже эта цифра за 3 миллиона, объявили себя банкротами. Просто потому, что, ну, в какой-то момент не могут исполнять все свои обязательства. Это огромная цифра, на самом деле. Даже эксперты, которые давали какие-то там ожидания, оценки, когда вводилась эта система, они такого не ожидали. Говорят, ну, чуть прям перебор, слишком много людей воспользовались этим. Ну, а если нет другого выхода, куда людям деваться, как говорится. И при этом еще, знаешь, как говорят эксперты, сегодня читал, вот поскольку мы с вами массово сейчас снимаем наличку, и реально банки просто уже не знают, как нас остановить. Не остановит. В данном случае никак. Но, в общем, налоговые инновации, которые сейчас усложняют условия ведения бизнеса, особо малого, да, и крупного бизнеса, они идут, предприниматели, на такие, например, штуки, как скидка за оплату наличными. И россияне в том числе снимают наличными, чтобы пользоваться этими скидками, потому что в Москве, говорят, в некоторых магазинах скидка, если ты платишь наличными, достигает аж 20%. Я уж не знаю, что это за магазины, но вот московские СМИ об этом пишут. Ну, понятно, что где-то 30% скидка, где-то 5%, где-то 10%, а где-то целых 20%.
2: Это те магазины, которые налоги не хотят платить.
1: Ну, может
2: скидка
1: быть.
2: 20%, вот тебе она. Ну, видно же ее. Ты знаешь, там есть налог один. на добавочную стоимость.
1: Знаю.
2: Ладно, к чему я еще? Правильно ты сказала, что не только потому, что мы там что-то не можем по кредитам рассчитаться, у нас еще есть одно переживание. У нас сейчас налоговая очень плотно взялась за людей, которые левачат, так скажем.
1: Безработные.
2: Которые за свои услуги, и безработные за свои услуги,
1: а, они
2: берут деньги переводами или еще чем-то. Давайте поговорим об этом в начале следующего часа.
1: Короче, финансовую тему продолжим, вероятно, да?
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Врачебные бригады плавполиклиник Югры осмотрели около 4000 жителей труднодоступных поселений. Сургутский район развивает программу улучшения жилищных условий для семей коренных северян. Сразу два спортсмена округа стали призерами чемпионата России по вольной борьбе. Югорчане активно пользуются услугами плавполиклиник «Святитель Лука» и «Николай Пирогов». В текущем сезоне жители труднодоступных поселений посетили теплоходы более 11 тысяч раз. Врачебные бригады осмотрели 3919 пациентов, включая 1249 представителей коренных народов Севера. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он также отметил, что с начала навигации медицинские корабли побывали в 42 населенных пунктах Нижневартовского, Сургутского, Кандинского, Октябрьского, Белоярского и Березовского районов. Особенно важно, что ряд локаций мобильные бригады посетили впервые. Среди них деревни Кимкесуй и Чехломея, еще села Ларьяк и Локсово. Глава региона подчеркнул, что принципиально важно расширять географию, чтобы профессиональная врачебная помощь была доступна каждому жителю. Обе плавучие поликлиники будут работать до 29 октября включительно. График движения доступен на сайте Югорского центра профессиональной патологии. Хорошие перемены для семей коренных малочисленных народов Севера в Сургутском районе. На поддержку жителей данной категории в текущем году выделено почти 62 миллиона рублей. Эти средства уже помогли трем семьям из Угута, двум из Сытомина и двум из Лентура, а также по одной из Югана и Рускинской. Всего для людей данных категорий приобрели 12 жилых помещений. Новые дома и квартиры появились в Солнечном, Угуте, Сытомина, Беломяре, Лентуре, Рускинской и Нижнесартымском. Как отмечают в районной администрации, на программу заявили 338 семей коренных жителей. 234 из них уже признаны участниками. В этом году условия обновились. Если раньше субсидия покрывала 50% от расчетной стоимости жилья, то теперь при полном отсутствии собственных квадратных метров у семьи возмещается уже 100%. Югра признана лучшим регионом в Уральском федеральном округе по внедрению регионального экспортного стандарта. Итоги подвели на межокружном совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Добиться высоких результатов удалось в том числе при помощи регионального центра поддержки экспорта. Его специалисты оказывают содействие в поиске зарубежных партнеров, сопровождении контрактов, а также проводят специальные курсы. Только в прошлом году услугами организации воспользовались 278 предприятий малого и среднего бизнеса. Еще 198 предпринимателей прошли обучение по внешэкономической деятельности. Благодаря этому объем экспорта в Югре превысил 9 миллионов долларов. И это не просто показатель, а реальные возможности для продвижения и выхода бизнеса на новые рынки. Такая системная работа помогает местным компаниям уверенно чувствовать себя в международной торговле. И последнее. Югорские спортсмены завоевали две серебряные медали чемпионата России по вольной борьбе. Турнир прошел в Одинцово, Московской области, и собрал около 400 атлетов из 39 регионов страны, включая Югру. В категории до 74 килограммов второе место занял представитель нашего округа, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Заурбек Седаков, уступив в финале достойному сопернику из Кабардино-Балкарии. Такого же результата, но в весе до 86 килограммов добился еще один югорчанин, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов. Он в решающей схватке не смог обойти чемпиона Европы Ибрагима Кадиева из Дагестана. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: И снова здравствуйте. Продолжаем финансовую тему. Тимур что-то хотел рассказать, рассказывай. Потом я перейду к тому, что лично меня волнует.
3: Я хотел что-то умное рассказать, а потом думаю, а то, что я хочу рассказать, оно правда умное? Или только я считаю, что это что-то умное?
4: Окей, если ты передумал, так и скажи.
3: Короче,
4: я буду рассказывать то, что у меня имеется.
3: Я не считаю, что это напрямую связано с тем, что мы начали забирать деньги из банка.
4: Что это? Что это? Представляешь, что ты сейчас только включил приемник, вообще не понимает, о чем ты говоришь.
3: У нас по статистике, по информации официальной, 643 миллиарда рублей в июле было снято со счета. Ну, давайте так, объем наличных денег в обращении в июле увеличился. Возможно, сняли мы еще больше наличных денег, просто положили меньше на депозиты. В обращении сейчас больше 2 триллионов рублей бумагой.
4: С начала года. Только.
3: И монетками.
4: Только с начала года.
3: Это только с начала года.
4: То, что
3: сколько
4: мы сняли,
3: там
4: да.
3: под подушкой у людей лежит, непонятно. И мы тут думаем, а почему это, ну, почему так? Возможно, это, то есть есть несколько теорий моих личных, субъективных, не надо это как оценку какую-то или там правду воспринимать. Либо люди боятся, что может наступить проблема в банковской системе финансовой, и таким образом просто лучше я их сниму, пусть они у меня лежат.
4: Да, может, людям просто деньги нужны.
3: Во-вторых, возможно, есть какие-то опасения, что мошенники, не дай бог, там доберутся до счета, взломают там личный кабинет какой-нибудь и снимут их, переведут.
4: А может, просто жизнь стала дороже, и люди снимают деньги, которые у них были в накоплениях, а сейчас они нужны, чтобы жить просто. Нет? Не думали об этом?
3: Третье, что, ну я же свои, да, вот предположим. Да. Третье предположение, это нет-нет, перебои с интернетом. Нет-нет, невозможно рассчитаться по карте или перевести деньги, или еще как-то. Поэтому наличка есть и наличка. Я ее достал из кошелька, приехал на СТОшку, мне там проверили подвеску, 1000 рублей отдал, уехал. Мне не надо ничего переводить никуда. И человеку так выгоднее брать деньги. Потому что, ну тот, вот, я на это обратил внимание, когда у меня бизнес просит чаще всего, а можете не переводом, а наличкой. Наличка. Есть у вас наличка? Я говорю, почему наличка? Всегда переводом. Ну, так вот, надо мне наличку, короче. Никто не отвечает напрямую. Но есть подозрение, что просто боятся. Боятся, потому что это же очень легко заметить. Когда тебе каждый день 5 человек по 1000 рублей перевели на карту, ну, соответственно, ты что-то предпринимаешь.
4: Угу.
3: Как будто, вот я вот с точки зрения налоговой думаю, вряд ли... Да даже если это донат, они все равно должны облагаться, как заработок блогера, к примеру. Это же тоже то, что облагается налогами. Налог ты не платишь. Те что-то переводят, а налоги ты ни копейки с этого не заплатил.
4: Ну, есть блогеры, которые платят налоги, я таких знаю, да. Но в целом, да. Даже вспомнить последнюю историю, когда, если следить, конечно, за этими блогерами... Вот...
3: Что тут блогеры? Я про СТОК тебе говорю. Про чихану я тебе... Вот
4: я поняла. Говорю. Ну, ты просто сейчас привел донаты, в пример. Вспомнила про Лерчик, которую... Помните эту блогершу, которая... Ну, долго у нее разбирательство, потому что она там, пока шли судебные эти всякие тяжбы, она и онкологией успела заболеть, и химиотерапия у нее была, и вообще там личная жизнь, черти что творится. Ну и вот тут накануне был суд, ее приговорили к, по-моему, 5 или 6 годам, но условно, и мнение прям разделилось поровну, потому что половина пишет в интернете, ну почему условно, человек там реально столько людей облапошил, сотни миллионов, по сути, мошенническим образом добыл, налоги не платил, почему условно. Сама же Лерчик сказала, что это совершенно несправедливое наказание, и 6 лет условно, это очень жестко в отношении нее, учитывая жизненные обстоятельства. Вот такая история.
3: Так это бесплатно практически.
4: Я тоже считаю, что...
3: А 3 года условно, это не жестко?
4: Я тоже считаю, что условно, это очень-очень мягко, поэтому... Надо сказать спасибо, что вообще
3: конечно,
4: пошли
3: конечно,
4: на встречу.
3: Конечно, определенные ограничения существуют. Конечно, ты все эти 6 лет вынужден соблюдать определенные неудобства. Да?
4: Ну, конечно, быть законопослушным человеком, как
3: условно,
4: минимум.
3: Условно отмечаться, без разрешения не переезжать. Там, с,
4: но ты на свободе хотя бы.
3: Свободе,
4: да,
3: никто...
4: это самое главное, у тебя не отнимают свободу.
3: Никто, да, тебя не ограничивал, ты, в принципе.
4: Ну вот.
3: Ты можешь там жить дома, пользоваться телевизором,
4: пусть,
3: холодильником ходить, в магазин.
4: Пусть посмотрит на Блиновскую, которая уже не первый год сидит за решеткой в ужасных условиях, и скажет спасибо, что у нее условка, понимаешь? Потому что у них примерно одни и те же преступления, только масштабы вот, финансовые разные.
3: Меня вот удивляет следующая новость. Ученые предложили сократить население Земли до 4 миллиардов человек из-за того, что ресурсов не хватает. Ну, как бы их пока что хватает, но если нас будет 8 миллиардов, потом 9-10, то рано или поздно мы истощим все ресурсы планеты.
4: Ну, да, когда я последний раз говорила об этом, что ученые бьют тревогу уже не первый год, население планеты растет.
3: Нет, ты бьют сказал, тревогу это
4: ты
3: одно.
4: Ты сказал, дураки, всем всего хватит.
3: Это понятно. Бьют тревогу одно. Предлагает. Что это за вообще фразы такие?
4: Да, предлагают.
3: Международная группа ученых выступила с предложением сокращения постепенного численности населения Земли. Это как вообще?
4: Как
3: перестать кормить нас, или чтобы мы сами сдохли, я просто не пойму. Мы так, а кто? А давайте лотерею тогда проведем.
4: Кто достойно ставится, да?
3: 8 миллиардам раздадим, если там, ну, выпал счастливый билет, то окей, если нет, то, ну, извините.
4: В этой международной группе ученых, надеюсь, российских ученых не наблюдается?
3: Как? Нет, я предлагаю, они выступили с ученые. Может, эмпатия вам не знакомо слово, случайно?
4: Давайте с этих ученых начнем, с их семей, раз они так за это выступают.
3: Это удивительно, конечно. Предлагают сократить.
4: Вместо того, чтобы подумать, как такое количество людей, которые сейчас на планете Земля, в принципе, обслуживать, обеспечивать и как-то дружно существовать вместе, они предлагают...
3: Нет, ну, на самом деле, они тут говорят, что нужна мягкая сила, что это не прям завтра мы всех там, каждого второго в утиль пусть. Нет, конечно, это обращение вспять роста населения. И
4: типа не рожайте
3: стратегия,
4: детей?
3: Да, стратегия обратной демографии.
4: Ну, пусть они обратятся к тем странам, где перенаселение, например. Давайте страны, которые вымирают потихонечку, вот условно...
3: Там не все читать умеют, Марина, в этих странах. Кому они обратятся?
4: Ну, так вот
3: их не поймут.
4: Вот и решайте эти проблемы. Дайте людям образование в этих странах. А тем, наоборот, кто на грани выживания стоит, я сейчас не про Россию, у нас пока все хорошо, более-менее, хотя нам тоже нужно работать над демографической ситуацией.
3: Снесите университет.
4: Но Южную Корею условно возьмите, у них там молодежи практически не осталось, одни пенсионеры, скоро некому будет...
3: То есть там надо
4: давать.
3: Все школы снести.
4: В Южной Корее, наоборот, нужно размножаться побольше, да, чтобы страна жила. В каких-то странах надо, наоборот, политику вводить, как Китай, в свою очередь. Помнишь, Китай в свое время вводил политику «один ребенок в семье».
3: А все, они уже ничего не сделают у них.
4: Потом-то они, конечно, ее отменили, потому что уже пошел перекос в обратную сторону.
3: По прогнозам тех же ученых, у Китая все хорошо в этом плане.
4: Сейчас,
3: они
4: да.
3: через 100 лет сократят сами себя до примерно 600 миллионов.
4: Ну вот, может быть, такую политику и в других странах. Просто...
3: Не надо.
4: Но опять же, да не в нашей
3: у
4: стране.
3: У нас политика, повышение демографии.
4: Я
3: вот
4: же говорю, не в нашей. В нашей, наоборот, нужно повышать.
3: Наша страна, в отличие от этих дурацких ученых.
4: Не в нашей
3: у
4: стране.
3: У нас политика, повышение демографии.
4: Я же говорю, не в нашей. В нашей, наоборот, нужно повышать.
3: Наша страна, в отличие от этих дурацких ученых.
4: Да.
3: Дают.

0: с размножением вещей. А в Европе, ну, загнивающий Запад, там, пожалуйста, там не то, что пожалуйста, там лоббирование интересов вот этих вот меньшинств, которых сейчас уже, на самом деле, по-моему, это не меньшинство, сейчас просто обычных людей меньшинство можно назвать. Вот, и что, и о чем это говорит? О том, что они, собственно, народ не любят. Ну, допустим, французы, допустим, то есть там президент Франции не любит собственный народ. Он желает вымереть, что ли? А кем заместить? Нет, это
1: будто бы, да.
0: Оно видно. Я уже, короче, такой, знаете, это прям позовите меня на первый канал. «Россия-1».
1: Чтобы
0: вместе
1: ты что?
0: Вместе с Соловьем там буду орать. Эти все там пиндосы, вот эти все вообще.
1: Ну да, конечно, в стране, где пропагандируют откровенно.
0: Вот не эти, пропагандируют, вот, у них есть программы. Ты нет, в курсе, что у них есть программы?
1: Знаю.
0: То есть, например, в каком-то определенном департаменте
1: я
0: не может
1: знаю.
0: Быть меньше 20% представителей вот таких вот, например, меньшинств.
1: А я сейчас конкретно про пропаганду говорю, потому что уже приводила...
0: Пропаганда, бог с ним. Пропаганда — это когда, например, кто-то сказал, ну вот это хорошо, вот это нехорошо. Ты можешь поверить, а можешь не поверить. Но когда на законодательном уровне ты приходишь на работу устраиваться, а тебе говорят, извините, мы вас не возьмем, потому что вы не принадлежите к нашему меньшинству, а у нас вот квота осталась только для 3 сотрудников, которые любят красить
1: я
0: губы.
1: Я все-таки договорю. Пропаганда тоже очень важная вещь, особенно когда она направлена на маленьких детей. Рассказывал этот пример, уже приведу в очередной раз, он здесь очень уместен. У меня в 22-м году и в 23-м вот две девочки знакомые уехали жить в Америку. Одна, потому что в 22-м году не согласилась с политикой нашего государства и сказала, я больше здесь не хочу жить, уехала, как и многие другие, да. А в 23-м году моя подруга, которая согласна с политикой государства, любит Россию, ну, так вышло у нее, она познакомилась с американцем, и он ее позвал замуж, и, собственно, она уехала. То есть как бы она по другой причине. А вот та, которая уехала, не согласная с политикой властей, она на протяжении, вот с 22 года, она на протяжении нескольких лет писала дифирамбы в соцсетях Америки, какая прекрасная страна, как ей все нравится. Она туда уехала вместе с сыном, одна его воспитывает. И когда у нее ребенок в 24 году пошел в школу, в первый класс, в американскую школу, она написала первый пост критики, потому что она с этим столкнулась в реале. Она говорит, слушайте, вот все хорошо, но сегодня случилась ситуация, которая меня настораживает искренне. К моему ребенку в школу пришли люди, мужчина женоподобного вида, вместе с психологом, социальным педагогом и так далее. И у них был, типа, как у нас вот этот классный час, да, или разговор о важном, uh-huh. Вот у них то же самое, uh-huh. Где первоклассникам, мальчикам, девочкам 7-8 лет, рассказывали о том, что вы имеете право выбирать пол, вы можете его сменить. Вот как, например, вот этот мистер...
0: Дядя-тетя.
1: Дядя-тетя, да. И говорят, что это нормально. И они это делают с людьми, которым 7-8 лет, и которые еще не понимают, где добро, где зло, где хорошо, где плохо, и что быть мужчиной и родиться мужчиной...
0: Вот. Они это пропагандируют как тренд.
1: Они говорят, что это важно, нужно, хорошо, надо определяться, подумайте, может быть, вы все-таки не в том теле
0: ты чуть-чуть,
1: родились.
0: Чуть-чуть не договоришь. Если бы они пришли и сказали, вы можете выбрать, что хотите, это ваше право, это одно дело. Но когда они это все гиперболизируют и возводят в абсолют, когда они говорят, что сейчас модно, угу. Модно сейчас быть вот таким, потому что дорога открыта. Вон в правительстве, пожалуйста, там 60% представителей.
1: Ну, может, и такое говорят, я не знаю. Меня сам факт пугает того, что они приходят детям и говорят такие вещи, и даже показывают их. В 7 лет ребенок не понимает еще, да, все-таки, что по жизни нужно делать.
0: Получается, не зря ввели в нашей стране закон о запрете пропаганды среди...
1: Именно о запрете пропаганды,
0: да.
1: Точно, не зря. По крайней мере, среди несовершеннолетних. Взрослые люди сами все решают своим мозгом, взрослым. Детям, конечно, нужно правильные ценности прививать. Так вот, это был первый пост, когда она сказала, когда она, в принципе, признала, что и в Америке есть что-то такое, что ей кажется... Слава, думаю, вот ты-то ведь росла, ты родилась еще, когда Советский Союз был. Ты росла там со мной вместе в 90-е. Ты, в принципе, нормальных традиционных ценностей. Естественно, тебя это будет бесить. Несмотря на то, что ты привезла ребенка в страну, где это считается нормой. Конечно, у тебя внутри вот это воспитание-то твое, наше еще постсоветское, оно тебе не дает забывать, что есть два пола, и это прекрасно, это по всем канонам прекрасно. Мужчина, женщина, семья, дети. Вот это был тот самый момент, когда она поняла, что не все так гладко. И она начала своего ребенка уже дома обрабатывать и говорить, слушай, никого не слушай, ты вот мальчик, давай мужчина, я тебя воспитываю как мужчина. То есть она начала с ним
0: надо
1: работать дома.
0: Надо с девочками.
1: Да, да, да.
0: Владимир пишет, многие люди, уехавшие из России, особенно блогерки всякие, начали ныть из-за этой движухи. Тут запрещенной в России организации.
1: Угу.
0: Экстремистов.

0: Мишкой. О. Так, а еще одна была блогерша, которая оскорбляла Россию. Ее лишили гражданства. Из США выгнали за то, что она начала против вот этих вот
1: движений
0: выступать. Куда? И куда ей теперь ехать?
1: Ой.
0: В Мексику. Там...
1: Ну или куда, не знаете. Обычно такие люди едут на Бали куда-нибудь. Ну, как правило, которые не нашли себя нигде в Европе и в Америке, а в России их тоже уже точно не ждут, они, вот, как правило, едут куда-то туда, в Азию, и теряются чаще всего.
0: Пусть америкосы изменяют, что хотят, их меньше будет рождаться, вымрут скоро, пишет Александр.
1: Угу. Я, кстати, не знаю, в Америке население растет, надо. Вот я никогда не интересовалась этим моментом.
0: Тоже.
1: Ну, у них...
0: Глянуть надо.
1: Ну так, просто учитывая их политику государства, может быть, действительно сокращается население. Но они об этом просто...
0: Можно еще глубже копнуть вопрос замещения другими. Ну, короче, святое место пусто не бывает. У нас есть такая поговорка. И один человек уходит, другой на его место приходит. И вот кем, кого и когда и в каких странах замещают, и кому это выгодно, и кому это нужно, и кто лоббирует всю эту движуху. Если посмотреть сейчас европейские страны, ряд европейских стран, по крайней мере, кто у них сидит в правительстве, на должностях премьер-министров, и каких они взглядов, и куда эти взгляды направлены. Там можно свои выводы сделать. Мы их, конечно, делать не будем, кто мы такие, мы же это просто два болтуна, которые ничего не знают, ничего не понимают. Но в целом, я не знаю, слава богу, нас это не касается.
1: Есть комментарии.
0: Просто если мы вдруг когда-нибудь оступимся... И мы сами не заметим, как можем вот пойти по неправильному пути. А я бы не хотел в ту сторону ходить, если честно. И детей воспитывать так бы не хотел. На чужих ценностях. Поэтому вот что-то это. 4 года мы обсуждали, хорошо это или нехорошо. И как будто бы хорошо. Как будто бы наши ценности семейные, это хорошо. Как будто бы некоторые законы, по крайней мере...
1: Нет, что они, касается традиционных ценностей, они ты никогда в этом не сомневался.
0: Я всегда выступал за какую-то свободу. Ну, типа, хочет человек, да пусть. Но если ему, ну, по кайфу...
1: Вот мы про взрослых людей говорим.
0: Убивать, что ли, будем за это?
1: У нас пропаганда запрещена с
0: одним... Я до сих пор так считаю, что каждый вправе выбирать, где ему жить, во что верить, в какие игры играть, в какие мессенджерами пользоваться. Ну, каждый вправе. Но иногда кажется, если идет прям систематическая и даже не пропаганда, а программа по вырождению меня как нации, допустим, или как страны, или как жителя этой страны.
1: Ты про Америку. То,
0: я вот, ну, например, про себя.
1: Про Европу.
0: А что думаешь, они там сидят, не думают, как бы Россию с лица земли стереть? Думаю, что думают. Если они с собой это делают, то с нами-то и подавно. Я бы так вот не хотел.
1: Ну, по крайней мере...
0: Я бы хотел, чтобы меня защитило государство.
1: Ту историю, которую знакомая моя написала, вот про детские... Ой, про первый класс. Я бы тоже не хотела, чтобы мы детям так приходили. Владимир нам пишет по поводу Лерчика. Блиновская получила реальный срок и сидит вроде. Не вроде, Владимир, а сидит. Действительно, уже не первый год. И более того, она периодически, примерно раз в полгода, подает как бы просьбу, или как это называется. Ну, в общем, просит пересмотреть ей срок, скостить его, уменьшить, но... Суд и как бы без изменений оставляет, говорят, нет, пожалуйста, давайте уже досидите.
0: А вот Алла писала, звучит, конечно, жутко сократить численность. Вот правильное решение найти, чтобы в странах третьего мира наладить жизнь и развивать людей и производство, чтобы они, бедняги, лучше жить стали. Вы знаете, в некоторых странах это сделать невозможно. У них устоявшееся мышление и устоявшиеся догмы. И они не готовы принимать. Они готовы принимать блага, если вы им привезете коробку с печеньками, они скажут... Окей. Ну, может, даже спасибо. Но как бы в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Понятно, о чем говорю?
1: Понятно.
0: Но если вы приедете, вы пытались...
1: Ну, ты говоришь про одну конкретную
0: англичане,
1: какую-то сейчас страну.
0: Допустим, англичане пытались в Индии отменить понятие каста. Но они посмотрели, что, во-первых, это не работает. Во-вторых, эта кастовая система, она давным-давным-давно сформировала это общество, эту пирамиду людскую, которая держится, и сейчас, видишь, уже почти 2 миллиарда человек их. И ты с этим ни черта не сделаешь. А начнешь менять, людям будет жить еще хуже.
1: А и здесь, типа, вода камень точит не подойдет, да, принцип?
0: Нет.
1: По чуть-чуть, но пересмотреть как-то свою идеологию, мировоззрение у них не получится.
0: Это, знаете, можно ответить фразой «можно, а зачем?».
1: Ну, опять же, ты говоришь, одну страну приводишь пример, есть другие, которые, может быть, и пересмотрят.
0: По ощущениям, надо просто
1: надо.
0: Думать не над тем, как кого-то исправить, надо думать над тем, как бы улучшить жизнь нашей стране и как бы стать примером для других стран. чтобы вот там посмотрели, сказали, блин, а в России так классно, хочу, как у них.
1: А еще Алла написала, наверное, ученые, когда сказали, что половину численности нужно сократить, наверное, они имели в виду, что надо просто их переселить на другую планету.
0: Но некоторые уже и так на другой планете живут, родной, хочется сказать. Все, да не смотри на меня. Если какую-то фигню несу, значит цитата из фильма.
1: Понятно. Советские фильмы вошли в чат. Мы вернемся после музыкальной паузы, продолжим. Видим ваши комментарии, зачитаем.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А вы знали, вот я сегодня федеральные СМИ читаю, просто со слушателем сейчас про финал одного фильма переписываемся, вот у меня финал в голове. Мы тоже кино обсуждаем за эфиром со слушателями. Федеральные СМИ сегодня пишут со ссылкой на Минобороны. Помните, у нас 2 августа в Югре был объявлен режим беспилотной опасности, и, кстати, он был объявлен на территории всего Уральского федерального округа, во всех 6 регионах УРФО. И вот как сегодня Минобороны сообщает, оказывается, вот 2 августа, когда у нас было объявлено опасность, над Югрой сбили украинский беспилотник.
2: Это кто пишет?
1: Это пишет Коммерсант со ссылкой на Министерство обороны. Министерство обороны заявили, что 2 августа они уничтожили почти 250 беспилотников в 17 регионах страны. И вот в этих 17 регионах фигурируют в том числе наши. Ну, кстати, здесь Пермский край. Ну, в целом, тут внушительный список, я даже его перечислять не буду. Вот так вот. Сегодня опять лента пестрит этими сообщениями. Я бы вот сейчас хотела перейти плавно к теме бизнеса и беспилотников, потому что это сейчас все взаимосвязано. В Брянской области сегодня 8 мирных жителей получили ранения, да, в результате ударов ВСУ. Про Геленджик это вообще отдельная история. Вчера мы вам рассказывали эту жуткую историю там в Геленджике, на пляже. Ну, не в самом Геленджике, а под Геленджиком есть поселок Архива Осиповка. И, ну, довольно известно, там часто приезжают туристы, отдыхают. И там вот вчера, когда мы были в эфире, говорили, что 6 погибших, сегодня уже их 7, то есть еще один человек скончался. Число пострадавших выросло тоже до 58, это вот прям последние данные, час назад опубликованные. 21 человек госпитализирован, трое из них дети, и, кстати, среди погибших тоже трое детей.
2: И ты знаешь, при условии, что говорят, хорошо, что это не самый густонаселенный участок пляжа был, тот, куда упал вот этот беспилотник, куда ударил, ну, можно по-всякому говорить, mm-hmm. Официальная информация тоже разнится, и мы не хотим брать на себя ответственность и называть причины и так далее, но... Кошмар, что?
1: Угу. Ну и вот, а сегодня очень много информации, связанных именно с бизнесом, в частности, была сегодня атака на Ленинградскую область, и там после этой атаки, во-первых, загорелся склад «Валберис» очередной, сейчас про «Валберис» отдельно расскажу, плюс ко всему, после атаки дронов загорелся объект у «Ленты». То есть уже и торговые сети сюда подключаются, потому что, вот, по крайней мере, опять...
2: Про Самарскую область говорил?
1: Нет, в Ленинградской области под Петербургом.
2: А вот в Самарской области 2 августа из беспилотника, да, вот атаки беспилотников, загорелся склад «Валберис», и там полностью выгорел он вместе со всеми товарами.
1: Нет, про то, что «Валберис», это, знаете, уже такая история, когда заходишь утром читать новости, и в очередной склад видишь, и страшно от того, что ты даже уже не удивляешься, потому что их стало слишком много. Это жесть, что мы к этому, как уже, знаете, привыкаем. Но это отвратительно, это мерзко, это ужасно. И большие потери, естественно.
2: Как пишет «Комсомольская правда», Marketplace, «Валберис» потерял свыше 22% своих складских площадей.
1: Я как раз хотела сказать, что неделю назад мы в эфире говорили, как сама Татьяна Ким лично, да, комментировала, что они уже около 10% складских помещений потеряли. Сейчас уже 22%. Ну, то есть это почти четверть.
2: Ущерб продавцов оценивается в 280 миллиардов рублей, при этом компания выплатила больше 40 миллионов тяжело пострадавшим сотрудникам и семьям. Ну, пока о выплатах именно продавцам ничего не сообщается. Но есть такая вот информация вскользь, что частичные компенсации получают только небольшие компании с небольшими там оборотами.
1: Ну и вот, и сегодня получается, вот под Петербургом очередной склад «Валберис», была там атака, людей вывели заранее, эвакуировали, то есть здесь, слава богу, погибших и пострадавших нету. Но вот «Лента», когда, да, атаковали также «Ленту», там один человек получил ожоги, его госпитализировали. Погибших тоже, слава богу, нету. Так вот, эти российские компании сейчас, они тоже начинают, ну, вот, причем, знаешь, это раз разницы в пару часов новости. Сначала я читаю в федеральных СМИ, тот же «Коммерсант» пишет, что российские продуктовые сети сейчас начали готовиться к каким-то потенциальным угрозам, и они начали объединяться, решать эти вопросы сообща и менять логистику. В частности, X5 Group, а это, я напомню, «Пятерочка», «Перекресток», да, и «Чижик» в эту сеть входит, сеть «Магнит», сеть «Лента», сеть Метро и Вкусвилл, они уже обсуждают сейчас перевод части поставок на схему, при которой поставщики сами доставляют товары в магазины и распределительные центры, чтобы минимизировать риски. Вот я читаю, что Лента в этом списке, она тоже думает, как бы вот это все сейчас менять, и буквально через пару часов по Ленте прилетает вот дрон под Петербургом. То есть они вовремя хотя бы начали как-то задумываться, потому что у них тоже никаких гарантий безопасности нет. И я напомню еще, помнишь, я говорила, когда это было? В конце прошлой недели ты еще раскритиковал эту историю и правильно сделал на самом деле, потому что вот в конце прошлой недели первая сеть, которая вообще озаботилась этим вопросом, они начали прям публично об этом говорить, это была сеть «Красное-белое». И вот они тогда предложили своим поставщикам подписать соглашение, согласно которому они как...
2: Побеспокоились они.
1: Нет, они побеспокоились о себе, в первую очередь, конечно, как торговая сеть, которая...
2: Ты просто говоришь, кто вот первый побеспокоился.
1: Не то, что побеспокоился, они первые, кто начали это обсуждать вслух. Сейчас к ним подключаются и все остальные. И они тогда предложили своим поставщикам, кто им продукты поставляет в магазины, подписать соглашение, согласно которому они, как красно-белое, освобождаются от ответственности за товар, который будет уничтожен в случае там каких-то ЧП, включая атаки бесплотников, они это прямо прописали в договоре. Так вот, поставщики остальные, другие, они, как и ты, Тимур, я напомню, ты раскритиковал. Вот все остальные поставщики тоже раскритиковали инициативу и сказали, что перенос всех рисков на бизнес вообще противоречит законодательству, может привести к росту цен, дефициту продукции и много других вытекающих последствий. И в итоге вот это давление, которое началось на КБС прошлой неделе, вот сегодня дошло до того, что они все-таки отозвали свое обращение к поставщикам и сказали, окей, как бы мы поняли, наверное, что погорячились, и все-таки по-прежнему продолжат нести ответственность за это сообщение.
2: Не то, что погорячились, но это, ну, как будто, ну, странно. Ну, всем же кажется, или только мне это кажется странным.
1: Ну, они же реально это эти соглашения и договоры
2: так
1: предлагали.
2: Так же странно, как, например, если кому-то работодатель скажет, если вдруг свет отключится в офисе, вы за этот день зарплату не получаете. Ну, в смысле? Ну, то есть, почему это меня должно касаться? Почему это меня, как поставщика куриных яиц, должно касаться, что у вас что-то случилось в вашем магазине, куда я эти куриные яйца поставил? Вы мне за них заплатите, делайте с ним, что хотите. Хотите, кидайте друг друга. Мне же уже без разницы. Угу. Почему-то меня должно... Дмитрий пишет, а у Озона со складами все окей.
1: Озон, кстати, глядя на Валверис, начал уже тоже этот момент продумывать, потому что Озон с прошлой недели, читаю эти новости, как они начинают, ну, как-то тоже беспокоиться за свои объекты. Но в частности, пока что они начали, вот сегодня, опять же, свежие данные читала, пока что Озон начал перевозить дорогие товары сразу в пункты выдачи заказов. Пока эта мера касается только отдельных категорий, например, электроника и брендовые вещи. Но брендовые вещи действительно, Озон занимается же как раз... они стали одной из самых тех популярных площадок в России, где сейчас люди, через которые люди покупают брендовые вещи, которые ушли у нас из страны. Вот, и они эти дорогущие вещи, реально, сумки там за 300, за 500 тысяч привозят и все такое. И на складах теперь держать эти вещи брендовые или ту же электронику, где каждый холодильник там по 30, по 50 тысяч, да, им совершенно невыгодно. И вот эти дорогие вещи, они стали сразу привозить в пункты выдачи. Это пока вот единственное правила, которые они придумали для того, чтобы обезопасить и в случае чего не нести хотя бы колоссальные потери. Какие-то, может, товары по мелочи, там, это не так страшно, да, это проще возместить.
2: Есть сообщение от Владимира, дорогие, да. Пишет Владимир. Озон принадлежит не только российским акционерам, АВБ полностью российский.
1: Mm-hmm. Вообще, я помню, когда у нас началась вот эта история с переходом компаний из-за границы на российский рынок, по-моему, Озон перерегистрировались на острове Русский, возле Владивостока который. И официально...
2: Не, перерегистрировались, не вопрос. Ну, просто как бы здесь нет, человек пишет, что есть определенные интересы у людей, которые не находятся на территории
1: я
2: России, и, возможно...
1: Я это поняла, но еще раз хочу сказать, давайте я эту информацию перепроверю, потому что когда-то, как мне кажется, пару лет назад Озон во всеуслышание заявляли, что они теперь полностью...
2: Это не мешает мне сидеть в Америке и владеть определенным процентом компании, к примеру. А хоть где ты там зарегистрируйся, я акционер.
1: Я поняла.
2: Часть прибыли мне в карман. Ну, тогда... Мне зачем, чтобы мои склады горели?
1: Тогда надо посмотреть, да, список акционеров, список владельцев и так далее. Но в целом Озон, они тоже обеспокоены этим, по крайней мере, говорят об этом. И вот пока приняли решение хотя бы дорогие вещи сразу в ПВ завести.
2: Понятненько. Ладно, у нас сейчас музыка.
1: Да.
2: Да, ну, да.
1: Да.
2: Так бывает. Сейчас опять... Ругать будут. Да я что-то хотела... Радика скажут, вырубай свою музыку на рабочем месте.
1: Хотела что-то сказать, слушать. Вылетела мысль. Ну ладно, если вспомню, расскажу. Если действительно важную мысль, значит, скажу и попозже.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мы провели мини-журналистское расследование, причем коллективно. Я свое, Маринка свое. Слушатель, который нам написал о том, что Озон вроде как принадлежит не только российским акционерам, провел свое собственное расследование и говорит: ой, обманул, наверное, извините, и прислал информацию. В общем, согласно всей нашей вот этой вот журналистской информации, которую мы накопали, действительно, когда-то так и было, но с 24 года пошла реструктуризация вот этих вот активов. И зарубежные инвесторы, они из-за там некоторых геополитических проблем, понятных, да, решили полностью уйти из России и свои активы как бы распродали. Угу. И на данный момент, ну, огромная часть, большая часть, если не все 100%, принадлежат все-таки россиянам.
2: Все правильно, поэтому под такой же они находятся, по сути, угрозой. Но Валберсу достается сейчас больше всего, конечно. Я хочу перейти к темам, связанным с транспортом и с дорогами, потому что тут хорошо. Есть чем и похвастаться, и погордиться, а есть и над чем покумекать. И, кстати, знаете, есть такая новость, которая заставит всех нас с вами тренировать память, как мне кажется. Вот просто вынуждены мы будем, чтобы не расплачиваться рублем потом за плохую память.
1: Чё-чё? Новые знаки появятся?
2: Ничего не понял, сейчас расскажу. Нет, у нас тут Министерство транспорта решило, я не знаю, подстегнуть нас рублем, чтобы мы с вами стали все незабывчивыми, такими, знаете, внимательными, Машами-растеряшими, чтобы перестали все быть.
1: Типа штраф не заплатил в 10 раз больше, да?
2: Нет,
1: через неделю?
2: Не угадала. Рассказываю. Короче, Минтранс меняет правила хранения забытых вещей в транспорте.
1: Ой, такой заход был. Я думал, там что-то колоссальное случилось.
2: Подожди, ты же еще не знаешь. Никто пока не знает, потому что это будет сейчас устанавливаться, эти суммы. Короче, если вы забыли в каком-то транспорте общественном, но это единственное касается наземного общественного транспорта, то есть не идут в расход здесь самолеты. Что, ты мне не можешь слово подсказать?
1: Я просто удивляюсь. В расход самолет?
2: Нет, я пытаюсь вспомнить слово самолет, тебе показывают.
1: Не учитывается. Авиатранспорт, да, только наземный транспорт. Это автобусы, это трамваи, это метро, если это касается каких-то регионов, где оно представлено. Ты это имеешь в виду?
2: Да, в общем, в наземном общественном транспорте забытые вещи, они будут храниться бесплатно всего лишь в течение суток. А если вы вспомните об этом на второй день, то вам придется заплатить, чтобы забрать свою вещь, деньги. Прикиньте, и перевозчик...
1: Сколько?
2: А вот это вопрос хороший, потому что сейчас размер не уточняется, как пишет ТАСС, а перевозчик будет устанавливать сам эту сумму. Захочет и 1000 попросит, может быть.
1: Ну нет же.
2: Захочет 100 рублей. Ну, откуда же я знаю, какие там тарифы будут?
1: Это что это за... Захочет, давай, 100 тысяч.
2: Ну нет, ладно,
1: типа,
2: окей.
1: Это получается...
2: Понятно, что нельзя, наверное, будут какие-то...
1: Законное присвоение чужого имущества, так что ли?
2: Это будут, наверное, все-таки какие-то рамки и границы установлены, но в целом, как бы, точные суммы пока не сообщаются.
1: Будет тариф 50 рублей, допустим, это понятно.
2: Ну так и вот, если человек, точнее, если водитель или кондуктор, если речь идет про, например, автобус, да, в городе...
1: Ну давай автобус.
2: Найдут оставленные вещи, они должны передать их на хранение в конечном пункте
1: давай,
2: маршрута.
1: Давай, школьная сменка, к примеру.
2: В конечном пункте маршрута они должны обязаны отдать это все на хранение. Угу. А чтобы забрать имущество, человеку нужно будет подать документ, который удостоверяет личность. Причем, как можно кроссовки определить по документу, я не знаю. Ну, ты почему-то кроссовки привел в пример.
1: Типа мое, допустим. Ну, сын потерял, черный, там, синий пакет, допустим.
2: Ну, и да, записали, например, золотое колечко, если ты говоришь, что это твое, забрал такой-то, такой-то, чтобы в случае чего потом тебя найти, да? И при этом расходы на доставку вещей обратно оплачивает сам владелец. Ну, это как будто бы и так понятно, но это тоже уточняет ТАСС. Вот так вот. Поэтому я бы, честно говоря, с 1 сентября ни в одном общественном транспорте не хотела ничего оставлять или терять. Потому что я могу обнаружить пропажу через неделю, и бог его знает, сколько за эти 7 дней мне придется потом заплатить. Вот почему-то даже здесь уже хотят ввести какие-то именно денежные, понимаете ли...
1: Я кое-что вспомнил. Екатеринбург, вокзал.
2: Угу. Камеры... О, вообще жесть. Зачем ты это вспомнил? Мне сейчас будет больно.
1: Камеры хранения.
2: Я сейчас найду.
1: Ой, расскажи прикол.
2: Я сейчас найду просто, сколько стоят они. Мы же фотографировали тогда.
1: Представьте, чемодан. Обычный, обыкновенный, дорожный чемодан.
2: Среднестатистический.
1: То есть это не огромный баул, да? Ну, пусть в высоту сантиметров там 50, в ширину сантиметров 40, в глубину сантиметров 30. Ну, обычный чемодан с ручкой на колесиках. Так вот, чтобы оставить этот чемодан в камере хранения на сутки. А там нет такого, что, например, там есть, можно выбрать, по-моему, час, два, три, а все, что свыше 12, это считается сутки. Так вот, стоит это примерно 500 рублей. Ты ищешь тарификацию?
2: Да, больше это стоит.
1: Примерно, я говорю. То есть там в зависимости от размера ячейки, которую ты арендуешь. Uh-huh. Там есть и за, по-моему, 900 рублей, еще дороже, ты можешь туда несколько чемоданов запихать. Но суть в чем? Смех в том, что рядом хостел. Вот рядом с вокзалом стоит хостел.
2: Да.
1: И там койко-место стоит дешевле.
2: Да.
1: По сути, ты можешь просто снять койко-место, положить туда свои чемоданы,
2: да.
1: Тебе это выйдет дешевле, чем оставлять в камере
2: хранения. И вы не поверите, кто нам об этом намекнул в лайфхаке. А охранники, которые вот на ЖД вокзале работают, проверяют чемоданы, вот, да, стоят на страже безопасности. Они нам как бы... Мы спросили, а где здесь у вас камера хранения? Они говорят, да вот тут за углом, а за другим углом есть хостел. Ни на что не намекаем, но там дешевле. Мы такие, спасибо за ни на что не намеки.
1: Ни на что не намеки. Но это выгодно в случае, если вы на сутки оставляете. В случае, если вы на несколько часов, там, ну, тоже, ну, прилично, ну, типа на 2 часа стоит чемодан,
2: вот
1: 500 рублей,
2: вот
1: ну,
2: смотрите,
1: куда это?
2: Смотрите, большая ячейка, например, да, если у вас большой чемодан, 12 часов и больше стоит 2500. Просто 2500 за то, что ваш чемодан, например, 13 часов полежит в ячейке. Но это какие-то вообще нереальные тарифы и расценки. Я помню, что это всегда была недешевая услуга хранить на вокзале вещи.
1: Всегда стоило копейки какие-то. Одна позиция, типа там 60 рублей ты ее оставляешь.
2: Ну, Тим, это в лохматом, я не знаю, в 2005-м было.
1: В каком-то, не в 2005-м, а я, по-моему, помню, даже 10 лет назад у них в подвальном помещении такой огромный был холл, складское помещение.
2: Ты именно про Екатеринбург говоришь?
1: Ну, именно про Екатеринбург. Я
2: а
1: не знаю,
2: сейчас там вот эти электронные ячейки, все поменялось, видите, современные технологии. Но мне кажется, абсолютно какая-то необоснованная дорогая услуга. 2500 за 12 часов хранения? Ну, куда?
1: Ну, ты же можешь 23 хранить.
2: Какая разница, ты 2500 отдаешь.
1: Причем смешно, но если ты положил туда чемодан, ага, и закрыл дверцу, у тебя есть какие-то там считанные минуты, чтобы открыть и что-то туда доложить или забрать то, что если что-то там забыл.
2: Угу.
1: Если проходит, по-моему, 15 минут, и вот 15 минут прошли, вы открываете через 40 минут ячейку, даже если на сутки взяли эту ячейку, то она аннулируется. То есть доступа вы больше туда не... Ну, вы ее не закроете.
2: Угу.
1: Открыл, положил, закрыл, погулял и забрал свой чемодан. Все.
2: Да, второй раз уже нельзя. А, между прочим, до часу, если вы берете на 30 минут эту ячейку, условно, надо вам куда-то отойти в магазин, да, купить продуктов, не таскаться же с чемоданом. 500 рублей, 450, ладно, буду справедливо, 450, ну, 1500 просто за полчаса хранения. Ну, прям дорого, как по мне.
1: Давай так, тоже по справедливости, в большую ячейку ты можешь много напихать вещей.
2: Ну, или один большой чемодан. Или несколько средних.
1: Прям можно человека засунуть туда.
2: Надеюсь, так никто не делал.
1: Типа мужа.
2: И собак никто не оставлял, надеюсь, там в этих ячейках.
1: Вот. Я уверен.
2: Что собак оставляли?
1: Что находились такие люди, которые там собак оставляли. Давай позвоним.
2: Ну, это ужасно.
1: Давай позвоним на вокзал Екатеринбурга и спросим,
2: да?
1: Как часто у вас собак оставляют.
2: Ну, в любом случае, мне кажется, это тоже одна из мер, которую, возможно, придумали в Минтрансе для того, чтобы... Ну, наверное, тут несколько целей, да? И
1: ну,
2: бюджет пополнить, и людей, чтобы они меньше забывали.
1: Вот именно, да. Вот мы все там забываем в общественном транспорте
2: постоянно
1: вещи. Они их вынуждены где-то хранить, то есть какого-то человека, да, взять на работу, которому надо платить зарплату, который будет все это под опись записывать, хранить,
2: ну,
1: это потом выдавать.
2: Так и так есть эти люди.
1: А мы будем каждый день терять, приходить. Это, ну, они так и так и есть, но на это же надо как-то оптимизировать
2: расходы. Ну, всю жизнь люди теряли и находили бесплатно.
1: Но теперь будем
2: теперь
1: за деньги.
2: Ну, как будто бы зачем все это в плоскость денег переводить? Раньше человеческое отношение было. Потерял, пришел в бюро, вот так, говоришь, а я тут это, и тебе находят.
1: Это называется
2: это...
1: капитализм. Слово «бюро» — это не капитализм.
2: Угу.
1: Это что-то такое вот из коммунистического.
2: Короче,
1: прошлого.
2: С 1 сентября призываю вас, ради экономии семейного бюджета, не забывайте вещи в общественном транспорте. Более того, тарифы еще неизвестны. Когда их объявят, еще либо обрадуемся, либо, может, в очередной раз удивимся, ужаснемся. Но это уже ближе к сентябрю, так полагаю, публикуют. Почти 5 вечера. Услышимся в новом часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские строители завершили обновление концертного зала главного культурного учреждения Макеевки. Сургутский район развивает программу улучшения жилищных условий для семей коренных северян. Югорчане вновь выберут лучшего народного участкового года. Дворец детского и юношеского творчества в Макеевке тестирует современное концертное оборудование. Югра продолжает оказывать помощь подшефному городу, включая ремонт этого культурного учреждения. Еще год назад в его главном зале были сиденья и вся отделка советских времен. Сейчас здесь лид-экран, комфортные кресла и акустическая система, позволяющие принимать артистов и мероприятия любого уровня. Обновили и старый паркет. Строители уложили современное напольное покрытие. Ремонт зала завершен, но работы в других помещениях продолжаются, комментирует директор Дворца детского и юношеского творчества Наталья Казак.
2: Сейчас идут у нас уже такие подготовительные работы, облицовочные работы внутренние. Проводятся инженерные сети, полностью меняются, и готовятся уже к завершению внутренние работы, кабинеты, учебные кабинеты, административные.
1: Важным этапом станет и комплексное благоустройство всей территории дворца. Сейчас югорские строители вместе с администрацией учреждения прорабатывают возможные варианты, чтобы в центре Макеевки появилась самая яркая точка притяжения для всех, кто любит творчество. Хорошие перемены для семей коренных малочисленных народов Севера в Сургутском районе. На поддержку жителей данной категории в текущем году выделено почти 62 миллиона рублей. Эти средства уже помогли трем семьям из Угута, двум из Сытомина и двум из Лентора, а также по одной из Югана и Рускинской. Всего для людей данных категорий приобрели 12 жилых помещений. Новые дома и квартиры появились в Солнечном, Угуте, Сытомина, Беломяре, Ленторе, Рускинской и Нижнесартымском. Как отмечают в районной администрации, на программу заявили 338 семей коренных жителей. 234 из них уже признаны участниками. В этом году условия обновились. Если раньше субсидия покрывала 50% от расчетной стоимости жилья, то теперь при полном отсутствии собственных квадратных метров у семьи возмещается уже 100%. Югра признана лучшим регионом в Уральском федеральном округе по внедрению регионального экспортного стандарта. Итоги подвели на межокружном совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Добиться высоких результатов удалось в том числе при помощи регионального центра поддержки экспорта. Его специалисты оказывают содействие в поиске зарубежных партнеров, сопровождении контрактов, а также проводят специальные курсы. Только в прошлом году услугами организации воспользовались 278 предприятий малого и среднего бизнеса. Еще 198 предпринимателей прошли обучение по внешэкономической деятельности. Благодаря этому объем экспорта в Югре превысил 9 миллионов долларов. И это не просто показатель, а реальные возможности для продвижения и выхода бизнеса на новые рынки. Такая системная работа помогает местным компаниям уверенно чувствовать себя в международной торговле. И последнее. Югра готовится к новому всероссийскому конкурсу МВД России «Народный участковый 2026». Его региональный этап стартует 11 августа и продлится до 20 числа. В эти дни югорчане смогут проголосовать онлайн за тех, кто каждый день стоит на страже порядка. За звание лучших поборются опытные специалисты со стажем работы не менее 3 лет и без дисциплинарных взысканий. Узнать о кандидатах можно будет на сайте ОМВД России по Югре. Отмечу, победители первого этапа ждет второй тур. Его организуют с 7 по 16 сентября. Профессионал в погонах, прошедший отбор, представит Югру на заключительном федеральном этапе, который состоится в 3 декаде октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Марина.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марина.
5: Что случилось?
4: Я новость нашел смешную. Она прям искренне смешная?
5: Ну, она или такая, она опять мне как-то грустная, даже неудобно говорить об этом.
4: Грустная, над которой и смех, и грех, как говорится. А,
5: что ты знаешь про Tour de France? Вот такое вот название.
4: Это гонки.
5: Велогонка. Да. Причем, ну, по-моему, суперклассическая, суперлегендарная, самая известная велогонка. И вот, ряд женских команд, там сейчас женщины сегодня соревнуются, ряд женских команд, это пишет Вести.ру, господи.
4: ВГТРК наш.
5: Пишут они, что ряд женских команд обратились в Международный союз велосипедистов с просьбой повлиять на гонщиц.
4: Так.
5: И вынести какой-то запрет, потому что уже мочи нет и нет терпения. Говорят, что некоторые гонщицы, некоторые команды даже женские, специально себе увеличивают грудь.
4: Чтобы отвлекать кого-то от чего-то?
5: Да нет. Для аэродинамического обтекателя.
4: А, это им помогает быстрее достигать цели? Ё-моё!
5: Они говорят, что таким образом... Давай я сейчас процитирую Вести.
4: Пожалуйста.
5: Вести вообще что-то жестится. Профессор аэродинамики Берт Блокин заявил, что нагрудный обтекатель, ну, это так называется, нагрудный обтекатель, при гонке на 20-30 километров действительно может помочь выиграть решающие секунды. Обтекатель. А смотри, какой формы грудь сделаешь. Если треугольную, то у тебя вообще будет как киль, представь.
4: Слушай, но я сомневаюсь, что какая-то женщина идет на такую опасную операцию ради того, чтобы выиграть Tour de France.
5: Зря ты прям сильно так сомневаешься.
4: То есть реально они любую используют возможность даже под нож ложатся хирургу пластическому, лишь бы выиграть вот эту гонку.
5: То есть ребра удалять ради там осиной талии.
4: Это ради красоты. Это ладно. Женщина некоторые одержимы.
5: Если вы ради красоты можете пойти на этот шаг, то для того, чтобы выиграть гонку, тем более.
4: Боже мой.
5: Ну а что, даже волосы длинные, знаешь, там всю жизнь отращивала, и тут на соревнования приехала, на взвешивание не проходит 300 граммов, волосы себе отрезает.
4: Да, знаю такие истории.
5: Идут на много чего. Угу. А тут и считай, как бы...
4: То есть, получается, к приходу...
5: И для красоты, все для победы.
4: Красота здесь понятие относительное, но она, получается, приходит к пластическому хирургу и говорит, мне нужно так сделать, чтобы я выиграла, да, то есть, чтобы аэродинамика благодаря форме была максимальной, прям классной, чтобы, то есть, и хирург такой реально сидит, занимается этими какими-то там расчетами, чтобы все сделать.
5: Смешно, это тоже еще кое-что увидел. В 2024 году внешний вид одной из гонщиц во время Олимпийской раздельной гонки в Париже показался подозрительным экспертом. При рассмотрении кадров с нескольких раздельных гонок прошлого сезона было высказано предположение, что у некоторых участниц могло быть, цитирую, что-то спрятано под майкой.
4: Угу.
5: И потом выяснилось, что это что-то, это обтекатель, понимаешь? Так как называют сейчас. Кошмар какой.
4: Кошмар. Ну, хорошо, что это там. Это где-то там.
5: Зато я нашел себе источник смешных новостей.
4: Не ожидал, да, что это на сайте Вести.ру.
5: На таком серьезном сайте. Серьезно, я понимаю, да. Там ха-ха-хи-хи. Точка что-нибудь РФ. Но
4: что делать? Вот так вот, если жизнь такая, вот о жизни пишут. По крайней мере, во Франции жизнь такая. Еще раз говорю, в России такую новость я бы с трудом представила. Не дай бог. Ну ладно, не об этом сейчас.
5: Кстати,
4: у нас...
5: есть еще одна новость, которая может вызвать улыбку.
4: А может я продолжу тему дорог? Ну давай, если хочешь улыбаться сегодня.
5: Знаешь,
4: самое
5: популярное зарубежное направление для городского туризма у россиян.
4: Какой город мы ездим путешествовать?
5: Куда за рубеж мы, в какой город ездим?
4: Так за рубеж или
5: по... За рубеж. Ну, в какой город? Типа там Мюнхен, Стамбул.
4: Стамбул точно часто ездит
5: россияне. Самый популярный.
4: Самый?
5: Да.
4: Ну, учитывая, что Турция у нас в этом году снова лидер по заграничному туризму.
5: Сразу мимо. Да легкотня, на самом деле.
4: Минск?
5: Ну, конечно.
4: Ну, кстати, почти...
5: Я просто смотрю, там в ассоциации там назвали самый популярный зарубежный город, на направление для городского туризма. Думаю, интересно, что куда же, оказывается, Минск.
4: Да. Почему-то... Ты говоришь, что здесь смешно, что за границей Минск называют. Почему мы всегда это с интересом, с каким-то с хохотом воспринимаем? Ну, это же правда за граница. Как ни крути. Хотя свои родные
5: там. Да не воспринимаю я это как за границу.
4: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что...
5: Знаешь, знаешь, это на как вот мне неделе. Вообще всегда казалось странным, что если я, допустим, с Ямала в Югру приехал, да, я же в рамках России передвинулся просто в соседний регион, и мне говорят, ты по закону обязан здесь встать на учет, военкомат, пройти регистрацию, переоформить машину, там много чего еще должен сделать. Я думаю, зачем? Ну, я же в своей стране. В своей стране. Я не с Дальнего Востока в Калининград даже уехал. Я просто вот там 400 километров по прямой. Зачем мне документы-то переделывать?
4: Ну, чтобы
5: поэтому я примерно так же воспринимаю Беларусь и Минск как часть какого-то единого союзного государства.
4: Да.
5: Единого.
4: Это
5: я последнее, о чем задумался сегодня, клянусь, что заграничным, заграничным направлением можно назвать Минск.
4: Да, это пару недель назад была новость. Помните, про такой способ, как бумажный НДС, благодаря которому там не очень добропорядочный человек миллиарды просто, миллиардами ворочил. И вот пару недель назад нашли его местоположение, писали федеральные СМИ, что...
5: За границей задержали, да?
4: Что он находится за границей, сейчас идет вопрос об экстрадиции, все такое. И я такая, о, ничего себе, прикольно, там нашли, все, сейчас там дела будут. И, ну, потому что там реально преступник такой, отчасти гениальный, но по факту многомиллиардный ущерб принес нашей стране. Так вот, а потом, когда я читала в другом уже СМИ, что он находится в Минске, и сейчас идет вопрос об его сюда возвращении.
5: Несколько. Ну, поймите, как я могу назвать Беларусь за границей, если несколько раз мы были в Беларуси, в разных городах, и ни разу, клянусь, у меня не взяли паспорт на границе. Ни разу не было такого, что мне кто-то документы проверил.
4: Ни в самолете, ни в поезде, ни на машине.
5: Мы просто как-то едем, нам говорят, вот Гомель. Какой Гомель? Мы же, а где граница? Говорят, так мы проехали давно. Ты что, не видел? Там два кирпича стоят в полосочку покрашенные.
4: Ну, давай давай скажем тогда уж объективно. Что границы Беларуси открыты для всех. И не только со стороны России. Со стороны других государств там же тоже...
5: Что бы это вдруг ты говоришь такую фигню?
4: Ну как?
5: Вообще ерунда какая-то.
4: Ты что, мы про это в эфир неоднократно даже говорили.
5: Ты что, гонишь?
4: Да, я не знаю, может, в последнее время что-то ужесточил Лукашенко.
5: Ты вообще ерунду говоришь.
4: Ну, может быть, я тебе серьезно говорю.
5: Нет.
4: Да.
5: Нет.
4: Да.
5: Нет.
4: Всегда была Беларусь. Я не знаю, может, последние пару лет они как-то ужесточили эту политику. Ну, ты что? Ты на меня так
5: то
4: смотришь?
5: Есть, даже в Афганистан есть граница, а в Беларусь нет границы. Ты
4: нет,
5: чё?
4: Они, конечно, фактически есть. Но оно, как всегда говорил Лукашенко, мы всем рады, пожалуйста, приезжайте. Почему у нас многие россияне через Беларусь в другие страны уезжали спокойно?
5: Ну, так когда ты из Беларуси вылетаешь, ты же на пограничный контроль проходишь. Почему, как у нас задерживают людей, которые пытаются через Беларусь вылететь или выехать в другую страну, потому что их на границе останавливают? Потому что, наверное, такие вот, как ты, думают, что там проходной двор, можно просто выехать в другую страну, потому что их на границе останавливают. Потому что, наверное, такие вот, как ты, думают, что там проходной двор, можно просто по прямой пешком в Литву выйти и все,

0: 2015 год.
1: Нам тогда еще говорили.
0: Тихо, спокойно было.
1: Ну, я говорю, что я найду, когда они уже стычки.
0: А, подожди. Вот смотри, в 2017 году в первый раз ехали в Беларусь. Да. Вот мы проехали в Беларусь. Нам никто паспорт даже не открыл. И потом, когда мы из Гомеля ехали в Чернигов, Марина, нас остановили на посту с автоматами, обшмонали всю машину, заглядывали в паспорт, каждую страницу проверяли.
1: Ладно, это...
0: Меня просто допытывали, что я, значит, человек, мужчина, военно-призывной, пытаюсь проникнуть на территорию Украины. Ты это вот не помнишь или что?
1: Помню. Я немного о другом. Ладно, потом. Пытаюсь найти информацию. Не могу сейчас. Мало времени. Мне надо эфир все-таки вести. Потом вернемся к этой теме, если я найду. А теперь давайте про другие транспортные темы. В частности, у нас Югра вошла в пятерку регионов России с самыми качественными дорогами. Я вас с этим поздравляю.
0: Ура!
1: В очередной раз. На самом
0: деле... Я вот рейтинг видел. Uh-huh. Там вообще другое было написано.
1: Я опять же не знаю, что за рейтинг ты смотрел. Я вот данные РИА Новости сейчас смотрю.
0: Согласна? Вот их же рейтинг, Марина.
1: Может, их там несколько. Может, составляют разные организации, эксперты. Я говорю про... тот рейтинг, согласно которым почти 82% дорог в Югре регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют всем нормативам. То есть идеальные. То есть прям просто целовать эти дороги надо за то, что они такие идеальные.
0: Ну ты про что говоришь? Вот правда.
1: Про рейтинг.
0: Про рейтинг. Я тоже смотрел рейтинг РИА Новости, и они два дня назад писали рейтинг российских регионов по качеству дорог. Москва на первом месте, Челябинская область на втором месте, Ингушетия на третьем, Севастополь на четвертом.
1: Угу.
0: И наш округ Югра только аж на пятом месте. Ну, то они его поставили совсем недавно. А до этого у них
1: был
0: рейтинг.
1: Я же про этот рейтинг тебе и говорю, да.
0: До этого у них был рейтинг, где вообще другие регионы фигурируют. Как они это считали, как они это выясняли, непонятно.
1: А эти, еще раз говорю, это зависит от того, кто составляет данный рейтинг и все. То есть, условно, сегодня могли составить в Росстате, завтра, например, там какие-нибудь дорожные службы, послезавтра региональные власти, например, данные
0: подавали. Да, есть какая-то, может быть, методика оценки качества? Или они на глаз просто сравнивают?
1: Нет, конечно, у них же там по тебе даже... Ну, там даже есть написано, по каким они параметрам это оценивают. Не в этом дело. Дело в том, что в Москве, кстати... Чего?
0: 100%,
1: в Москве 100%.
0: Да.
1: Чего, хочется сказать? Угу. Реально?
0: Угу.
1: Прикиньте, в Москве 100% дорог соответствует нормативным требованиям. 100%.
0: Я понял. А, смотри, был рейтинг, по-моему, 4 дня назад, качество дорог. Здесь вот то, про что ты говоришь, Марина, это дороги регионального и межмуниципального значения. По сути, трассы, загородные дороги.
1: И местного еще значения.
0: А того?
1: Тут написано регионального, межмуниципального и местного значения. В округе,
0: ну,
1: соответствует нормативным требованиям.
0: Что с вами спорить?
1: Короче, Москва первое место, Челябинск неожиданно на втором, потому что он никогда вроде не фигурировал в лидерах. Сейчас, вот видите, вырвался. Ингушетия на третьем, Севастополь четвертое и Югра на пятом. У нас 82%.
0: О, мне другое понравилось.
1: Дальше.
0: Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 километров территории.
1: Угу.
0: Квадратных, естественно, километров. У Москвы 2581 километр дороги.
1: Ну, почти 2600. 2600, да.
0: На один квадратный километр у них приходится 2,5 километра дороги.
1: Да.
0: Представляете? А у нас, вот у них 2580, а у нас 12.
1: Да.
0: Не тысяч, просто 12.
1: Какая разница колоссальная, правда? 12 километров дорог на 1000 квадратных километров территории.
0: То есть меньше, вот только я смотрю, у Ямала, где 4.
1: Ну, Ямал, понятно, у них там...
0: И на Чукотке, где один.
1: Ну, на Чукотке тоже объяснимо. У них там, да? Где дороги-то эти строят? У них вот две там главные, две-три главных дороги, и все.
0: Дорога от города, наверное, до мусорного полигона, да?
1: Ну, это лишь тоже о многом говорит, как минимум то, что у нас Югра большая по территории, много лесов, много природных объектов, автомобильных дорог... по сравнению с лесами.
0: Немного,
1: но нам этого хватает. То есть у нас все муниципалитеты спокойно путешествуют. У нас автотранспорт один из главных, потому что ну, ЖД не везде имеется. Поэтому мы активно на автомобилях передвигаемся. И несмотря на это, да, у нас всего 12.
0: Да, ну я вот тут уже загляделся. Меньше только в Магаданской области, меньше только в Ненецком округе, в Камчатский край, Якутия, Чукотка,
1: ну,
0: и Ямал.
1: Короче, север.
0: Все северные территории.
1: Потому что на севере дороги...
0: Это

0: Это не то,
1: роскошь,
0: чтобы...
1: Роскошь, а не средство передвижения.
0: Да. Попробуйте, действительно.
1: Попробуйте по болоту проложить дорогу.
0: Все правильно.
1: Желать напрямую.
0: Все правильно. Так что это вообще неудивительная история. Так, идем дальше. У нас рассказали страховщики, какие водители в каких регионах самые безаварийные. И здесь опять же лидируют москвичи. Да что ты будешь делать? Представляете, московские водители чаще других ездят без аварий. Это официальная статистика, которую, кстати, вот здесь легко отследить довольно. Все ДТП же фиксируются так или иначе. И автостраховщики могут нам об этом открыто заявить, что более половины московских водителей за последние 10 лет не становились фигурантами ДТП. Больше половины.
1: И чё?
0: Вот они, получается, самые, ну, как сказать, безаварийные, я по-другому не могу назвать. Самые дисциплинированные, ну, не факт. Ведь это не только это говорит о дисциплине, да?
1: Слушайте, а я страховку же оформлял вот недавно. У меня получилось. Мне говорят, вы молодец, Тимур. Меньше даже я заплатил, чем стандартный тариф. Представляете? О, как. Там стандартный тариф что-то 8500, я заплатил 7 с копейками.
0: А почему? От чего это зависит?
1: Вот. Из-за того, что безаварийные у меня. Вот эти коэффициенты,
0: молодец,
1: бонусы, малусы и прочее, прочее. У меня 0,60 что-то. Ну, короче, самая там такая минималка. Говорят, что я очень порядочный и никогда в ДТП не попадаю. Правила дорожного движения соблюдаю и вообще красавчик.
0: Ну, игра, кстати, не входит здесь.
1: Но не самый любимый клиент, говорят, вот вы у нас.
0: Почему?
1: Ну, потому что 3 копейки просто заплатили на год страховку.
0: Короче, страховщики посчитали, кому они выдают максимальную скидку за безаварийную езду. И вот в Москве такую получают почти 55%. Это самый большой показатель по стране. На втором месте Санкт-Петербург 52%. Кстати, на третьем месте Пермский край. В Пермском крае каждый второй водитель в эту статистику вошел. Вот так вот. Так что можно сказать,
1: слушай,
0: в этих регионах безопасно ездить.
1: Я вот сейчас погуглил.
0: Ну, чуть безопаснее.
1: Минимальный коэффициент бонус-малус — это значение скидки именно за безаварийную, да, я так понимаю, езду. 0,46. У меня еще даже не минимальный, у меня 0,57. Мне еще расти и расти.
0: Не надо расти туда.
1: Почему? Нам будет же хорошо.
0: А, да? А что такое бонус-малус?
1: Вот только что сказал. Чем ты меньше в аварии попадаешь,
0: да,
1: ну, каждый год оформляешь страховку, но не становишься участником,
0: да,
1: дорожно-транспортных происшествий.
0: Ну, у тебя изначально я даже ниже этого показателя.
1: Нет, у тебя изначально 1, потом 0,90, 0,80. Это снижается. Ну. И вот та сумма страховой выплаты, которую я должен заплатить, 8 тысяч, и она умножается на 0,57. И получается там вот столько. Потом на территориальный коэффициент умножается. У нас в Ханты-Мансийске 1,3. Там чуть больше он становится. Ну, очень идеальные дороги, пишет Андрей. Ну, это в кавычках, видимо. Особенно после Салыма до Сентябрьского.
0: Mm-hmm.
1: Все в ямах. Это федералка. Но это вот те самые, видимо, дороги, которые...
0: Те самые 18%, Андрей, которые не соответствуют нормативам. 82% все-таки соответствуют.
1: Ну, стараемся.
0: Я понимаю, что эта новость, она, конечно, разными людьми воспринимается по-разному, потому что если кто-то живет в той местности, докуда пока еще вот не дошли руки, ноги, техника и так далее, и который каждый день по вот этим ямкам ездит, а для них, конечно, дико слышать, что все у нас тут дороги в нормативном состоянии. Но, опять же, те югорчане, которые живут на территориях, которые уже могут похвастаться идеальными дорогами, они эту новость слышат, соглашаются, да-да, классные дороги. Mm. Конечно, все зависит от того, в какой как раз местности вы проживаете.
1: Вот давайте, ну, да, Марина правильно говорит, каждый на свой жизненный опыт опирается. У меня вот жизненный опыт такой. Я 4 года еду на работу и с работы по одной и той же дороге. А дома потом выезжаю на Гагарина, спускаюсь вниз, и вот я на работе. И вот так каждый день, ну, по крайней мере, в будни. И что я заметил? Из 4 участков 2 отремонтировано уже. То есть меня вот смущал выезд из моего там двора, условно, он так и остался не очень. Далее до Гагарина, до улицы, починили, классная теперь дорога. Вниз по горе, где у нас храм, по Гагарина, тоже отремонтировали, по-моему, прошлый или позапрошлый год. Даже возле... работы, вот проезд привели в порядок. Осталась только парковка возле магазина, куда мы заезжаем закупаться. Но это не ведение городских властей, это на самом деле должен магазин обустроить.
0: Да, это частная территория, и получается, что...
1: И проезд возле дома, все.
0: Тот маршрут, которым ты пользуешься каждый день, он идеальный уже практически, да? И тебе эту новость воспринимать совершенно проще?
1: Нет, я просто вижу улучшение. То есть я не могу голословно там утверждать, что все плохо вообще, дороги, ерунда полная, кто это придумает.
0: Ну, вы немножечко про разные вещи говорите. Слушатель про трассу,
1: я понимаю,
0: а ты про город.
1: Я вижу динамику, я вижу определенные улучшения.
0: Угу.
1: В моей личной жизни, как водителя. Но, целом... Но при этом я понимаю человека, который 15 лет живет, у него эту дорогу не делают.
0: Кстати...
1: И насколько ему сейчас, наверное, неприятно слышать о том, что в Югре самые классные дороги в России.
0: Ну, не самые, но на пятом месте, да. 82% нормативных. Скажи еще раз, где трасса, где сейчас слушатель говорит, что проблема? Как? Назови эти участки. Ну, обратят на них внимание.
1: Пишет после Салыма до Сентябрьского.
0: Вот.
1: Ну, наверное, знают они это.
0: Конечно, думаешь... знают, но каждый год же определяют планы и графики работ. Может быть, какие-то пораньше включат, я не знаю. Кстати, сейчас, конкретно сейчас, в эти дни, идет ремонт трассы, я вот сегодня буквально читала в окружных СМИ, от Сургута до Нижневартовска. Вот это тоже очень важная артерия, которая очень популярна у нас в Югре. Вот как раз там начались ремонтные работы, поэтому, водители, имейте в виду, там сейчас вовсю ремонтируют. Так, ладно, транспортную тему пока прикрываем. Сейчас небольшая пауза в эфире. Мы вернемся с новостями через 6 минут.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Wow.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
7: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так.
2: Про автомобильные дороги продолжим, пожалуйста. Георгий написал: в Югре действительно классные дороги, все познается в сравнении. Речь идет про Томскую область, скорее всего. А может, и не только про Томскую область. Угу. Но Георгий оттуда.
1: Да, Георгий, я так понимаю, вы и по югорским трассам ездили. Я точно знаю, что когда-то вы были в Югре, вы нам об этом писали, потому что у вас даже вроде как родственники есть, да, на территории Югры. И в Томске вы также за рулем регулярно. Есть с чем сравнить. Ну, таким образом, считаем, что вы нам сделали искренний комплимент в сторону нашего региона. Спасибо большое.
2: А вот Сергей,
1: нам приятно.
2: А вот Сергей пишет: сухопутная артерия. Я спрашиваю, это где? Потому что на видео непонятно, ни одного знака нет. А открыть его со звуком прямо сейчас в прямом эфире мы не можем, потому что, ну, мало ли, что там говорится в этом видеосообщении. Видимо, Сергей куда-то едет. Ого. И, видимо, снимает, да, наверное, может быть, даже специально для нас. Хорошо. Состояние автомобильных дорог.
1: Так дело-то не в дорогах. Ты посмотри, какая там пробка стоит. Это вообще где такая пробка стоит? Господи, посмотри.
2: Второе видео, да, с пробкой.
1: Фуры, просто огромное количество. Десятки. Вот, такое ощущение, что сейчас уже сотни просто пойдут фур.
2: Вы на границе с Грузией, что ли, где-то сейчас нас слушаете?
1: Вот по ощущениям именно так.
2: Хотя
1: Сергей,
2: пейзажи, так, конечно, вроде как не грузинские. Но я имею в виду не те, не южные, а все-таки наши. Все, хватит работать, пишет Радик. Да мы бы с радостью, но не отпускают.
1: Это вы, Радик, нам написали или себе? Нам это как знак воспринимать?
2: Товарищ редактор, нам Радик сказал, хватит работать. Все.
1: Радик, или вы себе сказали, хватит работать, я пошел отдыхать. Вы нам тут проясните ситуацию. Ладно, но если вы...
2: Я очень кайфую по трассе Ивдель-Свердловск. Не знаю почему, пишет Радик. Но Ивдель красивый, да?
1: Ивдель очень красивый городок. Мы там, кстати, каждый раз, когда
2: дороги
1: проезжаем...
2: там, кстати, в самом Ивделе. А ну, не думал... прям, чтобы, конечно, ага. Но какая же там красивая речка, какой красивый мост. Как же вписывается там вот небольшая часовня, ну, храм, который стоит на реке.
1: Очень красивый храм.
2: Как же там красиво вот в этом комплексе жилом, который вдоль набережной, я думаю, там жить. И там получается, знаете...
1: Из окон?
2: Не прям, чтобы высотки, ну, типа 9, наверное, этажки.
1: Меньше.
2: Или 5.
1: Ты что, там 3 максимум
2: из
1: этажа.
2: Окон, вот здесь, вот прям вот под носом речка, огороженная, все красиво, все в брусчатке.
1: И леса.
2: И тут дальше лес, и такой пригорок, и вид, ой, блин.
1: Да, да.
2: Вот это то место, где прям хочется жить, и выглядит оно как-то, знаете, почти как в Нарозе хутор.
1: Это киношная, на самом деле, такая местность, вот конкретно Ивдель, и конкретно тот участок, который через федеральную трассу проходит. Мы там каждый раз останавливаемся, как бы мы ни устали, куда бы мы ни опаздывали, мы в Ивделе обязательно останавливаемся. Даже каждый второй раз, когда останавливаемся, заходим в храм, там очень красивый храм, там потрясающие бабушки работают в этом храме, несколько бабушек, вот прям каждый раз заходишь, они все там хлопочут, и обязательно тебе пожелания, напутствие в дорогу, все прям, ну, не знаю, волшебное какое-то на самом деле место. Uh-huh. И вот эта площадка перед домами, тем самыми, которыми Тимур говорит, там действительно мы останавливаемся, там еще детская площадка рядышком, вот просто останавливаемся посмотреть на эту красоту, очень красиво, прям атмосферно. Прям напитываешься, наполняешься, и потом еще час вот на этих эмоциях едешь и думаешь, какие красивые места у нас в стране есть. Да. Хотя, казалось бы, маленький городок Свердловской области, вообще, ну, не популярный особо. Там местные жители, конечно, любят свой городок, но это не так, чтобы на всю страну известный. Но там очень красиво.
2: Да.
1: Да, поэтому мы с вами, Радик, разделяем это мнение. И если кто-то также будет путешествовать, вот Ивдель, прям симпатичный городок, задержитесь, посмотрите, в храм сходите местный, очень красивый. Храм, кстати, тоже на берегу реки.
2: Ну, вот население...
1: Прям реально 3 шага до реки от храма. 3 шага.
2: Население 13 тысяч, причем падает с каждым годом. Я открыл сейчас демографические вот эти показатели. Угу. Начало падать еще там в 92-м году. Был небольшой рост. Тогда на отметке в 20 тысяч человек находилось. Сейчас
1: понятно.
2: 13.
1: Из малых городов уезжают люди, молодежь, особенно в большие города, стремятся. Это такая типичная история. Вот, но мне кажется, знаешь, на пенсии там, наверное, неплохо. Небольшой городок, жить, красота кругом, ну, да? Вот как вариант.
2: Именно в тех домах.
1: Да, в тех домах.
2: Так, если посмотреть в остальном.
1: Да, он, конечно, разный город.
2: А что скажете про Серов, например? Есть город Серов.
1: В Серове, я точно знаю, потому что когда вот, кстати, ультрамарафонец Альберт, только ТТ, про которого мы в последнее время много говорим.
2: Ему понравилось.
1: Он в Серове, да, во-первых, в Серове живет первый и самый главный вообще тренер в жизни Костя Дзю. То есть Костя Дзю сам родом с Урала, и в Серове он детство провел. И вот этот как раз тренер...
2: Я думаю, что там этот Костя Дзю на плакатах рекламирует строительные материалы?
1: Местный.
2: Знаете, едешь по трассе где-то вот в районе Серова, и на дороге стоят, ну, как назвать их, рекламные щиты.
1: Да.
2: И там Костя Дзю такой стоит, улыбается, и типа, стройматериал. Я думаю, как он связан с... Может, это его бизнес, кстати. А мы подумали, что, знаете, незаконно просто взяли...
1: Картинку с интернета
2: mm-hmm. Костя Дзю и рекламируют. Хотя, может, это его вообще детище, если он связан с этим городом.
1: А если не его, то дал добро местным предпринимателям, с которыми, возможно, лично знаком.
2: Но, в общем,
1: вот этот как раз тренер Костя Дзю, который, по сути, стал главным в его жизни, потому что он его вот с азов, он, представляете, с малышкового возраста его тренировал с детства. И он даже в свое время написал книгу про бокс и про Костю Дзю. И когда вот Альберт бежал мимо Серова, а он увлекается боксом, он узнал, что там живет тренер Костя Дзю, они встретились. Он говорит, такой душевный мужик этот тренер. Он говорит, меня сначала пригласил на чай домой, а потом, говорит, мы сами не осознали, как мы уже ложимся спать. Ну, то есть, говорит, я на ночевку в итоге остался у него в доме, говорит, просто потому что мы заболтались, часов в 5 сидели болтали, говорит, ну и в итоге вот, говорит, оставайся уже на ночлег у меня.
2: Что проще уже заночевать в гостях. Так, по поводу Серова, что я хотел сказать, вот Ивдель, классно, красиво, но при всем уважении, я надеюсь, никого не обижу. Но это мое личное такое вот мнение осталось. Я несколько раз туда тоже заезжал, мы несколько раз там ночевали в каких-то хостелах тоже. Вот меланхолия, знаете, слово есть такое?
1: Ну,
2: сплин.
1: Ну, ты посмотри бюджет Серова. Конечно, у них бюджет не такой, как у каких-то крупных городов. Вот
2: да,
1: на что могут, на то,
2: бюджете,
1: и, на то и живут.
2: Дело во всем. Ты просто едешь, ты смотришь на людей. То есть видно же по человеку, опять-таки, сейчас начну, я не ругаюсь, честно, просто ощущение. Ты в Ханты-Мансийске выходишь в субботний день, что-то ходят, улыбаются с детишками,
1: счастливые
2: шарики,
1: все.
2: Фонарики
1: да.
2: В бантиках, вот это все, солнце светит. В Серов заезжаешь, там как-то серо, мрачно немножечко.
1: Ну, Серов,
2: у людей какие-то сосредоточенные лица, никто не улыбается. И вот такая реально меланхолия накатывает.
1: Ну, может быть, и есть какие-то настроения у разных городов, не знаю. Опять же, если спросить жителей Серова, наверное, большинство из них скажут, что они счастливы и любят свой город.
2: Ну, это понятно.
1: Это самое главное. Да, давайте, кстати, про города зашла речь. У нас тут Росреестр, управление Росреестра по Югре, составили подборку самых необычных названий географических, которые у нас в Югре встречаются. Если честно, меня больше всего шокировало одно название. Кто знает, где у нас в Югре долина смерти? Пожалуйста, скажите, у нас есть своя долина смерти?
2: Я думаю, может быть, где-то в Белоярском районе, где-то, может быть, связано с горой с какой-нибудь, может быть, у подножия этой горы есть какой-то каменистый участок, который называется долина смерти?
1: Я не знаю, где это географически находится, но это урочище. Это урочище надо обязательно поискать. Я вообще сейчас задалась целью, поскольку названий очень много, я не успела их все посмотреть на карте, но надо прям поискать, посмотреть на карте.
2: Uh-huh.
1: Да. Давайте пробежимся по озерам. У нас среди озер есть Безрыбное озеро в Югре, Жемчужное. Вы, кстати, можете написать, стало ли для вас что-то открытием, а может, на каких-то объектах вы даже были. Птичье озеро, Святой Сор. Трехизбушечное, мне очень нравится название.
2: Озеро
1: трехизбушечное. Наверняка там стоят три избушки рядом с этим озером. Ну или стояли когда-то, из-за чего появилось название. Но я впервые слышу, если честно, такое название. Мне очень нравится оно. Ну, озеро Щучье, это понятно, как бы здесь ничего удивительного. Вот, дальше, если говорить про реки, есть река Глухаринная, Звериная, река Неудачная. Не хотела бы я на этой реке жить
2: там
1: рядом.
2: Не клюет, так же, как на Безрыбном.
1: Да. Рыбная есть.
2: Вот там клюет.
1: Вот там клюет, наверное, да. Ну и понятно, что есть такие еще названия национальные. Например, Ентль-Игль. Как тебе название речки?
2: Красиво.
1: Ентль-Игль. Мне тоже нравится. Хоть сложно произносить, но звучит красиво. Ну и протока Кривуля, про которую мы уже неоднократно вспоминали в эфире, было дело. Урочище, вот долина смерти, урочище пропащее, урочище золотое дно и лисий омут. Вот такие у нас есть интересные наименования. Кстати, есть
2: пропащие,
1: еще,
2: да.
1: Если говорить про животных и растительный мир, то есть еще также озеро Медвежье и Лосиное болото. Надеюсь, что Лосиное болото получило свое название не из-за того, что там когда-то какого-то лося затянуло в тину, трясину, и люди прозвали Лосиным озером. Очень надеюсь. Ну, а какие еще ассоциации?
2: Я не могу найти по запросу, где находится долина смерти в Югре. пишет, это межгорная впадина в районе пустыни в Мохаве и Большого бассейна на западе США в штате Калифорния. Ты что?
1: Ну, я и говорю.
2: Тю-тю, что ли?
1: Давай посмотрим.
2: Ну, нет же. А можно нам что-нибудь местное, что-нибудь поближе, чтобы мы могли определиться? Ладно, найдем эту информацию.
1: А вот же ж, я нашла сразу даже карту.
2: Ну, я, значит, тупой, не могу найти.
1: Как-то ты не такой запрос даешь.
2: Ну, вот Сергей пишет, где именно? В Сургутском районе.
1: Вообще...
2: Сразу говоришь, ну, это, видимо, нейросеть вам отвечает, да? Сразу говоришь, название звучит грозно, но оно не означает, что там постоянно происходят какие-то трагедии, или это особо опасное место в бытовом смысле. Такие жуткие топонимы часто возникают из-за особенностей ландшафта, например, заболоченные, труднопроходимые, низины и так далее.
1: Угу.
2: В Сургутском районе находится? Ну, ты же нашла. Ты же даже уже как карта тебе там это.
1: Ну, что-то не то вышло, если честно.
2: Моя любимая река Канда, пишет Радик. А озеро Сырковое.
1: Сырковое. Как красиво. Как вкусно звучит.
2: Ну, это сырок для тебя творожный, а для
1: рыбаков
2: это рыба все-таки.
1: Я понимаю. Ну, ладно. Если знаете еще какие-то интересные названия, можете нам их писать, с удовольствием в эфире прочитаем. А далее музыка у нас...
0: Свои люди.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А я клянусь, я в шестой раз читаю название этого населенного пункта и не могу просто правильно его воспринимать. Вот не могу и все. Я сейчас для Марины просто квест такой. Можешь, пожалуйста, зайти к нам в мессенджер Макс, открыть сообщение от Сергея и посмотреть на фотографию, которую он сделал, нам прислал. Это из Кемеровской области фотография. Там дорожный знак, на котором написано «Новосибирск». Новосибирск 207 километров, а вот некая деревня, да, надо свернуть 7 километров. Ты прочитала правильно?
2: Нет, с первого раза нет. Потом, если вглядеться, уже правильно.
1: В общем, деревня называется, я сейчас...
2: Я могу сказать?
1: Мусохраново.
2: Да.
1: Мусохраново.
2: Да. И... Но наш мозг...
1: Я просто не могу его нормально прочитать. Причем
2: мозг
1: я...
2: Мозг меняет как бы... буквы, да, автоматически?
1: Признался в переписке Сергею, что, ну, уверенно читал... Не так. Первые несколько раз он говорит, я до последнего так читал, пока не загуглил, как жители называют. И потом выяснилось, что не так, как думал до этого. Забавный населенный пункт. Ну, в смысле, название у него, конечно, интересное. Мусохраново.
2: Да. Ну, я, кстати, это действительно тест на... Да это даже не тест на внимательность, это тест
1: на...
2: Не испорченность, нет. На, скажем,
1: на клише?
2: На клише и стереотипность, потому что большинство из нас знают это название, которое в народе часто упоминается, несуществующего города, скорее всего, нет же в России официально существующего
1: скорее
2: такого
1: всего,
2: города,
1: нет.
2: Да? Поэтому тут любой человек, который хотя бы пару раз слышал это где-то в разговоре, он прочитает неверно. Вот и все. Тест на то, насколько ты... насколько ты в России живешь, вот, мне кажется... Что случилось?
1: Подмышку защемило.
2: Как это возможно?
1: Судорога подмышечная была.
2: Что там может вообще защемить? Ладно.
1: Не, а как
2: мы
1: называется?
2: Сейчас не про это.
1: У нас остеохондроз.
2: Угу. Подмышечный остеохондроз?
1: Это же кошмар.
2: Существует такое?
1: И у меня как будто бы существует остеохондроз всего тела. То есть обычно это на спине, но когда просто начинает
2: что-то... И грудной
1: что-то...
2: очень распространен остеохондроз.
1: И грудной очень распространен. А я тут начал замечать иногда, что у меня там нога болит, как будто это остеохондроз, челюсть болит, жевать не могу, ты жуешь.
2: Ужинаю. Я еще решил под все остеохондроз подписывать.
1: Жую, раз что-то... Ну, перестал жевать. Думаю, почему? Я же хочу доживать, а у меня челюсть не двигается.
2: Ты такой, остеохондроз.
1: Остеохондроз. Я щупаю.
2: Мне кажется, сейчас все стоматологи...
1: Мышцы на челюсти, на нижней.
2: И не только...
1: Остеохондроз.
2: Ну, все, ладно. Сам себе диагнозы ставит.
1: У меня подмышечный остеохондроз.
2: А, хорошо.
1: А на больничный отпускают с таким диагнозом?
2: Нет, тебе его даже не поставят, я тебе больше скажу, ни один врач в мире. Так, ладно, про рекомендации от МВД. Давайте немножечко. Второй день пытаюсь информацию эту рассказать, но никак не доходят руки до нее. Вот сейчас дошли. Нас МВД всячески призывает с вами не публиковать личные данные в соцсетях, а именно те, которые могут использовать либо мошенники, либо наши враги.
1: Ну, не прям, чтобы в соцсетях, и не прям, чтобы личные данные. Просто, например, на страничке ВКонтакте у вас написано имя, фамилия, девичья фамилия, номер телефона, школа, в которой вы учились, место работы, все родственники указаны там. Там,
2: прям
1: имя детей.
2: Конкретные данные дают. МВД официально выпустила рекомендацию для россиян не указывать адрес проживания, место работы или учебы, если вы учитесь, и информацию о семье и близких. Потому что такие открытые данные могут использовать мошенники и вербовщики, чтобы собрать информацию о человеке.
1: Ну, так да.
2: Плюс ко всему, полиция советует не обсуждать с незнакомцами личные вопросы. Вообще лучше с знакомцами ничего не обсуждать, если честно. Не только личные вопросы. Не отвечать на сообщения от неизвестных и при необходимости блокировать подозрительный аккаунт. Вот так.
1: Сергей пишет, это называется блуждающий остеохондроз.
2: А, у тебя по всему телу?
1: У меня блуждающий остеохондроз.
2: А Сергей просто прикалывается вместе с тобой или существует
1: реально? Я не знаю, но в конце ржущий смайлик, аж слезы из глаз. Наверное, прикалывается. Я пойду загуглю, вообще существует блуждающий остеохондроз?
2: Не, на самом деле есть такой момент, когда действительно на спине остеохондроз, и он может с одной области в другую сместиться. Но так, чтобы он из десны в подмышку, это уже прям какая-то фантастика, конечно.
1: Это народное название состояния, при котором боль при остеохондрозе переходит из одного места в другое. Шею, лопатку, руку или поясницу, меняет точку защиты. ущемление нервов, спазмы мышц или отражение. Причем такая противная, короче, история. То есть можно даже, ну, как бы с грыжей бороться, да, и можно как бы там хирургическими методами прижечь как-то, сделать так, чтобы она усохла. Ну, как гимнастикой, ну, что угодно. С остеохондрозом ничего нельзя сделать. Ничего. Даже массаж не помогает. Боли утоляющие вообще мимо. Ну, вот эти
2: помогает.
1: Таблетки всяческие.
2: Это просто надо на регулярной основе его как бы не поддерживать, а бороться с ним. И все, если ты регулярно с этим будешь бороться, то не заметишь его даже. Ну да, единственное, что это не так, что один раз прошел курс массажа и избавился от остеохондроза. Это такая история постоянная, правда что.
1: Ну, единственное, что может здесь помочь, это укрепление позвоночных мышц,
2: да?
1: Которые вдоль позвоночника идут.
2: Гимнастика, физкультура и массаж.
1: Ну а как их укрепить, если спина и так болит? Это вот парадокс. То есть, чтобы
2: для
1: их укрепить,
2: этого...
1: надо пойти
2: Тимур,
1: покачаться.
2: Ну, ФК существует для этого. Ты не в одиночку иди этим занимайся, а к специалистам. Вот моя сестра двоюродная в свое время прошла курс ЛФК, она говорит, господи, ничего лучше еще вообще не придумало человечество. У нее сидячая работа была на протяжении нескольких лет, очень сильно из-за этого тоже спина болела. Она все перепробовала, но только ЛФК реально обезболила все. Она говорит, я в жизни не думала, Марина, что ЛФК, вот просто похожу на несколько занятий, и боль пройдет сама по себе. Так что это чудесная вещь. Главное, к хорошему специалисту попасть и не лениться.
1: Это та же сестра, которую я вылечил экстрасенсорными способностями?
2: Нет.
1: Другая?
2: Другая.
1: Короче, я там пошаманил, и коленка не болит, хотя она ходила несколько месяцев с больной коленкой. Представляете, у меня есть какие-то экстрасенсорные силы.
2: Я точно знаю, что ЛФК — это крутая вещь.
1: Сергей пишет, лишь бы блуждающего энуреза не было. Прости, господи.
2: Вообще желательно, чтобы ничего не блуждало.
1: Ничего не блуждало, да.
2: Какие болячки.
1: Не, у каждого, знаете, такое бывает. Особенно летом. Вот лег спать, все хорошо. Вот прям, ну, все классно, уже засыпаешь. И какая-то падла начинает жужжать над ухом. Ну, типа комара. И все, у тебя начинает чесаться абсолютно все вообще, что может.
2: Ну, да.
1: Вот эти фантомные, как будто бы тебе кажется, что на ногу сел. Ты начинаешь сам себя бить. Этот комар просто прикололся, уже улетел в другую комнату, а ты борешься с тенью, по сути.
2: Прикололся, да. Прям прикололся.
1: Ну, мне кажется, они специально.
2: Все сговорились, комары против тебя.
1: Они же, мне кажется, специально жужжат.
2: Ну, это же лишний раз доказывает, что все у тебя идет из головы.
1: То есть это психологическая атака моя.
2: Вот если все идет из головы, представляете, насколько безграничны наши возможности с точки зрения вот мыслительного процесса. Если ты можешь сам себе внушить, что комар на тебе сидит, хотя его там нету, почему бы и не внушить что-то крутое, хорошее, доброе? Потому что рано или поздно реальность подстраивается под то, что ты бесконечно обдумываешь. Ну, мне так кажется. Моя философия. Ладно, не об этом сейчас. А мы услышимся в новом часе, кстати, в последнем часе на сегодня. Как-то сегодня 3 часа прям пробежали незаметно. Уже 6 вечера. Если что, кто до 6 работает, мы вас отпускаем домой. Я вас даже призываю всячески. Идите, бегите домой и отдыхайте. А все, кто с нами до 7, услышимся буквально через 7 минут.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорские строители завершили обновление концертного зала главного культурного учреждения Макеевки. Сургутский врач спасли малышку в жизненно угрожающем состоянии. Югорчане вновь выберут лучшего народного участкового года. Дворец детского и юношеского творчества в Макеевке тестирует современное концертное оборудование. Югра продолжает оказывать помощь подшефному городу, включая ремонт этого культурного учреждения. Еще год назад в его главном зале были сиденья и вся отделка советских времен. Сейчас здесь лид-экран, комфортные кресла и акустическая система, позволяющие принимать артистов и мероприятия любого уровня. Обновили и старый паркет, строители уложили современное напольное покрытие. Ремонт зала завершен, но работы в других помещениях продолжаются, комментирует директор Дворца детского и юношеского творчества Наталья Казак.
2: Сейчас идут у нас уже такие подготовительные работы, облицовочные работы внутренние. Проводятся инженерные сети, полностью меняются, и готовятся уже к завершению внутренние работы, кабинеты, учебные кабинеты, административные.
1: Важным этапом станет и комплексное благоустройство всей территории дворца. Сейчас югорские строители вместе с администрацией учреждения прорабатывают возможные варианты, чтобы в центре Макеевки появилась самая яркая точка притяжения для всех, кто любит творчество. Врачи окружного кардиодиспансера спасли трехмесячную девочку с редким и крайне опасным заболеванием. В начале июля ребенка экстренно доставили в санитарной авиации из Ханты-Мансийска в Сургут. Состояние малышки на момент поступления было критическим. Она находилась на искусственной вентиляции легких. Две недели за жизнь ребенка круглосуточно боролась мультидисциплинарная команда специалистов. В итоге докторам удалось стабилизировать показатели, восстановить сердечный ритм, перевести малышку на самостоятельное дыхание, добиться заметного улучшения состояния. Сейчас девочка продолжает лечение и проходит восстановительные процедуры. Как отмечают в Департаменте здравоохранения Югры, развитие специализированной помощи детям ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ханты-Мансийские и поселения района сделали еще один шаг в поддержку бойцов спецоперации. Общими усилиями жители собрали и отправили за ленточку более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе продовольствие, вода, одежда, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Особая часть партии – более 500 килограммов всего самого необходимого для госпиталя. Кроме того, солдатам доставят 365 адресных посылок. Как отмечают в мэрии, это уже 8-я в этом году погрузка гуманитарного добровольческого корпуса. За каждым ящиком сотни неравнодушных людей. Кто-то принес банку тушенки, кто-то связал носки или помог с формированием отправки. Именно из этих маленьких дел складывается большая, очень нужная поддержка. И последнее. Югра готовится к новому всероссийскому конкурсу МВД России «Народный участковый 2026». Его региональный этап стартует 11 августа и продлится до 20 числа. В эти дни югорчане смогут проголосовать онлайн за тех, кто каждый день стоит на страже порядка. За звание лучших поборются опытные специалисты со стажем работы не менее 3 лет и без дисциплинарных взысканий. Узнать о кандидатах можно будет на сайте УМВД России по Югре. Отмечу, победители первого этапа ждет второй тур. Его организуют с 7 по 16 сентября. Профессионал в погонах, прошедший отбор, представит Югру на заключительном федеральном этапе, который состоится в 3 декаде октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А ты рассказывала нам, Марина, что финансовая подушка 4 месяца. Вот это сегодня было такое? 4 месяца.
5: Да, значит, не было. А, Тимур Полунин, Марина Штейникова, здравствуйте.
4: Ну, у нас сегодня были разговоры про всякие финансовые подушки. В частности, наша слушательница Надежда присылала шутеньку такую, что от финансовой подушки у меня только наволочка.
5: Только
4: и я
5: наволочка.
4: Сказала, счастливая Надежда, у некоторых и наволочки нет.
5: Но вы не среднестатистический искатель, например, работы в России, потому что на одном из сайтов по поиску работы честно предложили соискателям ответить, а вот вы сейчас в поиске, да, а насколько ваши финансовые подушки хватит. Но это им необходимо этому сайту для того, чтобы свои какие-то выводы сделать из этого исследования.
4: Насколько
5: там
4: они постоянно
5: остро
4: проводят.
5: Люди нуждаются в работе среднестатистически. Так вот выяснилось, что примерно на 4 месяца средней финансовой подушки россиянам хватит.
4: Но давай начнем еще
5: вот
4: с
5: сегодня
4: того.
5: Увольняешься, и еще 4 месяца можешь как бы жить без зарплаты.
4: Но при этом, согласно другому уже социологическому опросу, который на этой неделе был опубликован, при этом у нас около 30% россиян вообще не имеют никаких запасов, никакой финансовой подушки.
5: Ну, не совсем. Вот рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, 15% здесь все-таки. Здесь в два раза меньше, чем ты говоришь.
4: У тебя твой ресурс, у меня свои.
5: Говорят, что не смогут продержаться и месяца. Каждый пятый от одного до двух месяцев, то есть еще 20%. Ну, давай так, можно сказать, что нет финансовой подушки.
4: Да?
5: То есть я вот уволился, у меня вообще перестали какие-то доходы, и мне вот этой суммы, которая по расчету положена, там и так далее, мне хватит на там, по 2 месяца, например. Ну, таких 30 там, с лишним процентов. Сюда же прибавляем людей, у которых алименты, кредиты, эти, ипотеки
4: да.
5: и так далее. Получается, что если не крепостное право, ну, то что-то похожее на самом деле. Ну, когда человек вынужден просто работать... Всегда. Ну, нет такого. Знаешь, как вот в фильмах иногда показывают про там, американцев. Когда он увольняется из офиса, вот это клише, где он берет коробку.
4: С цветочком.
5: С цветочком. То есть в одной руке горшок цветочный, в другой коробка, из которой линейки торчат, степлеры. И у него спрашивают коллеги, о, Джон, ну что ты, куда? Он говорит, ну, не знаю, поеду в Майами полгода, поживу для себя, там, поживу на накопление.
4: Да.
5: Думаю, ну классно тебе, счастливый ты человек, но это же кино. У них проблем похуже, чем наши, да, потому что если не заплатил рент, тебя дом отобрали, то у нас-то можно как-то договориться, где-то что-то там, какие-то каникулы попробовать взять, и у нас есть определенные программы, да. И у нас есть и биржа труда, и, кстати говоря, созванивались недавно, спрашивали, а что у нас сейчас, чем занимается вот это...
4: Как он называется? Служба занятости.
5: Ну, служба занятости, Роструд.
4: Да? Нет, это разные истории. Мы звонили именно в службу занятости.
5: Службу занятости.
4: Да.
5: Нам говорят, у нас потрясающая программа. Это раньше было там, ты приходишь, встал на учет, тебе ищут работу, а ты раз в месяц ходишь, отмечаешься, и как бы, ну, особо дела как бы нет до тебя никакого. Не нашли, ну, еще через месяц приходи, может, найдем. Сейчас совершенно другая история. Сейчас это и психологическая поддержка, и какие-то кружки по интересам. Сейчас
4: то есть вы можете
5: сейчас
4: просто...
5: можно даже переобучиться.
4: Все
5: на
4: правильно. Вы проходите профориентационные тесты, несмотря на то, что вы уже давно не школьник, но интересы у всех разные, и вы даже можете не подозреваете, что для какой-то профессии подходите больше, чем по нынешней, да, своей деятельности.
5: Да, ну у нас есть. Но тем не менее, все равно массе своей люди, они не могут взять и сказать, да пошло оно все, там, выйти из своего стола в офисе и
4: ну,
5: пошел.
4: Согласно
5: и пошел жить жизнь.
4: Каждый третий так не может.
5: Собрал, там, взял карточку зарплатную и поехал в турне по Золотому кольцу России. Ну нет. У человека сразу начинается мысль, блин, а за садик заплатить, а кредит, а ипотеку, а вот это мне за коммуналку сейчас, а еще Ленке соседке должна 10 тысяч. Ну и это все в кучу
4: да.
5: накладывается на вот все друг на друга, и получается, что я не уволюсь, потому что у меня есть обязательства, которые должен выполнять. Ну и что у меня все там, например, как-то плохо, и у меня уже инсульт практически, я все равно буду ходить на работу. Ну,
4: кстати, по поводу работы
5: беда.
4: И поиска работы. У нас тут Росстат сообщает, что женщины в России ищут работу дольше, чем мужчины.
5: Почему-то.
4: А вот почему мужчинам быстрее находится место,
5: быть,
4: я не знаю.
5: Может быть, вы привередливы.
4: Ну смотри, как говорит Росстат, сейчас на данный момент вот у нас женщины в среднем ищут место работы около 6 месяцев. Представляете, как долго? Полгода женщины сидят. Ну мужчины тоже, кстати, недалеко ушли от нас. Мужчины 5 месяцев ищут, на месяц меньше. Причем статистика Росстата также показывает, что каждый четвертый безработный находит работу в течение 1-3 месяцев. То есть как бы каждый четвертый все-таки более-менее быстро ориентируется. И есть и обратная цифра. 15% россиян, которые сейчас состоят на учете на бирже труда, состоят, почти 15%, они уже больше года там стоят и не могут найти себе работу. Вот так вот. Такие случаи тоже имеются.
5: Ну, в основном, если раньше считалось, что это люди там какого-то старшего поколения, то сейчас это все-таки молодежь.
4: Вот, давайте про старшее поколение.
5: Старшее поколение сейчас более востребовано. Ну, по крайней мере, так аналитики говорят.
4: Ты правильно говоришь, я как раз сегодня эту новость тоже читала.
5: Почему?
4: У нас российские компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет. Более того, сейчас очень часто встречаются... Ну, кстати, это дискриминирующий момент. Вообще такого нельзя писать. Но, как оценивают аналитики, сейчас на рынке труда очень много предложений, где прям пишут с опытом работы больше 15 лет. Считается ли это дискриминацией?
5: 100%.
4: Вот. А люди пишут, потому что им нужны вот уже опытные сотрудники старше 40. Как они объясняют это? Тем, что сейчас им важен и ценят они не только возраст, а опыт, умение управлять, быстро включаться в работу, стабильность, как ты правильно
5: заметил. Ничего здесь не надо. Это просто заградительная информация. 15 лет стаж. Ну, а если у меня 10 лет стаж, но мне 40 лет, я что, не подойду? Или прям, типа, вот за 10 лет я не научился печь там пирожки, а вот еще 5 лет поучусь и тогда буду. Ну что это? Нет, конечно, это заградительная просто информация. Для тех людей, которые, понятно, что если ты 15 лет отработал в какой-то сфере, тебе уже за 40, то, скорее всего, у тебя есть семья, у тебя есть дети, у тебя есть кредиты, и ты от нас так просто не свалишь. Это вот кто-то, кому 19 лет, кому, знаешь, мама накормит там в случае чего, им просто пришел, часть... не понравилось, через 2 недели свалил. Ищи нового сотрудника.
4: Часть, может быть, как ты правильно заметил, по такому принципу. Ну и плюс действительно мы знаем, что зумеры сейчас, это вот молодежь, да, они, правда, не сильно держатся за свои рабочие места. И если, например, в офисе нету латы на банановом, то они не факт, что будут работать у вас дольше недели. Такие, знаете, избитые приколы про поколение зумеров, но они, как выясняется, в Москве вообще не приколы.
5: Не приколы.
4: Вообще не приколы, да.
5: Не приколы.
4: Так, ладно, про работу раз заговорили, могу еще, знаете, что сказать? У нас россияне рассказали, сколько тратят денег на работу в офисе.
5: Вот,
4: ну, точнее, из-за того, что они работают в офисе, сколько им приходится тратить.
5: Можно я предположу? Я не видел это исследование, просто всегда утверждал, что, ну, смысла ходить за 20 тысяч на работу в офис нет никакого, потому что ты больше потратишь на дорогу, на пирожки себе, покушать на обед, там, одеться, ну, привести себя в порядок, почистить зубки и вообще приготовить себя к тому, что ты 8 часов сейчас отдашь за условные, говоря, деньги. Я вот думаю, что если мы работаем 20 дней в месяц.
4: В среднем, да,
5: в среднем,
4: чуть больше.
5: Ну, возьмем транспортные расходы, если мы даже сильно на автобусе будем туда-обратно ездить, ну, в среднем получится около 200 рублей в день. Сюда же еще и обеды, это еще 200 рублей в день, и сотку накинем.
4: Какие
5: это
4: 200
5: получается...
4: Где ты отбедаешь за 200 рублей в день?
5: Ну, я же могу сам скупить и поесть. Ну, не обязательно
4: если,
5: в ресторан.
4: Да, но если каждый день питаться самцами...
5: Ну, я же могу яичницу дома пожарить, там, в суеточке.
4: Ну, все равно это очень мало, 200.
5: Короче, я думаю, рублей 500 в день, итого получается 10 тысяч.
4: Ну, вот только потому, что ты считаешь, что можно на самсе и на жареном яйце прожить, что категорически, конечно...
5: Я так и живу вообще-то.
4: Это против...
5: Да ладно, конечно,
4: ты не прибедняйся, пожалуйста.
5: Не, ну я не привередливый. Я такой аскетичный. Я могу...
4: Ты не тратишь 200 рублей в день идут, ты тратишь больше. Ну, давай это... откровенно говорить.
5: Ну, давай.
4: Поэтому большинство россиян, конечно, ну, если реально яйцо жареное на работу брать и им ограничиваться, то да, можно и уложиться. Но в целом люди хотят и супчик там, и фрукты, и все, и как-то...
5: Не, главное, чтобы кофе было. Я могу вообще не есть.
4: А кофе вообще сейчас дорогущий. Поэтому большинство россиян, почти половина тех, кто принимал участие в этом исследовании, тратят на работу, ну, то, чтобы как-то существовать в офисе. Большинство россиян, почти половина тех, кто принимал участие в этом исследовании, тратят на работу, ну, то, чтобы как-то существовать в офисе работать,

0: В крупных городах парковка. Люди платят за парковку. Это тоже деньги, которые необходимо заплатить, чтобы на работе присутствовать. Ну и какие-то покупки по мелочи, без которых рабочий процесс тоже не обойдется. Вот и получается 20-ка в месяц у большинства россиян, которые в офисах работают.
1: А если, пишет нам Сергей, поймать и зажарить воробья, вообще на еду тратиться не надо.
0: Ну даже чтобы зажарить воробья, нужно какое-то масло хотя бы.
1: А я думаю, а что у нас в некоторых компаниях
0: так мало воробьев?
1: В офис разрешают брать с собой кошек.
0: Ну все, хватит.
1: Чтобы они кормили работяг.
0: Это ужасные шутки. Но, Сергей, посмеялись, смешно.
1: Устраиваешь на работе, говорят, зарплата у нас небольшая, но можно есть воробьев. Можно с кошкой прийти.
0: Нельзя есть воробьев.
1: И дружный коллектив.
0: И кошек нельзя есть.
1: Дружный коллектив.
0: Михаил
1: нам писал по поводу остеохондрозов, как он спасается, если что-то где... Я спасаюсь, когда что-то болит, крутит. Это как в рекламе. Если у вас что-то где-то болит и крутит, покупайте нашу штуку-дрюку, и тогда у вас ничего болеть не будет. Но тут есть рекомендация определенная. Если кому-то интересно, как спасает, слушайте, говорит, супер вообще классная вещь. Ну-ка. Стоит какие-то сущие копейки, я это мажу, и у меня все проходит.
0: Мазь какая-то, что ли?
1: Ну да, это мазь, и это же есть в растворе, этот препарат. Ну,
0: я не, и ты нам его не скажешь, естественно.
1: Честно, я не любитель называть... препараты в эфире, потому
0: хорошо.
1: Что я не врач, я не могу это
0: хорошо.
1: Рекомендовать.
0: Ну, если
1: но если кому-то надо, мы напишем название в личку.
0: Да, а тогда, знаешь, вдруг кто-то реально заинтересовался, но ни разу не писал нам, можешь номер телефона напомнить.
1: +7 950 510 66 66.
0: 66-66 даже не запоминайте, там понятно, 4 шестерки, их даже запоминать надо. В конце 4 шестерки. Самое главное, 950-510 запомнить. Все. 950-510, 950-510. Ну и 4 шестерки. Пишите.
1: Да, а вот, ну, кстати, пишите. Нас некоторые спрашивают, а я туда попал, а где чат? А как вы общаетесь?
0: Чата нету.
1: А где там это? Просто добавляйте в книжку в эту, в телефонную,
0: контакт,
1: и пишите в Макс. И вот этот препарат, который рекомендует нам слушатель, стоит 36 рублей.
0: Да ладно? Такие цены есть сейчас?
1: 36 рублей. А, какой 36? Вру. 27.
0: А я думала, за такие деньги сейчас уже в аптеке ничего не купишь.
1: Подожди, может, это белорусские рубли? Нет, российские.
0: Обалдеть.
1: 27 рублей.
0: А слушай, а почему, когда приходишь в аптеку, таких цен не видишь?
1: Говорят,
0: где-то 4, полочка?
1: 4 тысячи.
0: Где-то полочка с этими золотыми лекарствами?
1: Подождите, говоришь, я же это... А до деноминации сколько стоило? Ну, просто интересно, я не понимаю.
0: Нет, правда, самое дешевое, что я в последний раз видела в аптеке, это на кассе продавали аскорбинку, она стоила 50 с чем-то рублей.
1: 26, это, говорит, веревка? И мыло, Сергей. Вы что, сегодня прям в ударе? Прям.
0: Препарат один.
1: Шутка за шуткой.
0: От остеохондроза.
1: Знаешь, программа была «Шутка за шуткой»?
0: Я не то, что знаю.
1: Зайчики прыгали.
0: Да, я ее смотрела даже в свое время.
1: Мы с бабушкой фанаты были.
0: А ты не чувствуешь, что ли, по моему чувству юмора? Не ощущаешь, откуда оно формировалось? Вот из таких программ как раз.
1: А ну скажи «Ляськи-масяськи».
0: «Ляськи-масяськи».
1: Не, ну не так же. «Ляськи-масяськи».
0: Ну это ты пародист, я-то нет. Так, давайте про работу раз заговорим.
1: Да, Василий, одной. Это именно оно. Это именно оно. Написал
0: гадать
1: нас, слушайте,
0: начали.
1: Гадать начали, это правильный ответ. Ну, по крайней мере...
0: Ну, мы, если что, ни в какие загадки сейчас не играем. Но просто слушатели предполагают.
1: Вообще есть логика. Пишут, что это местное средство в виде спиртового раствора, которое содержит ментол, новокаин и анестезин. Стоит 26 рублей.
0: Обалдеть.
1: Удивительно.
0: А что ты не купишь себе?
1: Оно помогает быстро. Так я куплю себе 4 литра и сделаю себе ванну из препарата.
0: Чтобы твой блуждающий остеохондроз под мышкой прошел, чтобы до Десны все дошло, да?
1: Знаешь, обливание буду делать за 26 рублей. Помогает быстро снять боль в мышцах и суставах, уменьшить зуд кожи, облегчить неприятные ощущения при воспалении нервов. Это прям мне надо. Это мне надо.
0: Сколько миллилитров в баночке за 26 рублей?
1: Прости, но это смешно. Я даже заскриню. Сейчас вот справа выскакивают, так сказать...
0: Реклама?
1: Рекламочки такие. В этой аптеке, вот есть в этой аптеке, есть в этой. Здесь написано... Препарат, раствор флакон 40 миллилитров, купить по цене 0 рублей в Санкт-Петербурге. Бесплатно отдают, знаешь? Типа, да что нам эти 26 рублей?
0: Никакой роли
1: руки марать не хочешь, считать там сдачу давать.
0: Мелочь вашу, да?
1: Забирай так.
0: Ой, ладно. Вы же, кстати, знаете, да, что деньги, наличные деньги, это одно из самых грязных вообще вещей в мире.
1: Ну,
0: на них огромное количество микробов, потому что передаются из рук в руки, и деньги только не лежат у людей в разных местах, поэтому это, правда, одно из самых таких загрязненных.
1: Начинается. Я сейчас скажу, что больше там бактерий на купюре в 100 рублей, чем на ободке унитаза.
0: Ну, это факт.
1: Общественном

0: похвалить.
1: Да, если... ну, во-первых, в туалете знаешь, есть вода всегда, да?
0: Исследование проводилось.
1: Во-вторых, их регулярно дезинфицируют. А купюру никто не дезинфицирует, водой не промывают. Поэтому, да.
0: Проводилось исследование.
1: И?
0: В Америке.
1: Угу.
0: Наркополицейские...
1: Так.
0: Изучали 100-долларовые купюры в обороте, которые были.
1: И?
0: И на каждой пятой купюре нашли следы того самого, для чего иногда скручивают эту купюру в трубочку.
1: Шмар.
0: Вот такой прикол. Да, правильно, Юля, это оно.
1: Ой, у нас реально тут уже слушатели угадывают просто. Слушай, а почему все покупают его, а мы с тобой вот как-то... Мы приходим всякие, когда спрашиваем мази от остеохондроза, там вот все реально за 400 рублей предлагают что-то еще. Вот, 26 рублей.
0: Потому что они думают, ой, лошары еще втюхаем их что-нибудь подороже.
1: И получается, лошары раз втюхивают.
0: Ну, если мы не знаем, что за 26 можно купить целый флакон.
1: Теперь, благодаря нашим слушателям, которых уже несколько человек написали это название, мы все знаем теперь.
0: На самом деле, это, конечно, шутка. Вот Сергей пишет, надо употреблять вовнутрь, пока не проступит наружу и потом растирать. Не, вовнутрь точно не надо употреблять. Хотя там 70% этиловый спирт, и, наверное, ну, не надо,
1: ни
0: пожалуйста.
1: В коем случае. Так, ну что, ладно, я очень хочу с вами поделиться одной историей. У нас тут, поскольку нейросети сейчас...
0: О, ничего, Василий пишет, не поздоровался, извините, я за рулем попросил сына написать. Огромный привет вашему сыну.
1: Ой, какая прелесть.
0: Я вот
1: помощник
0: даже,
1: растет.
0: Даже не удивлен, почему название это написал через М. Он написал... Это можно прочитать. Написал «Мемовазин».
1: Мемо, как мем.
0: Мемо.
1: Как мем, да, получается?
0: Это мило. Привет большой.
1: Очень мило.
0: Видишь, и название не прочитали, получается, да? И
1: причем,
0: ничего не
1: причем, подожди, мы сейчас так говорим, помощник растет. Может, сыну-то, я не знаю, может, Василию 50, а сыну 25. А я такая, помощник растет? О. Там, может, уже мужик сидит в машине. А мы подумали, что речь про ребенка. Ну, теперь любопытно, Василий, сколько сыну лет? Угадали мы, нет?
0: Иван Сергеевич написал ответ вам в личку, спросит, что там за чудо средств такое.
1: О, все, сейчас
0: рекламируете.
1: Мы тут ничего, если честно, не рекламируем. Слушатели нам тут.
0: А это странно. А почему не рекламируем? Мы могли сидеть и рекламировать, деньги за это получать. Ну,
1: за что?
0: Ни разу
1: предприятие,
0: за 4...
1: которое продает что-то за 26 рублей, явно не ищет себе площадки для рекламы.
0: Ну, пожалуйста, упомяните там как-нибудь.
1: Ты прикинь, а это же еще стоимость бутылочки надо вычесть. Бумажки, крышечки.
0: Спирт.
1: Сколько само это средство в себестоимости? Какие копейки, да, вообще? Вот так вот. Вряд ли оно нуждается в рекламе. И вряд ли ищет себе вообще место для рекламы.
0: Узнаю по почерку. Человек подписан как XXX. И пишет «Река за Марайка». Это любимое название?
1: Нет, это мы, помнишь, тему
0: самые
1: обсуждали?
0: Самое
1: необычное название в Югре. Вот, видимо, сообщение от слушателя либо с опозданием дошло, либо, может, сети не было.
0: Так,
1: и появилось сейчас в сети и дошло.
0: Качество воды там не ахти прям, чтобы, да?
1: Может быть, и нет. Может быть, наоборот уже. Короче, это надо разбираться. Это надо идти куда-нибудь, не знаю, в музей, в архивы и уточнять, почему то или иное название когда-то было придумано.
0: Музыка?
1: Музыка далее, потом поговорим про нейросети. У нас сейчас нейросети активно внедрились в жизнь, и уже начались судебные разбирательства из-за нейросетей. Есть один случай, который хочется, ну, как бы вот сама для себя я расставила все точки над «и». И вам тоже хочется рассказать, чтобы на будущее мы понимали. Об этом чуть позже поговорим.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД AIDS-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.
4: Поработай!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Эх, теперь у них как в Америке. Мечтали же, пишут в комментариях люди к новости, которая озаглавлена вот следующим образом. На Украине резко подорожало топливо. Стоимость дизеля на АЗС выросла до 96 гривен за литр. А давайте посмотрим, сколько сейчас стоит гривна к рублю. Ну, вот, например, да, 1,82. То есть, если мы здесь берем 96, ставим 174 рубля. Ну, понял. Я почему на это обратил внимание? Георгий нам написал к транспортным новостям. Хочу похвастаться. У нас почти полностью исчезли проблемы с топливом в Томской области.
2: Да, мы вчера...
1: Пооткрывались почти все АЗС, и цены варьируются от 62 до 78 рублей
2: нормально,
1: за литр.
2: Нормально. Мы за вас очень рады, Георгий, как и за всю Томскую область. Мы вчера как раз говорили, что в Югре стало гораздо, ну, спокойнее. Тимур в воскресенье утром, рано утром, заехал на АЗС. Вообще ни одной машины. Просто ни одной, он один был. Он сначала подумал, что АЗС не работает. Потому что не бывает такого, что ни одной машины. А он попал ровно в такую ситуацию. И он так осторожненько зашел к операторам, да, девчонкам. Говорит, а вы вообще работаете? Где кто?
1: Конечно.
2: А что, а бензин есть? Конечно. А что происходит, сказал Тимур. Да? Ну, в общем, да, теперь действительно проще стало. И очереди, которые бешеные были у нас, в том числе и в Сургуте, тоже слушатели пишут, что если есть, то вообще незначительные. Не так, что по 100, по 150 машин, как это было пару недель назад. Ну, вот видите, и в Томской области тоже стабилизируется. Мы рады. Такие новости приятно получать и читать такие комментарии всегда радостно. А теперь давайте расскажу историю, которую хотела про нейросети. У нас суд в Москве рассмотрел такое необычное, интересное дело. Как будто бы здесь и так логично, чем оно должно было завершиться, но все-таки давайте разберем. Вот смотри, какой-то человек, мужчина, вот представь, что ты, да, креативщик,
1: давай.
2: Ты взял в интернете картинки. Ну, так. Кстати, он, надо отдать должное ему, он их не просто взял в интернете где-то бесплатно, он на специальном, как вот есть такие, даже забыла, как называются эти сайты, но ими многие СМИ...
1: Фотобанк.
2: Да, фотобанк, фотобаза, типа, многие СМИ им пользуются, этими базами, берут оттуда за определенную денежку фотографии и к статьям их публикуют, и это можно делать безнаказанно, я имею в виду, с точки зрения авторского права никто не предъявит, потому что все авторы, которые кладут свои фотографии, продают этому фотобанку, да, они как бы за это деньги получают, и эти авторские права уже учитываются здесь. Ну вот, получается, он купил две фотографии. Это даже не фотографии, а просто изображение. Потому что Мона Лизу, например, ну, это же известная работа. То есть это исключительно как бы репродукция такая была Мона Лизы. Короче, Мона Лиза и Статуя Свободы. Он, соответственно, в нейросети, в какой-то программе, искусственным интеллектом.
1: Но еще раз, он, получается, приобрел изображение Мона Лизы и Статуи Свободы.
2: Да, репродукцию картины Мона Лиза, Джоконда, да, у Да Винчи, фотографию Статуи Свободы. И потом загрузил их в какую-то программку нейросети, искусственный интеллект, где пририсовал и Статуи Свободы, и Моне Лизе пририсовал вино. Как будто бы они с бокалом вина, с бутылкой, все такие, хе-хей, навеселе. Это нейросеть за него сделала. Все. А потом он неожиданно обнаружил, что какой-то нехороший предприниматель взял эти картинки в интернете у него и выпустил с этими картинками целую серию товаров. Футболки, худи, свитшоты, термостаканы и так далее. И разместил их на своем сайте. Короче, на каком-то сайте продаются кофты условно, а на этих кофтах изображение Моны Лизы с бокальчиком вина, которую сделал этот парень в нейросети. И он такой, ничего себе! Мои работы,
1: делись, да,
2: мои работы взяли, просто украли и используют их без всякого там указания, без денежного вознаграждения и прочее. И пошел в суд. А теперь, внимание, вопрос. Как рассудил их судья и на чью сторону встал? Должен ли предприниматель заплатить этому художнику за его вот это творчество?
1: Вероятно, суд сказал, то, что если это работа нейросети, то человек, который заявляет, что это его работа, он не имеет права так заявлять, потому что это не он делал.
2: И?
1: Ну, значит, отказали в иске.
2: Совершенно верно.
1: Спасибо.
2: Угадал.
1: Юридические услуги...
2: Бесплатно.
1: Бесплатно.
2: Тимур Половин. Или за недорого, а может за дорого. Короче, смотрите, что суд сделал. Он отклонил требования вот этого художника и сказал, что объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, которые подлежат защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. То есть здесь нет творчества. Здесь просто человек дал команду компьютерной программе. И ну все, да. А дальше дело техники. То есть как это можно расценивать? Как творческий вклад? Да никак, сказал суд. Поэтому, говорит, давай, Вася, гуляй.
1: Так, а с другой стороны, если я возьму, ты нарисуешь картину?
2: Да.
1: Я возьму эту картину.
2: Угу.
1: И нейросетью ее чуть-чуть видоизменю. И выдам за свою. Вот я же здесь нарушаю...
2: Мое авторское право?
1: Твое авторское право.
2: Однозначно. Однозначно.
1: Если я его видоизменил, нарушаю или не нарушаю?
2: Однозначно. Смотри, парень же вот этот, который изначально-то с нейросетью баловался, он взял фотографию, более того, купил ее в банке, то есть он здесь ничего права не нарушил, взял фотографию за деньги, использовал ее как мог, да? А вот кто претендует на авторское право статуи свободы, ну, как будто бы никто, да? А если я рисую картины, то это уже мое авторское произведение. Трамп он на все
1: он
2: претендует.
1: Он не присвоил еще понятно. Себе ее?
2: Нет. Кстати, а статую свободы же вообще французы подарили Америке в свое время. Вот может французам тогда предъявлять требования к этому?
1: Чуть ли не мы поучаствовали в этом.
2: Ну, поучаствовали-то может быть.
1: Давай смотри так, что российского в статуе... Ой, какой встай волков? В статуе...
2: Это тебя Яндекс так заменяет?
1: Да.
2: Для него статуя.
1: В России широко распространен миф о том, что медь для облицовки статуи привезли с уральских заводов Демидовых из Нижнего Тагила.
2: Миф?
1: Некоторые краеведы предполагали, что металл был добыт на Южном Урале. Реальные факты такие. Официальные архивы и научные исследования состава металла показывают, что французы закупали медь в основном в Норвегии, а также во Франции. Прямой связи между созданием всемирно известного американского памятника и российскими ресурсами
2: нету.
1: История не подтверждает. Угу. Хотя байка такая ходила, что там чуть ли не, вот, не из нашей меди действительно
2: байка,
1: была отлита.
2: Как видишь. Ну ладно, в общем, имейте...
1: Статуя была отлита в Российской империи. Хотя, это знаешь, это я читаю с одного сайта, который не очень котируется на территории Российской Федерации. Они там брешут, как сейчас скажешь, Украина построила, лично передали, а вот тот француз, у него корни киевские. Это я вот это знаю, вот, знаешь, эти, вот да. эти Википедии ваши.
2: Ладно, делаем вывод из новости, которую рассказала. Если вы генерируете в нейросети картинки и распространяете их в интернете, по сути, это не ваше авторское право, их может использовать любой человек, потому что это не ваше творение, а творение искусственного интеллекта.
1: Прилетает так? Фотография с двумя авиабилетами,
2: ого.
1: На котором...
2: Нам купили? Нам? Скажите,
1: да.
2: Что нам?
1: Пожалуйста. На котором место отправления значится как Сургут, место прибытия значится как Махачкала.
2: О, дай угадаю, кто прислал фотографии.
1: Я
2: просто... Это слушательница.
1: Да.
2: Несколько дней назад нас спрашивала про наш опыт, как мы в Махачкале там в свое время отдыхали, какие там цены и все такое. Это была Алена. Угадала я?
1: Да.
2: Ален.
1: Ну регистрацию вот... прошли, скоро будем в самолете.
2: Классно. Ну, как это
1: было? До завтра.
2: Вот люди...
1: Ну, тебе не смущает слово фраза «до завтра»?
2: Вообще уже ничего не меня не смущает.
1: Люди летят в отпуск. Зачем мы вам, вот если честно?
2: Вот если...
1: Отдыхайте, пожалуйста.
2: Подожди, давай начнем
1: гуляйте
2: с того...
1: Гуляйте по Махачкале, езжайте в Дербент, набирайтесь эмоций, пробуйте то, что там...
2: Купайтесь в Каспийском море, прекрасно,
1: то, что
2: тепло.
1: Там выращивают и наливают, купайтесь
2: Кстати,
1: в море.
2: Кстати, Ален, зацените море, насколько оно... не соленое, и насколько оно
1: чистенькое,
2: да, и очень приятное.
1: Ну, сейчас тебе найдется, мне кажется, кто-нибудь, кто скажет, что это не море.
2: Море-море.
1: Давно уже озеро.
2: Море-море. Ален, на самом деле, вот Тимур говорит, тебе это не удивляет. Меня уже давно ничего не удивляет. У нас слушатели прошли регистрацию, и сейчас через несколько минут сядут в самолет, а слушают радио, представляете? И то, что завтра Алена пишет до завтра, то есть то, что она будет завтра в Махачкале и слушать радио, игра, я даже не сомневаюсь в этом. Поэтому мне просто от этого безумно приятно, но не удивляет уже давно. Правда. Спасибо большое вам.
1: Иван пишет, Югорск советский. Угу. На Лукойл бензина нет, на Газпроме стоял час очередь. Рады за Томск.
2: Простите, Иван. Как бы, над этим, наверное, не надо смеяться.
1: Из Томска приходит сообщение. Мы что-то в юристы решили заделаться.
2: Да.
1: Георгий предлагает название. Юридическая компания Полунина Штейникова Partners.
2: Partners. Хорошо звучит.
1: Знаете, тот самый случай, когда...
2: Правда, ни у меня, ни у Тимура юридического образования нет.
1: Когда клиент пришел, да.
2: Ну, какие наши годы? Еще получим.
1: Мы его встретили, вот, и сидим просто ругаемся. Нет, надо вот так. Нет, ты не понимаешь, да ты сама не понимаешь. Да поднимите архивы. И он такой, нет, ребят, ладно.
2: Я с этими Partners...
1: Вменяемому пойду, наверное.
2: Да, у нас даже, мне кажется, знаете, даже в законе, где будет прописана четкая трактовка, мы, наверное, с Тимуром найдем, над чем поспорить. А вообще...
1: В итоге человек сам не прав окажется, знаете. Да ты же сам накосячил.
2: Иди к другому адвокату. Мы таких не
1: защищаем.
2: Иван, простите, что я посмеялась над вашим комментарием, но это правда не смешно. Простите, я...
1: Хотели оштрафовать в итоге 5 лет, да?
2: Человеку, да? Чтобы восстановить справедливость, когда я только что сказала, что у нас в Югре тоже все вообще вроде четко уже и спокойно с бензином, нет, вот все-таки в Югорске и в Советском на Лукойле бензина нет, прямо сейчас, по крайней мере.
1: Ну, опять-таки,
2: Иван пишет
1: по сообщению, да, слушайте.
2: Да, Иван, а на Газпроме частая очередь, но на Газпроме есть, правильно? То есть вы все-таки заправились, это уже хорошо.
1: Ну, завезут.
2: Это уже хорошо.
1: Завезут.
2: Да. Как, знаете, пару недель назад у меня в Тюмени подруга приехала в 4 утра на заправку для того, что, ну, если кто-то сказал, что по ночам там очереди нет. Mm-hmm. 7:30 оттуда уехала утра. Она говорит, ну, спасибо.
1: К работе успел уже.
2: Спасибо, говорит, за ваши советы. Что-то не помогает. 4 утра, 8, 10, какая разница? Ну, сейчас, наверное, и в Тюмени попроще.
1: Автопати.
2: Да, автопати на АЗС. Это последний тренд в российских городах. Ну, так себе, конечно, пати. Ну, а что, и такое надо пережить. Зато, знаете, через годик вспоминать с вами будем. А помните, как в 26-м
1: году... Помните, что бензин вообще был... Нет, конечно, шутка.
2: Помните, как в 26-м...
1: Все будет хорошо, мы верим в лучшее. А иначе тогда зачем жить вообще, если не верить в то, что все будет хорошо?
2: Да, я уверена, что когда-нибудь это, знаете, будут байки типа, а вот в 26-м году мы стояли по 4 часа в очереди на ЗС, и люди там, знаешь...
1: Ой, это такая же история, как ты нам рассказываешь, как ты в школу в детстве ходил через лес с волками 17 километров. В одну сторону, знаем мы, ага.
2: Да, так и будет.
0: Свои люди. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Представляем новинку от «Суши Мастер». Трайфлы.
4: Вау!
3: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А можно про приятное в завершении сегодняшнего эфира?
2: Еще бы.
1: А как вы знаете, для меня приятные темы – это всегда про путешествия.
2: О!
1: Если вы не против. Но здесь, кстати, про Черногорию. Помните, я многих слушателей даже расстроила, помню, эту информацию. Нам писали люди, типа, ну вот, не успели съездить в Черногорию, пока она безвизовая. У нас же она до конца октября остается безвизовая, а с 1 ноября уже будет с визами для россиян и для белорусов, кстати, тоже. И сейчас у нас россияне, у которых есть недвижимость в Черногории, а у нас, оказывается, 5000 россиян там имеют недвижимость, начали ее распродавать. Вот такие данные. А почему? Потому что большинство граждан наших, которые купили в свое время жилье в Черногории, сейчас сдают это жилье туристам и зарабатывают на этом деньги. А делать это станет сложнее, потому что когда с 1 ноября введут визы для россиян, эксперты считают, что минимум на 30% упадет турпоток из России. Это минимум. А кто там его знает, может и побольше даже. Вот, поэтому сейчас, говорят, вот эти квартиры, домики, которые распродают в Черногории россияне, скидки бешеные просто.
2: Налетай.
1: Может даже со скидкой там 20% купить жилье, представляете? Ну, если кто-то... А вдруг кто-то из наших слушателей хотел прикупить себе домик в Черногории? Вот, пожалуйста, хорошая возможность. Ладно, это я так, в качестве информации просто. Ну и лишний раз напоминаю, что с 1 ноября страна это вводит визы для нас. Дальше идем. У нас есть статистика официальная. Министр экономического развития Российской Федерации, естественно, Максим Решетников рассказал на совещании с премьер-министром Мишустиным, как дела обстоят сейчас с туризмом. В общем, у нас в этом году в Россию въехали 2,5 миллиона иностранных туристов.
2: Полтора из них Китай, да?
1: Ну, давай считать. Давай. Почти 25 прибытий приходится на китайцев. Это вот считает 2,5 миллионов. Четверть
2: 25
1: сколько?
2: Прибытий?
1: Да, почти 25 прибытий.
2: Ну, 600...
1: Процентов, естественно, 25%.
2: 625 тысяч.
1: Ну, видишь, немножечко не угадал.
2: Чуть-чуть.
1: Но, тем не менее, да, получается, они сейчас самые популярные путешественники иностранные.
2: Что, меньше было, по-моему. Там, я помню, прошлые годы это один только Петербург по миллион человек посещал, а именно китайских туристов.
1: Не, пишут, на Китай приходится почти 25% всех прибытий. Это вот, собственно, Решетников говорит. Но 2,5 миллиона иностранных туристов, это вот которые по итогам 6 месяцев, полугодия, да, в этом году. И это...
2: А, ну тогда нормально, тогда все сходится. Я же говорю, я помню цифру просто за год. Китайцев у нас 1 миллион человек въезжало.
1: А, ну вот
2: то есть, если еще полгода, это еще 625 тысяч. Это
1: да,
2: уже
1: 1 миллион 300 уже будет. Да-да-да. Поэтому все нормально, все сходится.
2: Ну, мы что, туристическое государство, что ли, становимся?
1: Конечно.
2: 2,5 миллиона, еще 2,5 миллиона, это 5 миллионов.
1: Ты же еще не дослушал. Вот эти 2,5 миллиона, это на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период, с января по июнь. Уже да. На 20% прирост турпотока, прикиньте. Естественно, на Китай приходится большая часть путешественников, но также у нас очень много туристов из стран Персидского залива, из Турции и Индии. Почему именно эти государства? Во-первых, с Китаем у нас сейчас без виз. И, кстати, после отмены виз с Китаем объем бронирований со стороны китайцев у нас в стране увеличился в 6 раз, говорит Решетников. Представляете, какой рост значительный? В 6 раз больше сразу захотели приехать китайцы к нам. Плюс ко всему, Россия заключила соглашение о безвизовом режиме с такими странами, как Оман, Саудовская Аравия, Иордания.
2: Оман же?
1: Оман, да. Мьянма. Да, Оман это вообще из фильма, по-моему.
2: Еще раз. Что-то. Саудовская Аравия?
1: Саудовская Аравия. Иордания. Мьянма. Ага. Кстати, а вы знали, что с Мьянмой у нас же сейчас еще и прямое сообщение имеется? Так что, кто желал?
2: Я.
1: В Мьянму?
2: Я желал.
1: Вот, пожалуйста, можешь.
2: Это то же самое, что Таиланд, только дешевле.
1: Дешевле, вот, это как раз большое преимущество. Ну, кстати, мы и в Омане ни разу не были.
2: И где-то в вышеперечисленных странах тоже не были ни разу.
1: В Саудовской.
2: В Беларуси были.
1: Да. Ну, белорусы к нам часто ездят, тут даже говорить не надо. Плюс ко всему, путешественники из-за рубежа все чаще выбирают не Москву и Санкт-Петербург, но это понятно, все равно города номер один остаются. Вот это в первую очередь, да? Если кто-то хочет познакомиться с Москвой, в первую очередь все едут в Москву. Кто побывал в Москве, как правило...
2: С Россией ты имеешь в виду?
1: Да.
2: Кто хочет познакомиться с Москвой, едут в Москву. Блин!
1: Я так сказала.
2: Ничего себе.
1: Вот это логично, я сегодня.
2: Не в Ханты-Мансийск почему-то.
1: Национальный центр России, да?
2: Посмотрели бы, ну как, ну,
1: Конечно, чтобы познакомиться с Россией, в первую очередь все едут в столицу.
2: Ну, в Ханты-Мансийск, кстати, тоже едут. И у нас же вот была программа месяц, наверное, назад, когда целенаправленно приглашали...
1: В июле к нам китайские приезжали.
2: Не только, кстати, китайские, но в целом вот из азиатских стран, туроператоры и так далее, что мы им показали, что у нас есть в Югре, какие приколы,
1: да,
2: где,
1: для них был
2: посмотреть.
1: Прям создан туристический маршрут, по которому они сами как туристы проехались, и сейчас будут всячески у себя на родине предлагать,
2: популяризировать,
1: да, пропагандировать и так далее. Ну и, в общем, Москва — это обычно то, с чего начинается путешествие. Потом, когда Москву посмотрели, во вторую очередь едут в Санкт-Петербург. Это такая привычная схема. Но сейчас растет интерес к Мурманску очень много. Это тоже объяснимо, потому что где Мурманск, там рядышком Териберка, а Териберка — это киты.
2: Природа.
1: И потрясающее полярное сияние. Это Владивосток, кстати, тоже сейчас не уступает по популярности.
2: Потому что близко к Азии.
1: Ну да, там больше китайцы, наверное, все-таки, да. И Казань. Казань вообще уже становится какой-то жемчужиной туристической, если честно. Все больше и больше людей приезжают посмотреть на Казань. Ну, что греха таить, действительно тоже красивый город. Сами там были не один раз.
2: Мультикультурный.
1: Да.
2: Очень дружелюбный, очень вкусный город.
1: Чистый, аккуратный и действительно красивый. Сколько там объектов всяких разных, интересных, здорово. Вот, и еще один момент, быстренько завершу, куда у нас за последние годы открыли рейсы прямые в Россию. Из Саудовской Аравии, из Катара, Бахрейн, тот же Оман, Вьетнам, Индонезия. Возобновилось прямое сообщение с Филиппинами. А в июле этого года, то есть вот буквально в прошлом месяце, стартовали рейсы между Россией и Танзанией. 34 международных прямых направления прямо сейчас нашей страной.
2: И мы действует. До сих пор не в азиатской футбольной лиге. И мы до сих пор себя как-то абстрагируем от того.
1: Хотя вот даже по этой новости понятно, что мы сейчас больше связаны, дружим и нацелены, намечены как-то вот именно на Азию. Правильно? Вот что не страна, то не Европа ни разу. Ну, Персидский залив, да, Азия. Вот туда в основном сейчас смотрим мы, и не только с точки зрения туризма, но и с точки зрения экономики, политики и всех остальных моментов. Вот так вот.
2: Да.
1: Ну и в завершение, раз уж туристические темы начали обсуждать, скажу, помните, у нас с 1 сентября, до которого, кстати, меньше месяца осталось, что-то как-то... У нас, вот как всегда, принимают какой-то закон или новшество, и вот до последнего просто тянем, да, ну, типа еще месяц, ну и ладно, ближе к концу августа займемся. Помните, у нас сейчас по закону с 1 сентября гостиницы, отели, где номерной фонд больше 50 номеров, ну, это считается крупные уже гостиницы, да, они должны заселять через Messenger Max гостей. То есть у них должна быть такая возможность регистрации. Вы можете ей не пользоваться, то есть это не обязывает посетителей там с Максом как-то интегрировать свои документы, госуслуги и так далее. Не обязывает. Но гостиницы должны это сделать. И вот смотрите, до 1 сентября осталось сколько тут? 25 денечков, да? 26. И на данный момент только 200 отелей в России поддержали.
2: Сейчас сказал 25 денечков. Инициативу. У всех школьников ёкнуло сердечко. Типа, 25 денечков всего.
1: Да ладно, 25, это нормально. 26 даже, ребят, нормально еще. Что за 26 дней столько можно всего накуролесить? Это лето вообще сделать
2: самым... А даже у меня ёкнуло.
1: Самым таким...
2: Хотя я не школьник.
1: Ну ладно, сентябрь тоже.
2: Это триггерит меня с детства. 1 сентября это что-то такое паническое.
1: Ничего, переживешь. Потом будет 2 сентября и полегчает.
2: Потом будет 3.
1: Да, и снова 3 сентября.
2: Сентября.
1: И пошло, поехало. Засосало нас всех в осень.
2: А
1: так
2: вы знаете,
1: вот,
2: что
1: ты не услышал
2: часов,
1: же?
2: Да?
1: 200 отелей всего только сделали эту возможность.
2: Ну и ладно.
1: А у нас их 1000. Когда все начнут шевелиться, непонятно. Еще отсрочку для них сделают.
2: Я тебе проще скажу, это не нашего ума дело. Мы вообще к отелям никакого отношения не имеем, честно.
1: А я здесь... Это новость не про отели, это новость про наше с вами вот это какое-то...
2: Наша авось.
1: Наша авось, действительно. Или отложим на последний момент, потом что-нибудь придумаем. Чисто вот наша схема.
2: Тебе ли не знает, что такое прокрастинация?
1: Мне ли не знает, что такое авось?
2: После Таиланда решили посетить Шри-Ланку, начитался отзывов и побаивался. Но по факту все оказалось в восторг. В этом году были уже 2 раза.
1: Круто, у меня подруга...
2: Надежда... А, это Евгения пишет. Надежда написала 3 сентября. Это мой день рождения, видимо, очевидно. Но...
1: Круто.
2: Слушайте, 7 часов...
1: Вы, наверное, Шуфутинского слушаете, да? Каждый год.
2: Конечно.
1: Тимур Полынин, Марина Штейникова были с вами в 3 часа традиционно. Завтра с вами встречаемся, обсуждаем новости. И не только. За жизнь тоже успеем поговорить обязательно.
2: Если Бог даст.
1: Все,
2: пока.
1: Вам хорошего вечера, вторника, и до встречи в эфире Радио Игра. Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Врачебные бригады югорских плавполиклиник осмотрели около 4000 жителей труднодоступных поселений. Азат Ислаев оценил положение дел на важность стройплощадки в Авдеевке. Югра вновь встречает участников проекта «Музыкальная экспедиция». Югорчане активно пользуются услугами плавполиклиник «Святитель Лука» и «Николай Пирогов». В текущем сезоне жители труднодоступных поселений посетили теплоходы более 11 тысяч раз. Врачебные бригады осмотрели 3919 пациентов, включая 1249 представителей коренных народов Севера. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он также отметил, что с началом навигации медицинские корабли побывали в 42 населенных пунктах Нижневартовского, Сургутского, Кандинского, Октябрьского, Белоярского и Березовского районов. Особенно важно, что ряд локаций мобильные бригады посетили впервые. Среди них деревни Кимкесуй и Чехламей, а еще села Ларьяк и Локсово. Глава региона подчеркнул, что принципиально важно расширять географию, чтобы профессиональная врачебная помощь была доступна каждому жителю. Обе плавучие поликлиники будут работать до 29 октября включительно. График движения доступен на сайте Югорского центра профессиональной патологии. В Донецкой Авдеевке совсем скоро 70 квартир, восстановленного югорскими строителями дома, примут жильцов. При этом большую часть здания им пришлось фактически возвести заново. Ракетные обстрелы разрушили подъезды многоэтажки. Сейчас на объекте почти все готово. Идут последние приготовления к монтажу фасада. Несмотря на постоянные угрозы воздушных атак, процессы на стройплощадке не останавливаются ни на день. В этом лично убедился заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время рабочей поездки на Донбасс.
4: Завершаем, можно сказать, внутреннюю отделку жилого дома в Авдеевке. Осталась работа по благоустройству и фасадным элементам. Планируем в этом году объект завершить.
3: К слову, для местных жителей югорские строители давно стали своими, теми, кто не оставил Авдеевку один на один с бедой. В знак дружбы заместителю губернатора Югры передали картину, написанную жителям этого дома. Ханты-Мансийские и поселения района сделали еще один шаг в поддержку бойцов спецоперации. Общими усилиями жители собрали и отправили за ленточку более 6 тонн гуманитарного груза. В его составе продовольствие, вода, одежда, медикаменты, маскировочные сети и многое другое. Особая часть партии – более 500 килограммов всего самого необходимого для госпиталя. Кроме того, солдатам доставят 365 адресных посылок. Как отмечают в мэрии, это уже 8-я в этом году погрузка гуманитарного добровольческого корпуса. За каждым ящиком сотни неравнодушных людей. Кто-то принес банку тушенки, кто-то связал носки или помог с формированием отправки. Именно из этих маленьких дел складывается большая, очень нужная поддержка. И последнее. Музыкальную экспедицию вновь встретят жители самых отдаленных уголков Югры. Этот гастрольно-просветительский проект виолончелиста Бориса Андрианова стартует завтра и продолжится по 11 августа. Творческий коллектив в составе еще 7 известных артистов выступит в Ханты-Мансийске, а также в Кандинском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. 6 дней живой музыки и вдохновения. Все для того, чтобы люди смогли услышать великие произведения в исполнении настоящих мастеров. Как отмечает департамент культуры Югры, добираться до югорского слушателя музыканты будут по воздуху, воде и суше. Уже завтра в 19:00 состоится концерт открытия на территории Музея природы и человека в столице округа. А 6 августа утром артисты на вертолете отправятся в село Болчары Кандинского района. С мест проведения концертов будет вестись видео и фотосъемка. Материалы появятся в специальной папке на Яндекс.Диске. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
5: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.
6: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио «Югра».

0: Мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Радио «Югра». «Югра».